Теперь о том, что касается астрологии, совместимости. Друзья мои, существуют те, кто изучает этот предмет или будет изучать. Не советую углубляться, это специфическая наука для людей, которые имеют крепкие нервы. Не думайте, что это развлечение. Знать будущее. Вы сейчас будущего не знаете, что ли? Вы не знаете, чем заканчивается жизнь каждого человека? Так интересно, астрология, я говорю, и что там выходит? Будущее можно знать, я говорю, я и без астрологии вам могу сказать. Ни разу прогноз не сорвался. Да. И чего в этом такого радостного, не вижу абсолютно. Ну вот, может быть, на перебежках что-то интересное еще там произойдет. Я говорю, а если заглянете в карту и увидите, что ничего. Единственное событие – это вот то в конце, все, больше ничего. А дальше все тупо так, как сегодня. Ничего не меняется. Бывают такие судьбы? Но астрология дает возможность понять, какова природа человека. И древняя наука, называемая Джотиша-шастра, она содержит особенный раздел, который называется астрология совместимости. В западной традиции это называется синастрическая астрология или синастрия. И чем она занимается? То есть анализ проводится по тому, насколько люди совместимы эмоционально, физически, можно сказать, химически даже. Да? То есть химическая несовместимость, биологическая несовместимость приводит к тому, что секреты и флюиды тела женщины и мужчины могут быть противофазе, они могут быть как два магнита с одинаковыми полюсами, отталкивать друг друга. Из-за этого может не произойти годами или никогда не произойти зачатие ребенка, потому что они отталкиваются, они не принимаются. Это очень сложный механизм, вы знаете, сильная иммунная система очень отталкивает часто семя мужчины, даже отталкивает его как инородное, и не происходит зачатие. Но если еще и несовместимость астрологическая, которая влияет на биохимический режим работы тела. Люди могут мучиться годами, и хотя будут привязаны друг к другу любить, у них не будет детей. По сути, будет уничтожен смысл семейной жизни. Они отъездят во все курорты, отдохнут на Бали, позанимаются серфингом, заберутся в горы, съездят по святым местам и поймут, что они дальше не знают, что делать в семье. Семья быстро исчерпывает свой репертуар развлечений, если некому послужить. Более того, супруги могут быть очень счастливы всем тем, что они делают вместе. У них может появиться одна серьезная проблема. Я желаю, чтобы она у всех появилась. Избыток любви, который некуда деть. Обоим супругам хватает ее. Они посвящают друг другу время, силы, нежность, любовь, близость. И они объелись уже, и их надо спасать. Им нужен кто-то третий, кто бы это взял. Они кричат: «Эй, кто-нибудь, возьмите любовь, некуда деть». Но не могут позвать этого, потому что нет совместимости.

самая страшная болезнь человека – это ощущение себя Богом. Это самое страшное, что есть в нашей жизни. Это всегда приводит к разрухе всей судьбы. И есть признаки этого ощущения. Это желание признания. Желание признания – признак того, что ты считаешься творцом, деятелем, правителем, что ты что-то создаешь. Вот это желание признания, признак того, что ты что-то осознаешь, и это всегда означает неполноценность. Вот когда человек хочет, чтобы его прославили, это значит, он чувствует свою неполноценность. Потому что когда человек знает, как правильно, он не хочет, чтобы его прославляли. Все происходит по милости старших в этом мире. Дело в том, что деградация, путь деградации – это наш путь. Это тот путь, который мы идем сами. Для этого пути не нужно никого, достаточно просто нас самих. Путь прогресса – это не тот путь, по которому можно даже хоть один шаг самому сделать. Это путь, в котором всегда человек все делает только по милости старших. Только по милости старших. Потому что душа, она в этом мире так запуталась, что ей самостоятельно не вырваться из плена. Вот это вот желание личного счастья – это плен, который нас… Ну, нам не надо никаких цепей в этом мире. Для того, чтобы нас здесь держать, нам не надо никаких цепей. Достаточно просто вот этой одной цепи. Я хочу быть счастливым. Все это цепь, которая разрушает всю судьбу человека. Я хочу быть счастливым. Та сила постоянно живет в нас, она манит нас к радостям этого мира. Манит, манит. Мы не можем от них отказаться. По факту, вот вчера был спектакль про пьяницу. Он почему деградировал? Только по одной причине, что он хочет быть счастливым. Нет другой причины, почему он пил. Потому что, когда у человека наступают трудности в жизни, ему только два варианта. Или он забывает про себя и молится Богу, или он спивается, или там как-то уходит из нормальной жизни. Потому что трудности невозможно пережить просто в обычном сознании. Они всегда невыносимы для каждого человека. Единственный способ избавиться от трудностей – это войти в состояние служения. То есть думать о Боге постоянно. Очень трудно вот эту истину понять, что все происходит по милости. Потому что часто мы даже никогда эту милость не чувствовали. Когда не имеешь наставника, когда не имеешь отношения со старшими, то трудно понять, что все происходит по милости. Кажется, я приехал сюда сам на этот фестиваль. Вот, я сам решил. Ну, это факт. Но для того, чтобы сюда приехать, надо было что-то послушать, какие-то лекции. Вот. А те, кто лекции читают, сами это по милости делают. Потому что если бы не было старших, мы бы не получили это знание. Знание же передается кем-то. Оно не просто свалилось на голову. Таким образом, духовная энергия передается по милости. Интересно знать, что Господь, когда приходит в этот мир, Он никогда не показывает себя как Бог сразу. Он принимает ученическую позицию. У каждого воплощения Бога есть, как ни странно, учитель. Хотя Господу не нужен учитель. Даже Бог показывает, что нужен учитель. Если мы возьмем летописи всех, как бы воплощений Бога, всегда есть учитель.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

когда учился в институте педагогическом, я читал в 91-м году примерно, я начал читать ведические книги, и мне попалась одна книжка на глаза, одна из первых, которую я прочитал, она называлась «Совершенный вопрос, совершенные ответы». Там была беседа американского сотрудника американского корпуса мира в Индии с духовным учителем, и они беседовали, это Майпур, местечко было. И этот студент американский говорит: «Дорогой Свамиджи», к духовному учителю обращается, «мне скоро нужно уезжать, я должен с вами уже распрощаться, ну вот уже последние минуты нашей встречи». Он спрашивает: «А куда вы едете?» «Я еду в Америку, к себе домой». «А что вы там делаете?» «Я преподаю». «А что вы преподаете?» «Я преподаю химию и биологию». И духовный учитель ему говорит: «Нет смысла преподавать что-либо, кроме сознания Бога». И вот тогда, в 91-м году, мне эта фраза показалась очень узкой и догматичной. Очень такой, знаете, ну, как бы религиозный такой деятель, он все свое вот как бы проталкивает. У меня тогда такое было восприятие. Но со временем, когда я стал преподавать, я стал осознавать, насколько глубока эта фраза, насколько она фундаментальна и правильна. Потому что в действительности у нас есть все способности, но они не раскрываются просто из-за нашего внутреннего конфликта с Божественным. И если этот конфликт разрешается, если мы начинаем так или иначе продвигать нашу энергию вверх по позвоночному столбу, это достигается, естественно, в процессе занятий разными практиками йоги. Лучше всего это бхакти-йога, но и другие виды йоги тоже, в конце концов, направлены на то, чтобы поднять энергию и расширить сознание. Так вот, этот процесс решает все проблемы образовательные. Я сам художник по профессии и преподавал живопись и композицию в вузе. Я видел, как это работает на практике, что люди механически ничему не учатся. Они уже приходят с талантами. Им нужно просто раскрыть то, что у них есть. На самом деле, если человек талантлив, например, в живописи, он уже талантлив. Просто есть какие-то блоки. И задача педагога – снять эти блоки. Снимаются они в результате разрешения конфликта с Божественным, внутреннего конфликта. Но это эволюционный путь. Здесь нельзя перескочить быстро через свои ступени. Ну, как бы, это не сразу, не быстро.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественно.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи со звучи смерть.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете, защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

человек опирается на себя, на свои советы, он поражен в жизни. Это страшный путь вообще, это страшный путь. Многих религиях вообще он запрещен. Это страшный путь, который уводит никуда. Это путь желания видеть тонкий мир. Первое, что это желание всегда пользуются духи. Чаще всего люди, которые видят тонкий мир, они чаще всего бредовики-затейники. Понимаете, то есть они чаще всего, ну, народ пугают просто, возгладили, испортили, все. Пугают народ просто. Почему? Потому что духи шепчут им. Там в тонком мире есть духи же, они, когда человек туда входит сознанием, он получает контакт с ними. Это не путь для развития, точно не путь для развития. Не надо сильно контактировать, пытаться с тонким миром. Неправильный путь. Если человек развивается духовно, то Бог может ему дать больше возможностей чувствовать ситуацию. Это приходит по силам. Потому что если человек не имеет духовных сил, но при этом видит тонкий мир, он, несомненно, уходит в сторону психических заболеваний. Он свихивается, будем так сказать по-русски. Понимаете, есть много вот таких людей, которые свихиваются. Я изучал раньше этот вопрос и как бы вошел, ну как бы пришел в одно место, где собрались такие люди. И они видят тонкий мир, но само желание видеть тонкий мир у них преследует другую цель. Не цель служить Богу, а цель господствовать над человеком. И я посмотрел на это, на все. Одна женщина подошла ко мне, говорит: «Ну, вы читаете лекции, это хорошо. Смотрите». Я говорю: «Что, смотрите? Вытяните руки». Я вытягиваю. Она говорит: «Сейчас у вас вот эта рука охлаждается, а вот эта нагревается». Я смотрю, у меня эта рука охлаждается, а эта нагревается. Она говорит: «А сейчас наоборот, у вас это остывает, а это нагревается». Я смотрю, так и есть. Она смотрит на меня. «Вот видите?» Я говорю: «Да, вижу». Она говорит: «Слушайте во всем меня, я вам дам знания». Я говорю: «Хорошо, ладно, я понял». Вот. Потом другой подошел. Он говорит: «Глотай». Я раз — не могу глотнуть. «Можешь глотнуть?» Я такой: «Не могу глотнуть». Он говорит: «Я взял у тебя глотание. Теперь глотай». Я раз — глотаю. «Можешь глотнуть?» «Могу». «Я тебе вернул глотание. У меня есть центр возле аэропорта. У тебя большая аудитория, зови туда людей. Я им дам знания». Это не пахнет ничем? Знаете, что большинство людей, которые пытаются увидеть тонкий мир, они пытаются это сделать только с одной целью – господствовать над людьми. Это не путь. Это не путь. Для того, чтобы решить вопросы своей жизни, своей судьбы. Это просто пустая трата времени. Жизнь-то заканчивается. Лучше идите в изучение священных писаний, в поиск наставника, в том, чтобы реально погрузиться в свою веру, ничего не меняя в своей культуре, в своей вере.

0: Вашему вниманию лекция Тушкина Василия Рюриковича, ученого, филолога-востоковеда из Владивостока. С середины 80-х годов Василий Тушкин серьезно занимается переводами, изучением и популяризацией древней ведической философии и культуры.
1: И вот этот семинар как раз показывает нынешнюю ситуацию в мире, в частности, один ее аспект – экологический, состояние природы, да, то есть среды, в которой мы все живем. И причины, почему так стало, да? И что внутри нас должно измениться, чтобы вот эта ситуация вся изменилась, да? Мы будем анализировать все различные способы решения этих проблем, материальные, к чему они приводят, какие они дают эффекты, и потом в конце концов мы придем к духовному выводу, к духовному решению. Поэтому это все очень практично. Иногда, может быть, вы будете чувствовать некоторую такую загруженность от некоторых там цифр, там каких-то или фактов. Вот. Но поймите, что мы не на вечере отдыха там Жванецкого. То есть каких-то веселых историй там сегодня не будет. Это очень серьезные вещи, потому что сейчас мир в такой ситуации, что не до смеха, собственно говоря. Но, тем не менее, это нужно тоже обсуждать. В этом наша, может быть, реальная помощь людям и самим себе. В качестве эпиграфа к этому семинару будет стих из первой песни Шримад-Бхагаватам, глава 8, это молитва царицы Кунти, текст 40. Имеджана пада сридха супаква шадхи вирудха ванадрина дюдан вантон хедханте тава викшитай. Царица Кунти сказала: «Все эти города и деревни процветают во всех отношениях, потому что злаки и травы растут в изобилии. Деревья усыпаны плодами, реки полноводны, горы изобилуют минералами, а океан полон богатств. И все это благодаря тому, что их коснулся твой взгляд». Она обращается к Кришне. Комментарий Шрилы Прабхупады. «Благополучие людей зависит от даров природы, а не от гигантских промышленных предприятий. Гигантские промышленные предприятия – порождение безбожной цивилизации. Они уничтожают в людях стремление к возвышенным целям. Чем больше мы будем развивать такую промышленность, доставляющую столько беспокойств и выкачивающую из человека его жизненную энергию, тем более беспокойными и неудовлетворенными будут становиться люди, и лишь немногие смогут жить в роскоши за счет эксплуатации других. Такие дары природы, как зерно, овощи, фрукты, а также реки, горы, изобилующие минералами и драгоценными камнями, и моря, полные жемчуга, создаются по велению Всевышнего, и по его желанию материальная природа либо создает их в изобилии, либо совсем не производит. По закону природы человек может пользоваться божественными дарами природы, получать удовлетворение от них и процветать, не попадая при этом в ловушку желания эксплуатировать материальную природу. Чем больше мы эксплуатируем природу, потворствуя своим прихотям и желанию наслаждаться, тем больше запутываемся в последствиях этих попыток. Если у нас вдоволь зерна, фруктов, овощей и трав, зачем строить бойни и убивать несчастных животных? Человеку нет нужды убивать животных, если он имеет достаточно зерна и овощей. Разливы рек удобряют поля, которые в изобилии обеспечивают нас всем необходимым. В горах зарождаются минералы, в океане драгоценные камни. Если человеческая цивилизация имеет достаточно зерна, минералов, драгоценных камней, воды, молока и так далее, кому нужны ужасные промышленные предприятия, существующие за счет тяжелого труда несчастных людей? Но все дары природы даются нам по милости Господа. Следовательно, все, что нам нужно, это повиноваться законам Господа и достичь совершенства человеческой жизни с помощью преданного служения. Эти замечания Кунти Деви очень актуальны. Она хочет, чтобы Господь явил им свою милость, и их царство по-прежнему процветало.

0: Почитаем Тхилили Шимати Прабхупадишна с вами, Натина Натиба Галати Том, Нищайна Байнича Прабхупада, Сирчу с вами, Гуру Падышаем, Наму Мишна Падая Кришна, Пишна Падрича Мати Мутиданта с вами, Натина Стасара Сути Дей, Пишчар Дени Шишани Вади Пашти Сера Дей Шитари Нем. Итак, этот семинар практически полностью построен по книге, которая написана двумя учениками Прабхупады, это всем известный Мукунда Госвами, и Друта Карма Прабу, который был соавтором таких книг, как «Запрещенная археология» и ряда других монографий по научным исследованиям. И эта книга называется «Божественная природа», потому что природа сама по себе изначально вообще божественна. Мы знаем известный стих из Брахма Самхиты, да, Чинтамани Пракарасадма Сукалпаврикша Лакшаврикешу Сурабира Випалаянтам Лакшми Сахастра Шатасамбрама Севьяманам Говиндамади Пурюшам Тамахам Баджами. Это первая молитва Брахмы, Творца Вселенной, обращенная к Кришне, да, и где он говорит, что я поклоняюсь Говинде, да, Кришне, изначальному Господу, который живет в обители духовных самоцветов, камня Чинтамани, где повсюду растут деревья желаний, да, калпаврикша, исполняющие любые желания, где коровы дают бесконечные океаны молока, да, и где в садах, да, и в этих цветущих лесах Вриндавана богини Лакшми или Гопи, да, служат Кришне. То есть такая изначальная очень красивая среда обитания. Вся природа вообще сама по себе божественна. Все изначальные растения, животные, эти вот красивые там реки, пейзажи. Это все исходит из духовного мира. А здесь в материальном мире это уже такая вторичная временная природа, которая проявляется на какое-то время, как-то там развивается, потом исчезает. И вот начинается эта книга с такого интересного сравнения, как эти вот два соавтора идут по Вриндавану, Мукунда Госвами, Друта Карма Прабу, и на дороге видят такую интересную сцену. Значит, навстречу им едет бричка, да? Скрипят самые колеса эти такие, вот немножко скрипится эта бричка, на шее у вала колокольчик так позвякивает, да? И этот, не торопясь, так этот погоняло, да, там что-то такое там кричит. Они так не спешают, такая патриархальная атмосфера, такие звуки. И с другой стороны вдруг трактор такой гремящий с каким-то там трейлером к нему там прикрепленным, да, он сразу же в нос дает такой выхлоп мощный этого дыма, да, вот такие резкие звуки по ушам, да, и в клубах дыма всего этого скрывается, да, все честно. И они приводят этот пример в качестве столкновения двух типов мышления и двух типов цивилизации, которые порождаются этими двумя типами мышления. И они говорят, смотрите, давайте проанализируем первую картину. Что мы увидели? Мы увидели деревянную повозку, запряженную валом. Да? Какие материалы необходимы для этого? Да? Дерево растет тут же, из которой делается вся эта повозка. Да? Этот вол рождается здесь же. Да? Он питается топливом, так сказать, травой, да, которая растет тут же. Да? То есть все местного производства. Вообще ничего не надо, да, какой-то там особенной промышленности разворачивать. Вот. И не отравляется окружающая среда, ничего, так сказать, какой-то такой естественный цикл, да, он потребляет. Тут же он, скажем, какие-то его же, так сказать, эти отходы, испражнения, тут же унавоживают землю, потому что это такие животные в благости, да, находятся. Вот. Это дает естественное удобрение земле. С другой стороны, но кажется, единственный недостаток этого, это то, что медленно, да, медленно. Но, в принципе, там спешить некуда, потому что городок небольшой, поэтому все нормально, никто никуда не опаздывает, да. С другой стороны, мы берем такой блестящий, мощный трактор, да, который очень быстро ездит, да. Но они говорят, давайте проанализируем, что необходимо для того, чтобы его сделать, да. Для этого необходимо сразу, по меньшей мере, несколько видов промышленности полностью развитых, да. То есть, горнодобывающие, поскольку нужен металл, да. Металлообрабатывающая, да, какая-нибудь там еще литейная, потом вот это вот машиностроительная, да, потом необходима очень мощная индустрия по добыче топлива, очистке, хранению,
1: доставки, да? Смотрите, сколько всего нужно, да? Просто чтобы один элементарный трактор сделать, да? И причем это все не в одном месте делается. Это там, это сям, да? Вот это возится оттуда, там какие-нибудь танкеры возят нефть там, с Ближнего Востока, да, этот металл добывается там-то, и везде люди, перевозки, хранение, транспорт, да. То есть потрясающая такая сразу система коммуникации нужна. Просто чтобы одну вещь сделать, да? Просто одну вещь. И в чем преимущество-то, да? Еще она воняет, да, грохочется. Вот. И люди, которые работают на всем этом, они сразу такими становятся более ожесточенными. Те, кто, скажем, те же самые пастухи, которые погоняют этих коров, или там на этой же повозке едущий человек, у него сознание совсем другого качества, чем сознание человека, который за рулем этого ужасного трактора. И в чем вообще преимущество-то всего этого? Просто быстрее. Немного быстрее, понимаете? Вот. Но если учесть, как часто он ломается, да? Сколько, скажем, там грязи от него идет, там, из всего прочего, как он создает эти вот неприятные такие звуки, которые разрушают всю такую патриархальную чистую атмосферу Вриндавана, которая нужна для духовной практики, для сознания Бога. Стоит ли свечи грамм? Они задают такой вопрос, да? Так вот в этом введении дается такая преамбула вообще всему анализу вообще состояния современной цивилизации. Вот. И вывод таков, что человек, как говорится, должен от материального желать чего? Просто здоровой жизни, да, спокойного такого существования, для того, чтобы быть в состоянии думать о Боге, развивать сознание Бога. Поскольку человек, по ведам, это духовное существо, которое по ошибке упало в материальный мир, и задача религии опять скорректировать его сознание и построить жизнь так, чтобы это живое существо могло опять вернуться обратно в Бога. Но люди, которые не имеют вот такого понятия о человеке, которые думают, что человек это просто ну, какое-то случайное творение вообще природы, да, что он не является духовным существом, и в его жизни не должно быть какой-то особой духовной цели, они о чем думают? Они думают о том, что первейшая потребность жизни это что делать? Удовлетворять чувства. Поскольку они имеют представление о человеке как о теле, просто я тело, и все состоит тело. Тело состоит из пяти чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Да? Вот и все. Пять чувств элементарных, да? И все, что нужно, это просто видеть приятные вещи, слышать приятные звуки, есть приятные какие-то, ощущать приятные вкусы, прикосновения, запахи. Вот цель человеческой жизни. Чтобы все мои пять чувств получали идеальную пищу для всех чувств. Да? Вот такая цель человеческой жизни. Вот. И в принципе, даже это можно удовлетворять естественным путем, не нарушая законов. Но поскольку люди лишены знания, то они пытаются вот все эти свои потребности исполнять каким-то неестественным, очень грубым таким путем. И вот это само по себе постепенно приводит к развитию технологий, потом об этом будем говорить, как это все происходит, историю немножечко мы будем изучать, как это происходило в Европе, там переход, скажем, от такой вот аграрной экономики, такой более естественной среды к индустрии, которая и стала причиной нынешнего кризиса. Итак, в этой книге фактически что будет рассматриваться? Первое, это такая обобщенная картина мирового экологического кризиса, проблем, да. Второе, это материальные попытки решить эти проблемы и фактически видение их неэффективности. И третье, это духовный вывод о том, что все современные экологические проблемы, по сути своей, это проблемы, порожденные материальным сознанием, материальными желаниями, которые проистекают из неудовлетворенного сознания, сознание, оторванное от Бога. Да? Бог – это источник вечного наслаждения. Когда сознание отрывается от Бога, живое существо теряет контакт с наслаждением, счастьем. Поэтому оно пытается за счет эксплуатации внешнего мира получить счастье. Итак, вот эти вот три главных момента мы будем разбирать. Да? Естественный выход, конечно, это переход на другую систему ценностей, но об этом чуть позже, это будет тема, наверное, второго занятия. Этот семинар у нас будет состоять из двух частей, он информационно такой очень объемный, вот поэтому сегодня мы рассмотрим только первую половину. Это такие неприятные вещи будем рассказывать, в основном негативная информация будет, как грязно, как ужасно, как кошмарно. Вот. И такие проблески надежды, если время останется сегодня, о них тоже поговорим. Вот. А вторая половина в следующий раз, вы не сильно пугайтесь сегодняшней, так сказать, нашей лекции. Вот, приходите в следующий раз, это будет более такая обнадеживающая встреча, поскольку там мы будем говорить уже о непосредственных путях решения. Итак, фактически введение этой книги заканчивается тем, что экологический кризис – это кризис духовный, это кризис мышления. И нужно для этого примерно то же самое, что говорил, так сказать, наш дорогой, незабвенный Михаил Сергеевич Горбачев – новое мышление. Новое мышление, новое мышление. Да? Вот, в действительности все новое – это просто хорошо забытое старое. Вот, и все, что нужно, это просто вернуться к ведическим принципам жизни. Итак, мы переходим постепенно к главе первой, которая будет давать уже конкретные такие вот факторы, показатели того, что сейчас происходит в жизни Земли, да, в той среде, в которой мы живем. Итак, первая глава называется «Признаки экологического кризиса». Ну, я не знаю, как вот вы, например, ощущаете, но вот когда мы, например, жили в Садгороде 3 года, да, наш храм там находился, как-то особенно все это не замечалось. Но в те дни, когда, может быть, там несколько раз в неделю я выезжал в город, я возвращался из своего родного города обратно туда, как из газовой камеры. У меня было такое ощущение, какой-то такой вот осадка какого-то на языке, на горле, мне было так очень тяжело. Потом, когда мы приехали сюда, опять вернулись в город, храм, я немножечко уже попривык. Вот, но в полной мере, конечно, привыкнуть не могу. Я вспоминаю один день, это где-то было, может быть, месяц назад, еще паром этот работал днем, и я возвращался из кафе с лекции. Вот, и не было ветра. И висел такой ужасный вообще смог над городом. Вот, множество труб там дымило, и машины все постоянно. Да, и в довершение ко всему, это лестница, которая идет наверх, там какой-то домик стоит рядом с ней. И дым, который шел из трубы, он прямо тут же, его никуда не сдувало, он осаждался. И, короче говоря, я еле добрался, так сказать, до этой вершины лестницы. Вот у меня лицо было такое полностью черное, покрытое всей этой гарью, внутри все было. Я так посмотрел сверху на Золотой Рог, вообще на всю акваторию, на все эти вещи, и мне стало страшно, что это вот мой, как говорится, родной, любимый город. И я вспоминаю свое детство, помню, что так не было, все было совсем по-другому. Да? Вот. И если и намечается, или есть в какой-то сфере прогресс, то явно не в сфере экологии. То есть я помню, так сказать, каким был город, тот же самый Амурский залив, ну я помню, так сказать, я жил в центре города, на Лозо, мы там купались регулярно, да? Я уже сейчас не купался в Амурском заливе, ну, лет, наверное, 20. И, честно говоря, не хочу. Потому что, когда я подхожу, так сказать, там, к этой воде Амурского залива, мне страшновато становится, что там происходит, да? Потому что со всех сторон там в него сливается такой нектар, что если сделать химический анализ, то умереть вообще можно. Итак, фактически, ну, я такой закоренелый горожанин, да, другой на моем месте давно бы уже куда-нибудь там в деревню бы уехал, еще что-то, как некоторые делают. Я не могу, я дитя город, дитя Кали-Юги, да. Вот, но тем не менее, я очень обеспокоен тем, что происходит. Это ужасная ситуация, да. Вот, и мы будем говорить немного о разных таких вот аспектах, что же действительно происходит. Итак, какие существуют проблемы? Огромная утечка нефти, свалки старых автомобилей, у меня прямо из окна видно, вот там вот такая вот гора лежит, да, везде, это, особенно здесь сейчас Владивосток, да, кладбище японских автомобилей, грязный воздух, вонючая ужасная канализация, да? Вымирающие леса, свалки, отравленные реки и озера, да. Фактически на Земле, казалось бы, всего достаточно, да? Животные как жили в этой среде, так и остались жить в этой среде. Они ничего такого не изобретают, никакой индустрии, никаких технологий, ничего не разрушают, да? Но люди, кажется, самые разумные из всех, встали на какие-то такие странные рельсы развития, что они противопоставили себя собственной среде обитания. Представьте себе, что вот вы живете в какой-то среде, да? И вы вдруг сами так стали жить, что вы разрушаете то место, где вы живете. Одним словом, вы пилите сук, на котором вы сидите. Насколько это разумно вообще, да? Что мы где живем, там же, я извиняюсь, и гадим, да? Вот обычно, ну, как сказать, я приведу такой пример, что мы же не по всей квартире это делаем, по меньшей мере, туалет в каком-то месте, да, поставлено все так, ну, цивилизованно, да, в каком-то месте. А так получается, что вроде бы ходим-то мы все в туалет, да, это как бы сфера деятельности у нас еще культурно поставлена. А вот все остальное – отходы. Отходы же не только из наших тел исходят, да? Вот. Люди были бы возмущены, если бы на каждом углу они встречали там все эти, так сказать, там кучи, лужи там, и прочие вещи, да? Даже какой-нибудь кот там несчастный сделает это, его там уже готовы убить, да? Вот. Но дело в том, что из всех тел исходят отходы. Из тела автомобиля исходят отходы. Из тела парохода исходят отходы, да? Везде разные тела, это тела всевозможные, да? Они все что-то потребляют и все что-то выделяют. И это их как бы испражнение своего рода, да? Из этих труб там, оттуда, отсюда. Это выход, это выхлоп, понимаете? Это примерно то же самое, что из нашего тела исходит. Мы так, может быть, не думаем. Но, по сути дела, это еще страшнее. Понимаете? Это еще страшнее. Потому что это вещи неестественные. То, что из нашего тела исходит, так Господом устроено. Но эти трубы понатыканные, там всякие разные другие вещи, о которых мы будем говорить, это сделал не Господь. Это уже сделали мы, будучи неудовлетворены тем стандартом счастья, который Кришна дал нам, живите просто, мыслите возвышенно. В природе все уже есть. Мы говорим, нет, чего-то здесь не хватает. Мы усовершенствуем это несовершенство природы, мы достроим, доделаем, да? Вот так мы действуем. Теперь давайте смотреть, к чему это все фактически приводит. То есть, в какой-то момент религия стала приходить в упадок, об этом чуть позже, и на смену естественной технологии, то есть технология ведическая, как нужно общаться с миром через Бога, когда жизнь в жертвоприношении, в яге, да, стала деградировать, мы решили духовную технологию поменять на технологию материальную. Теперь главным таким технологическим моментом является не милость Господа, да, как мы прочитали в этом стихе, Сарита Кунти говорит, твой взгляд дает все это благословение, да, а на что Кришна смотрит? На то, что мы предлагаем. Когда все совершается как жертвоприношение, Кришна принимает эти вещи, благословляет и приходит процветание. Естественный цикл в природе. Мать как земля, да? Мать земля, а отец, простите, кто? Кто отец? Отец, Кришна говорит, агам, виджа, прадах, пита. Я есть отец, да? Дающий все необходимое. Он как бы своим взглядом дает все эти вещи. Все богатства исходят из Бхагавана, из него. Но мы решили, что нам этого мало. Что-то не хватает в этом образе жизни. И мы решили усовершенствовать, да, совершенное творение Бога. Теперь смотрим, что происходит. Если люди не изменят этого своего такого вот умонастроения, да, и если, так сказать, люди не изменят свои системы ценностей, тогда все те проблемы, которые сейчас происходят, они фактически будут повторяться, да. То есть и Чернобыль, и все уничтожения лесов, и гибель озер из-за кислотных дождей, и аварии на химических предприятиях, и массовые отравления, да, и всякие там вредные производства. Это называется угрокарма в Бхагавад-гите, то есть разрушение мира, разрушение жизни. Да? Теперь мы будем коротко говорить о разных таких вот проявлениях Кали-юги. Да? Такие вещи, которые, может быть, мы даже не знаем. Уничтожение редких животных. Да? Охота ради деликатесного мяса, меха или ради забавы уже поставила на грани исчезновения некоторые виды животных. До 1000 видов животных сейчас на грани вымирания. Просто так. К примеру, за 80-е годы количество африканских слонов с 1,5 миллионов сократилось до 600 тысяч. Да? И в 89-м году Международная торговая конвенция проголосовала за прекращение торговли слоновой костью. Прекратили все это. Это не просто потому, что мы слонов так сильно любим. У нас к слонам, собственно говоря, никаких особенных сентиментов нет. Надо понять, что все виды жизни существуют для чего-то, понимаете? И существует некий баланс в природе, да? И когда какой-то один из видов жизни вымирает или что-то такое происходит, это одно звено в цепи какое-то разрушается, и постепенно начинает рушиться вся остальная цепь. Поэтому мы не то чтобы за слонов там, или против слонов, а просто мы должны понять, что мир – это некое единое целое. И здесь все имеет какую-то свою функциональную нагрузку. Одно звено, один винтик, понимаете, из механизма убираете, и уже не то, чтобы мы так к этому винтику привязаны, но выясняется, что на этом винтике много чего держится. Да? Это лишь один просто из таких вот моментов. Следующее. Тропические леса. Тропические леса – это жертвы мясной промышленности. Миллионы гектаров вырубаются ежегодно под пастбище для убойного скота. пастбища, где будут пастись скот, который будут убивать. Не просто потому, что они хотят покормить, они любят этих животных. Нет, они любят их мясо. Понимаете? Если я вам скажу, я вас люблю, на самом деле я ваше мясо люблю, да? Это что за любовь такая, да? Я вас буду кормить тем, чтобы с вас есть потом позже, да? Вот такая у них любовь к животным. Итак, вырубаются ежегодно под пастбище миллионы гектаров, да? Для убойного скота. А также для выращивания сои, которая экспортируется для подкормки баранов на убой. Тропические леса на планете занимают 3,5 миллиона квадратных миль. Это примерно площадь США. Да? И каждый год вырубается 45 тысяч квадратных миль. Это размер такой страны, как Никарагуа. Да? И написано, что при таких темпах все тропические леса планеты будут вырублены через 80 лет. Совсем немного осталось при таких темпах, если темпы сохранятся. Да? Это касается не только тропических лесов, но и умеренные зоны севера, да, такой как Россия, Канада, США, Швеция, да. И для глобальной экологической системы это фактически будет катастрофой, потому что леса это легкие планеты, да, то есть существует определенный обмен, да, как, скажем там, они потребляют одни, так сказать, вещества вырабатывают другие, и когда, скажем, леса уменьшаются, то уже как легкие, кстати, себя просто умирают и все, да, нечем дышать. Нет этих очистительных сооружений. Все яды будут поступать непосредственно в нас. Следующая проблема – это разрушение почвы. Разрушение почвы происходит главным образом из-за интенсивного использования химических удобрений, которые делают почву безжизненной. Интересный такой момент, что вообще все рождается, скажем, вкусы, там, да, скажем, вот овощей, там, фруктов, зерна и всего прочего, изначально питательные вещества, все идет из земли, из нормальной эксплуатации земли. Да? Вот. Но когда люди производят, скажем, не для того, чтобы просто самим потреблять, а когда экономика становится не локальной, не для поддержания просто того места, где мы живем, а рыночной, то есть нам нужно произвести очень много, чтобы продать еще другим, которые этого не делают, да? Тогда начинается эксплуатация. То есть теперь нам мало как бы вот этой вот живородящей силы земли, и чтобы усилить эту вот, мы пытаемся всякие химические вещества, да, сыпать. Нам кажется, что земля не такая эффективная, не такая плодородная, нужно больше всякой гадости туда сыпать, да, сыпать. И урожай действительно большие, помидоры больше, так сказать, и такие красные, и такие красивые, и все прочее. Но суть в том, что вот такая постановка вопроса сама по себе делает землю совершенно мертвой через какое-то количество времени. Да? Потому что она рассчитана на многие годы эксплуатации, но нормальной эксплуатации. Да? А когда нам нужно больше, чем нам надо, в действительности, да? Вот когда мы хотим больше продать, деньги сделать, не просто есть это, сколько нам необходимо, быть счастливым этим, а когда нам нужно больше, да? Тогда мы пытаемся эксплуатировать все эти вещи. Это фактически выжигает место определенное. Да? И цель какая всех этих разных химических удобрений и прочих? Для чего? Да? Для того, чтобы создать, например, какие-то сорта, тех же помидоров, такие с очень твердой шкурой, да, которые не будут биться, когда их будут транспортировать, долго будут храниться, может, их нужно вести с одного конца планеты на другой. Да? У них будет красивый товарный вид, но они совершенно безвкусные. Почему? Потому что там не из земли, естественно, соки, а из всех химических удобрений. Да? В Японии, например, вырастили, мы говорили, квадратные арбузы. Для удобства транспортировки. Круглые катаются, там место занимают. Так, как-то так глупо, да? А квадратные нормально положили, как кирпичи. Очень хорошо, здорово, никаких проблем. Понимаете? Это можно. Но из земли-то суть в том, что квадратные арбузы не растут, понимаете? Чтобы вырос квадратный арбуз, необходимы определенные там какие-то, не знаю, удобрения, проще какие-то такие вещи, какие-то там формы там и всякие разные дела. Так он просто не будет расти, понимаете? То есть нужно целая куча всяких разных других таких вот добавлений, чтобы это произошло. Да? Итак, фактически, те, кто вот этими всеми удобрениями так активно химическими пользуются, они не думают о земле, да? А думают большим образом о деньгах. И, естественно, питательность почвы заменяется химическими удобрениями. Да? Следствие этого какое? Безвкусные продукты, так как вкус идет из живой земли. Да? И уже вследствие применения химических удобрений с 50-х годов, начиная, 1/5 плодородных земель на планете уже уничтожена. 1/5 уже нет. Понимаете? Это активно стало использоваться в 50-х годах. Читаем дальше наши оптимистические новости. Мусорные отходы. Горы мусора стали неотъемлемой частью цивилизации, где люди имеют больше, чем им необходимо. Сейчас интересные цифры будут. Житель индустриальной страны использует в 10 раз больше стали, в 12 раз больше топлива, в 15 раз больше бумаги, чем житель так называемой развивающейся страны. Понимаете? Представьте себе, в 10, в 12, в 15, да? А это же все требует промышленности, это же нужно выпускать все, делать, понимаете? Это же требует энергии, чтобы все крутилось, работало, да? Дальше. Ядовитые отходы. Тяжелые металлы, такие как свинец, хром, ртуть, никель, кадмий, обладают большим отравляющим эффектом. К примеру, свинец в краске, сурик, знаете, такая штука, сурик, суриковая краска, это свинец там есть, да? И свинец в краске или водопроводных трубах вызывает малокровие, снижение умственных способностей, особенно у детей, да? При захоронении тяжелых металлов они неизбежно попадают в воздух, в питьевую воду. Другая проблема с химической промышленностью – это аварии. В 1985 году в Бхопале, в Индии, сломался клапан на карбидном заводе и произошла утечка 30 тонн метана смертельной концентрацией. 2000 человек, живущих по соседству, погибли, 17 тысяч получили тяжелейшие травмы. Да? Такие аварии заставляют нас задуматься, насколько же нам нужна индустрия ради счастливой жизни. Да? То есть, ну, карбид очень такая для жизни вещь вообще необходимая. Я без него просто без карбида жить не могу. Как проснусь с утра, так сразу кричу, карбида. Зачем он нужен в жизни, понимаете? Он вообще не нужен как таковой, да? Но он является каким-то элементом технологии, понимаете, в чем-то другом. Вообще-то он не нужен для жизни, для счастья. Я не знаю, сколько мне нужно карбида, чтобы быть счастливым. Никогда об этом не задумывался, понимаете? Но вот этот вот завод, одним махом 2000 человек погибло, да, и 17 тысяч получили тяжелейшие ранения. Понимаете? Это очень важно, карбид для жизни. Понимаете? Чтобы мы жили вечно, там были счастливы, сыты. Это просто совершенно необходимо, понимаете? Это вообще никому не надо, такие вещи, если уж на то пошло, да, серьезно говорить. Далее, вывоз и захоронение ядовитых отходов. В августе 1986 года из Филадельфии вышло судно, груженное 15 тысячами тонн ядовитого пепла, полученного после сжигания отходов. 18 месяцев они искали, куда сгрузить этот опасный груз. Нигде не хотят. Ну кому надо 15? Вам не надо 15 тысяч тонн ядовитого пепла, не надо? В темные ночи, что называется. Но Greenpeace, это вот, как это, система, зеленый мир, да, они их выследили. Они там долго кричали, что они могут с ними поделать, да? Фактически вся Америка и Европа переживают сходные проблемы с вывозом вредных отходов. Потому что, как мы видели, да, эти цивилизации во много раз больше всего потребляют, да? И потом же, извинитесь, эти там, ну, не знаю, пакетики и прочее, всякая эта ерунда, там какие-то там товарные промышленные отходы, все потом сжигается, да, каким-то образом. Но все-таки это в какой-то пепел превращается, куда девать, да, куда девать. Вот проблема, да. То есть цивилизация, вообще-то, на самом деле, в природе, есть природа, это тоже технология определенная. Но заметьте интересный момент. В природе нету отходов. Вот просто подумайте над этим. В природе не существует проблемы с отходами. То есть все то, что в природе есть, это является, ну, чтобы, является пищей для кого-то. То есть как это все происходит, интересно, что одни продукты распада играют какую-то позитивную роль. Здесь нету этих вот проблем с отходами вредными. Это естественная технология, созданная Богом в природе, да? Но мы создаем другую технологию, которая дает огромное количество отходов, которые к нам же возвращаются через пищу, через воздух, через воду, через что угодно. Да? Вот уже аномалия развития. Вот уже показатель того, что мы не по тому пути идем. Отошли от природного, от природной технологии. Да? Пестициды. Очень поэтичное слово. Чтобы защитить урожай от насекомых и животных, используют дешевые пестициды вместо нехимических средств. Их опасность уже остановлена, но их продолжают выпускать, так как ими можно быстро и легко решать проблемы. В самых развитых странах их стараются уже не применять, и их там трудно продать. Ну, смотрите, что интересно получается. Но другие страны покупают. Интересно, по иронии судьбы, продукты, опрысканные этими пестицидами, возвращаются в то же США, то есть США экспортируют пестициды, сами их не нужны, да? Но они покупают продукты, опрысканные ими, этими же пестицидами из других стран, куда они там все это продали, это возвращается им. Это называется карма. Да? Нам не надо, мы их продаем, да? Но потом покупаем продукты, которые произведены за счет этого. Вот это возвращается к нам, все эти яды внутрь. Да? Дети страдают больше от всех этих вещей, так как они больше едят свежих фруктов и овощей. Их тела меньше и слабее. Поэтому они в 4 раза больше страдают от этих всех канцерогенных пестицидов. Далее. Ядерные отходы и аварии. Ядерные отходы – это самые опасные отходы. Вопрос об их безопасном захоронении остается открытым. Они сохраняют свою вредоносную силу в течение 250 тысяч лет. 250 тысяч лет. По-прежнему остаются опасными, да, пол Кали-Юги, эти ядерные отходы. Да? Вы знаете, 26 апреля 86 года на Чернобыле произошел взрыв реактора. Да? По официальным данным погибло 31 человек, по неофициальным 7 тысяч. Да? 135 тысяч было эвакуировано. Радиоактивное облако с осадками покрыло больше половины Европы. В США за 85 год реакторы из аварийных ситуаций отключали 765 раз за один год. Отключали реакторы, потому что были аварийные ситуации. До взрыва не дошло, да? То есть, ну, само по себе это говорит о том, что это такое атомная энергетика, насколько это вообще в действительности опасно. Это такая игрушка, да, которая может давать энергию, но если чуть-чуть там зазеваешься, то будет весело, да? Следующее. Загрязнение воды. Самые масштабные случаи загрязнения происходят при авариях на нефтяных скважинах в океане. В 1979 году в Мексиканском заливе произошел выброс 140 миллионов галлонов нефти, да, которая покрыла 10% поверхности залива. Мексиканский, это где Куба находится, Мексиканский залив, это очень много, да? Большой залив. Транспортировка нефти тоже опасна. Ежегодно при авариях на танкерах в море выливается около 120 миллионов галлонов нефти. Но! 6 раз больше нефти, да, попадает в океан вследствие регулярной промывки нефтяных танков. Это не авария, это просто регулярная деятельность. Промывают эти танки, да, стоков с городских улиц и по другим причинам, связанным с использованием автотранспорта. Все эти, скажем, там выхлопы, да, все эти, сказать, лужи и прочие вещи, все это стекает туда, где мы потом моемся, купаемся, откуда берется вода и все прочее. Да? Во многом жизнь на Земле зависит от чистой воды, но ее загрязнение продолжает возрастать не только из-за нефтяной, но и из-за мясной промышленности. Около 1/3 жителей Земли используют загрязненную воду в пищу, да? Не соответствующую санитарным стандартам. Грязная вода загрязняет организм и сознание также. Следующее. Это загрязнение воздуха. Больше всего токсинов поступает в наши организмы через воздух. Воды выпиваем в сутки около 2 литров, а воздуха вдыхаем около 15-20 тысяч литров каждый день. Понимаете? 15-20 тысяч литров каждый день воздуха мы вдыхаем. И этот воздух отравленный. Главный источник загрязнения воздуха – автотранспорт. Автотранспорт. По данным Мировой организации здоровья и ООН, 2/3 городского населения Земли дышат грязным воздухом за пределами нормы. Да? Любой житель такого города, как Бомбей, дышит воздухом, содержащим столько грязи, как если бы он выкуривал 10 сигарет в день. Понимаете? Даже не курящий человек. Да? Исследования в Афинах, в Греции, показали, что уровень смертности в те дни, когда над городом висит смог, 6 раз выше, чем в ясные дни. Грязный воздух и кислотные дожди. Понимаете, что такое кислотные дожди? Это дожди, облака, да, которые, так сказать, пропитаны этой всей вот гадостью. Да? Грязный воздух и кислотные дожди также разрушают памятники архитектуры. Акрополь, этот вот памятник в Афинах, да, пострадал за последние 25 лет больше, чем за предыдущие 2500. Просто из-за загрязнения этой вот окружающей среды. Следующее. Кислотные дожди. Главными причинами кислотных дождей являются двуокись серы, СТЭЦ, да, где жгут уголь и нефть, и окись нитрогена, это выхлопные газы автомобилей. Иногда кислотные дожди бывают вследствие извержения вулканов и лесных пожаров, но индустрия еще усугубляет это. Да. Во многих местах дожди буквально такие же кислые, как лимонный сок, или как кислота в батареях, в аккумуляторах есть. Вот такие же бывают посильные кислотные дожди. Да? Кислотные дожди убивают урожаи, деревья, рыбу, других обитателей вод, а также разъедают здания и статую. Далее, следующий момент. Глобальное потепление. Углекислота составляет лишь 0,03% атмосферы, но ее наличие крайне важно. Ученые утверждают, что именно она удерживает тепло в атмосфере, которое иначе ушло бы в открытое пространство. Этот парниковый эффект, который как раз и дает нам замерзнуть. То есть углекислота – это то, что удерживает тепло, да? Поэтому какой-то такой теплый слой вокруг Земли. Да? Углекислота – это естественный продукт органического распада и дыхания животных. Но индустрия выбрасывает в воздух дополнительную углекислоту, что может привести к опасному повышению температуры на Земле. Около 70%, 75% углекислоты попадает в атмосферу ежегодно, как следствие выхлопных газов и сжигания топлива. Еще 20% получается от сознательного сжигания лесов с целью высвобождения площадей под пастбища. По данным ООН, потепление климата, слушайте, может вызвать поднятие уровня мирового океана на 2 метра в течение следующего столетия. А вот теперь самое интересное. Это повышение уровня уже идет. Если океан поднимется лишь на 1 метр, всего лишь один, это вот немного, да? Всего на 1 метр, это затопит 5 миллионов квадратных километров низменных земель. И на этой территории сейчас проживает 1 миллиард человек. И эти низменные эти земли, да, составляют 1/3 урожайных земель планеты. Всего 1 метр нужно, чтобы поднялся, чтобы затопило вот это вот 5 миллионов квадратных километров. Да? И это не просто чьи-то страшилки, это реальные факты, реальные цифры, которые приводят ученые. Следующая штука. Разрушение озонного слоя. В 1974 году в Калифорнийском университете города Ирвин, США, было сделано заключение, что хлорофлюорокарбонаты, содержащиеся в аэрозолях, растворителях, спреях и фреоне, разрушают озон. Озон, находясь в высших слоях атмосферы, защищает жизнь на Земле от вредных излишних ультрафиолетовых лучей. Усиление ультрафиолетовых лучей ускоряет сгорание кожи, увеличивает случаи рака кожи и вызывает катаракту. Также можно нанести вред растительному и животному миру, включая планктон, который играет важную роль в цикле питания обитателей вод. То есть, понимаете, озонный слой, он тоже защищает Землю определенным образом, да? Вот эти вот все штуки, которые были упомянуты, да? Аэрозоли, растворители, спреи, фреон разрушают этот озоновый слой. И вследствие этого он делается таким более тонким. Дырки даже есть, эти, вот над Антарктидой эта дыра большая расширяется размером в Северную Америку. Антарктида дыра сейчас. Или? Вот это все то, что увеличивает ультрафиолет. А ультрафиолет, солнечные лучи, не такие уж безобидные на самом деле. Вот. И я видел, например, в Австралии, там, ну, в той области работал несколько лет, там все люди, рыжие, конопаты, там очень часто, очень распространено заболевание такое, как рак кожи, да? Это очень опасная вещь, потому что там очень тонкий озоновый слой. Это для тех, кто собирается в Австралию, это как в райскую страну, чтобы знали, с чем там придется столкнуться, кстати говоря. Военные действия, окружающая среда. В 1991 году во время войны в Персидском заливе, когда там Ирак с Кувейтом воевал, Ирак специально выпустил миллионы галлонов нефти в Персидский залив с целью избежать атак из-под воды, да, и повредить опреснительным заводам Саудовской Аравии. Были подожжены сотни нефтяных скважин, дым от которых превратил день в ночь над Кувейтом. Эти черные облака дыма распространились по всему Ближнему Востоку и части Южной Азии. То есть это к тому, что когда начинаются какие-то военные конфликты, то при нынешней, так сказать, технике, при нынешних возможностях окружающая среда страдает очень-очень сильно. Да? А если еще учесть, так сказать, что сейчас есть такие вещи, ну, как химическое, бактериологическое оружие, то если эти вещи уйдут из-под контроля, и что-то такое будет запущено, то это страшное дело, что может быть. Да? Итак, это такие общие, да, вещи. Да? Каковы перспективы? Да? Видя, в какой ситуации находится Земля, люди с духовной ориентацией ищут пути решения. Очевидно, что экологический кризис происходит из-за кризисов сознания человека. Мы отстаиваем духовный взгляд на Вселенную как способ привести планету в более здоровое состояние. Да? Позитивные изменения подразумевают добровольное принятие более простого образа жизни. В конце концов, для счастья человека не нужно столько индустрии. Для людей, ослепленных близорукой жадностью, такие социальные изменения могут показаться радикальными. Но те, кто способны оценить духовную мудрость, которая вела цивилизацию прошлого, ждут этих перемен в действительности. Так заканчивается первая глава. То есть это такое вот нагнетание, да, обстановки такой не очень-то благоприятной. Ужасные такие вещи. Вторая глава называется «Мясо и окружающая среда». Вот, здесь тоже такие страшные вещи. Вот. А уже с третьей главы начинается такое постепенное как бы отдохновение слегка, некоторые проблески надежды, что кое-кто начинает эти вещи замечать и уже начинает что-то делать. Итак, я эти вещи тоже буду говорить. Все виды жизни, на самом деле, как я сказал, являются необходимыми, важными для определенной гармонии. Все является нужным. В этом мире нет ничего бесполезного. Господь создал все так, что все с чем-то как-то связано. И когда мы начинаем, не разобравшись в том, что для чего нужно, вот так вот то или другое уничтожать, то мы, как я сказал, разбиваем какое-то звено в гармонии, и это возвращается нам тем же самым. Да? И начинается эта глава с того, что предлагаются ну, такие определенные меры, которые могут помочь человеку перестать быть мясоедом, то есть это принятие определенных принципов. Да? Первое – это люди не должны убивать животных без крайней нужды. Они должны быть сострадательными коровам и другим. Они должны их любить так же, как своих собак, кошек. Это принцип ахимса. Это называется самадаршина – равно видеть все живые существа. Второе – коровы – это самые ценные для людей животные. Они дают нам топливо в форме навоза и газа, да? Силу для вспашки земли, транспортировки, перемолки чего-либо там, да, ирригации. Они дают удобрения, они дают молоко и его производные. И после естественной своей смерти они дают кожу. Далее. Убийство животных нарушает законы природы и создает индивидуальную коллективную карму. Тщательные медицинские исследования показывают, что мясоедение опасно для здоровья. Массовое убийство животных притупляет страдания людей, и уходит уважение ко всем видам жизни, включая самого человека. Вследствие убийства, вследствие постоянного греха, сердце человека оскверняется, ожесточается очень сильно. И его способность чувствовать, ощущать боль других, страдания уменьшается во много раз. Мясное питание значительно дороже вегетарианского. Отказ от мяса и переход на вегетарианство мог бы радикально увеличить производство продуктов питания и спасти миллионы людей от голода. Массовое убийство животных разрушает окружающую среду. И сейчас мы опишем, как это происходит и каковы последствия. Мясная промышленность прямую связана с уничтожением лесов, образованием пустынь, загрязнением, перерасходом воды, загрязнением воздуха и эрозией почвы. Очевидно, что лучшее, что вы можете сделать для Земли, не поддерживать мясную промышленность, прекратив потреблять ее продукцию. Это слова некого Нила Барнарда, президента врачебного комитета по ответственной медицине США. Да? И вот есть такая книга, называется «Что стоит за говядиной?». Из нее цитата интересная. «Сегодня миллионы жителей Земли употребляют бесчисленные гамбургеры, бифштексы, гуляши и так далее. Совершенно не осознают того, как их питание влияет на биосферу и саму жизнеспособность Земли. Каждый фунт мяса, полученный за счет зерна, да, получается путем разрушения лесов, эрозии почвы. От этого пересыхают реки, и в воздух выбрасываются миллионы тонн углекислоты, нитроокиси и метана. Это просто последствия мясоедения. Теперь здесь говорится о том, как мясоедение влияет на разрушение лесов. Согласно журналу Vegetarian Times, половина ежегодно вырубаемых лесов, особенно в тропиках, отводится под пастбище для убойного скота. Каждый фунт мяса из центрально-южноамериканских коров получается за счет вырубки 55 квадратных футов тропической растительности. США 260 миллионов акров леса вырублено под пастбище для убойного скота. Любой человек, становящийся вегетарианцем, спасает один акр деревьев в год. Всего-навсего. Один акр деревьев в год. Следующий момент. Неэффективность использования сельскохозяйственных ресурсов при мясоедении. Около половины выращиваемого на земле зерна скармливаются животным, которых откармливают на убой. Чтобы получить 1 фунт говядины, скармливаются 16 фунтов зерна и сои. Если бы люди стали вегетарианцами, это привело бы к большой экономии. 20 вегетарианцев можно прокормить на земле, где едва прокармливается один мясоед. В 20 раз. 20 против 1. 80% кукурузы, 95% овса, выращиваемых в США, используются для мясного производства. 56% сельхозземель еще и для этого. Да? 80% простите, кукурузы, 95% овса, выращиваемых в США, скармливаются убойному скоту, а 56% сельхозземель используются для мясного животноводства. Если бы все зерно и сою, которую скармливают скоту, отдавали людям, можно было дополнительно кормить почти 1,5 миллиарда человек. Эрозия почвы и образование пустынь. Да? Интенсивное производство зерна, причем интенсивное, да, на корм скоту, не то, что нам надо есть, а для производства мяса очень много-много, больше, да, за счет интенсификации, да, происходит высокая, очень сильная эрозия почвы. Да? По данным 86 года, 1 фунт мяса производится за счет потери 35 фунтов плодородного слоя почвы. За последние несколько столетий США потеряли около 2/3 уже верхнего слоя почвы. Да? В Австралии и Африке эта эрозия почвы способствует расширению пустынь, загрязнению воздуха. Мясная промышленность сжигает огромное количество ископаемого топлива, загрязняя воздух. Если считать в калориях, для производства говядины требуется в 39 раз больше энергии, чем для производства зерна и сои. В 39 раз. Если бы население США стало вегетарианцами, их импорт, ввоз горючего снизился бы на 60%. На 60% меньше нужно горючего, понимаете, просто если бы стали вегетарианцами. Разведение коров на убой увеличивает количество метана в атмосфере. Мы говорили об этом, да? Метан опасен, так как одна молекула метана удерживает в 20 раз больше тепла в атмосфере, чем одна молекула углекислоты. Это означает этот процесс потепления. Да? Смотрите, и, коровы, которых перекармливают, потому что на убой нужно перекармливать, да? Те, которых перекармливают, выделяют гораздо больше метана, чем коровы, которые питаются естественным образом. То есть такая элементарная вещь, да, что нужно производить говядину, нужно перекармливать, они дают больше метана, этот метан в 20 раз больше удерживает тепло в атмосфере. Начинается этот вот парниковый эффект, да, потепление, из-за которого таяние, подъем воды, затопление земель. Чувствуете, какой замкнутый цикл? Просто из одного желания. Я хочу есть мясо. И все. И это желание включает целую цепь последствий вот таких вот. Одно за другое цепляется, все в мире связано. Загрязнение воды. Около 50% загрязнения воды в США происходит в связи с откормкой скота. Пестициды и удобрения, используемые для выращивания зерна, для откормки, стекают в озера и реки. Они также отравляют грунтовые воды. Нитраты, испаряющиеся из открытых танков, в которые сбрасывают экскременты животных, приводят к кислотным дождям, убивающим леса. Еще один аспект мясоедения. Кроме загрязнения воды, идет очень мощный перерасход воды. Мясная промышленность потребляет огромное количество пресной воды. В США она забирает ежегодно 50% всей потребляемой пресной воды. Всей. 50% мясная промышленность. Чтобы прокормить среднего мясоеда, нужно 4200 галлонов воды в день. А для лактовегетарианца, то есть лакто, это означает молоко, то, что мы, да, едим. Для лактовегетарианца требуется лишь 1200 против 4200 в день. Чтобы произвести фунт пшеницы, нужно 25 галлонов воды, а для производства 1 фунта мяса 2500 галлонов. Итак, выводы. существенного вреда природе можно было бы избежать, если бы люди стали вегетарианцами. Другие интересные еще проявления и факты по мясоедению. При трансформации зерна в мясо теряется 90% белка. Просто белок, просто зерно в мясо трансформируется, да, когда люди едят это зерно в форме мяса уже, да? 90% белка теряется, 99% углеводов теряется, и теряется 100% питательной клетчатки полностью все. Далее, вегетарианцы менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и раковым заболеваниям, чем мясоеды. Вегетарианство более приятно для ума и дает большее разнообразие вкусов. Если бы, ну здесь данные в основном Америки, потому что авторы американцы, но тем не менее, пропорции, я думаю, везде примерно одинаковые. Если бы американцы снизили потребление мяса лишь на 10%, то есть даже речь идет не о том, чтобы все, а всего лишь на 10%, если бы они снизили потребление мяса, можно было дополнительно кормить 60 миллионов человек. Мясная диета невыгодна с точки зрения сельхозэкономии. Так она дает огромное количество вредных отходов и неэффективна с точки зрения питательности. На воде, потраченной для выращивания одной убойной коровы, может удерживаться огромный боевой корабль. Чтобы вот одну просто корову вырастить, которую потом убьют. Забойную корову. Это так заканчивается вторая глава. Самое страшное уже позади. Про самые ужасные вещи мы уже прочитали. Да. Ой, это те самые, знаете, это вот я сам. 4 литра, да? Галлон? Это вот какая-то соответствие этой системе. В общем, то есть если делить на 4. Но, в принципе, это не так важно, поскольку пропорция более или менее понятна. Вот, но если переводить наши, да. Фут это, по-моему, 1/3 это метра, да? Где-то 33 там, сантиметра, это фут. Вот, но это я извиняюсь, поскольку авторы американцы, они все в их, так сказать, единицах таких вот делают. Итак, последнее, что мы сегодня сделаем, это 3 главу, наверное, прочитаем, она небольшая. Называется «Навстречу духовному решению». И на этом мы сегодня остановимся. А остальное, самое интересное, еще надеялся сегодня корни экологического кризиса в НТР. Но это ладно, это в следующий раз, потому что мы сегодня нужно чуть пораньше закончить. 3 глава называется «Навстречу духовному решению». Итак, то, что неестественное состояние сейчас на планете, и то, что существует такая конкретная проблема, это видно всем. Просто многие люди не понимают, как это все связано, что за механизм такой, да, что все упирается на самом деле в наши желания. Тем не менее, какие-то попытки они делают. Недавно мы разговаривали с одним милиционером, он бывший инженер по экологии, да, вот, и мы с ним, так сказать, на эту тему зацепились там и где-то. Поговорили примерно час, да. Сначала он думал, что мы какая-то опасная секта ужасная. Вот, но после этого я ему объяснил, что мы как бы, вообще заодно должны действовать, потому что я говорю, вы, дорогие друзья, боретесь с последствиями разных, так сказать, вещей, с следствиями, да, а мы пытаемся с причинами, меняя сознание людей. И кажется, что он начал немножечко соображать, так он так уже зауважал нас немного после первого часа общения. Итак. Некоторые люди начинают понимать, он тоже там что-то про экологию, ну что вы можете сделать? Он говорит, вот очистные сооружения, то есть я говорю, ерунда все очистные сооружения, зачем пачкать в первую очередь, да? И начал объяснять ему, что суть не в очистных сооружениях. Итак, там интересно сразу, он сам, эти авторы, да, жители США, США, Европа и Япония несут самую большую ответственность перед миром за экологический кризис. 1 миллиард самых богатых людей. Это примерно население США, Европы и Японии. Да, 1 миллиард самых богатых людей создал такую цивилизацию, стяжательную и безрассудную, которая привела планету в опасность. Стиль жизни этого высшего эшелона, водителей машин, мясоедов, любителей соды и кока-колы и производителей максимального количества отходов, создал ужасающую угрозу для планеты. То есть, как правило, считается, что это очень развитые страны, да? Потому что процветанием считается способность потреблять. Да? Та страна развита, где высокий уровень потребления, где много чего потребляют, поскольку цивилизация потребительская, это вообще высокий уровень жизни, да, где есть возможность больше потреблять. И так люди начинают понимать, что это уже опасно. Да? Как же они пытаются материальными путями решить эти проблемы? Есть материальные пути решения экологических проблем. Они такие, очень неэффективные, но тем не менее кажется, что они что-то дают. Вот решение. Кто-то из этих людей переходит на кожезаменители, да, особенно в Европе. Если вы сейчас пройдете в какой-нибудь такой там, не знаю, шубе из этих самых там, из каких-нибудь песов там, или там из лесы, могут на полном серьезе лицо побить. На полном серьезе. Могут просто подойти люди, раздеть вас, так сказать, сказать, что мы, извините, из самого общества любителей охраны животных, вы оскорбляете наши чувства. На глазах у вас все это, сказать на кусочки, и плюнуть вам в лицо в решение. Все, им ничего не будет. Потому что они

стекла. Такая попытка. Пытаются экономить энергию и воду. Другие финансово поддерживают, да, жертвуют на какие-то экологические мероприятия. Некоторые устраивают там какие-то демонстрации, бойкотируют там, объясняют другим вредность определенных. Не покупали, да, и таким образом разорили бы вредные производства, не покупая их продукты. Кто-то там выражает массовые протесты против строительства атомных электростанций, вредных производств возле городов и деревень. Другие создают при ООН комитеты по контролю за экологической ситуацией. Но несмотря на все эти вещи, кризис продолжает усугубляться. Да? И некоторые говорят, в действительности проблема состоит в том, что планета перенаселена. Мир очень перенаселен, поэтому из такого населения, естественно, что будут вот такие вот проблемы. Но на самом деле это миф. Это миф. Такие люди говорят, что раз планета перенаселена, значит необходимо поощрять различные формы контроля рождаемости. Например, аборты. Да? Вот. На самом деле уже... По предсказаниям некоторых ученых, давно должен был начаться массовый голод. Если перенаселена планета, давно уже должно было все начаться. Да? Но пока этого не происходит почему-то. Да? А в некоторых местах голод происходит. Но не из-за того, что они перенаселены, а из-за недостатка дождей, нет урожая. Да? Или каких-то политических интриг, какого-нибудь неправильного экономического распределения ресурсов. Что касается пространства... Да? Простые расчеты показывают, что на 6 миллиардов человек, это нынешнее население Земли, хватит одной страны типа Франции. Это 210 038 квадратных миль. Каждому человеку достанется при этом по 975 квадратных футов. Это примерно 325 квадратных метров пространства. Франция, да, 6 миллиардов человек. Ну, естественно, это условно, да, конечно, там не будешь жить там где-нибудь на горах там, или в воде. Но примерно такая площадь. Что касается пищи, интересно, на сельскохозяйственном факультете Калифорнийского университета рассчитали, что при использовании наиболее рациональных методов сельского хозяйства фермеры могут прокормить даже мясной диетой население в 10 раз. Итак, переход на вегетарианское питание решил бы многие экологические проблемы. Меньше вырубки леса, меньше загрязнения воздуха, воды и так далее. Существуют примеры, когда возникает голод, да? Но анализ показывает, что в начале 70-х годов был голод в некоторых африканских странах. Однако выяснилось по анализу ситуации, что в каждой из этих стран было достаточно сельскохозяйственных ресурсов покормить себя. Но суть в том, что лучшие земли были использованы для производства товаров, идущих на экспорт, а не на внутреннее потребление. Это то, о чем Прабхупада часто говорил. Он приехал даже на Маврикий и говорит, отличный остров, вы можете жить вообще без всякого ввоза сюда. Да? Но что они делают? Они выращивают какой-то там табак, да, и сахар, и продают их, и за счет этого покупают что-то другое. Он говорит, зачем? Зачем платить там всякие эти пошлины, там еще что-то? Выращивайте все у себя. Это просто какая-то непостижимая иллюзия. Так живет весь мир, понимаете? И они тоже так живут, понимаете? То есть, в первую очередь, не свои нужды, а что-то другое. Говорит, точно так же, эти страны, в которых был голод, не то чтобы у них ресурсов не было, у них лучшие земли были на экспорт, какие-то продукты на экспорт, а самим не хватало того, что они могли бы на этих землях выращивать себя под носом, понимаете? То есть, мозгов не хватает у людей, да? То есть, экономика направлена не на самодостаточность, а на рынок, что мы должны быть все связаны какой-то такой торговлей. А обязательно ли? Юридическая система такова, что все должны быть самодостаточными. Где живешь, питайся тем, что тут растет, понимаешь? Не нужно ничего возить, хранить, там, платить какие-то там расходы и прочие вещи. Вот то, что здесь есть, это ешь. Это вполне естественно. Да? Интересно, как раз Прабхупада так говорил, что сначала нужно обеспечить себя, а излишки уже продавать, а не зависеть от импорта и делать ставки в первую очередь на торговлю. Это Гуна Страсти так говорит, что нужно так делать. Да? Интересно, там такое еще примечание делается, что зерно отдают животным, сами потом едят этих животных. 90% зерна в США скармливается скоту. 16 фунтов зерна равны 1 фунту мяса. Это уже давалась такая цифра, да? Такая же статистика в странах Западной Европы, Австралии, Новой Зеландии, Японии.
Каково же фундаментальное

0: фундаментальное решение этой проблемы. Итак, фактически люди согласны с тем, что существует проблема, но при решении этой проблемы они толкаются на одно очень интересное противоречие. Смотрите, мы натыкаемся на индивидуальное желание в накоплении богатств через производство, механизированное сельское хозяйство, не простое ведическое, а механизированное. Помните, начали с того, что трактор и Волга, механизированное именно сельское хозяйство, торговлю, банковское дело и так далее. Мы натыкаемся на убеждение, что сила нации измеряется ее индустриальной мощью. Мы натыкаемся на потребительский менталитет, который отождествляет счастье со способностью потреблять. Счастье – это способность потреблять. Такое, у нас такая программа в голове стоит. Потреблять все больше и больше материальных благ. Итак, смотрите, какое интересное противоречие. С одной стороны, мы хотим, чтобы все было естественно, чисто, да, хорошо. Но мы предстоим перед такой интересной ситуацией. С одной стороны, мы хотим иметь чистую и здоровую окружающую среду. А с другой стороны, так много людей стремятся к стилю жизни, неизбежно приводящему к экологическому кризису. То есть внутри нас такая установка, что счастье – это повышение потребления. А повышение потребления – это означает развитие технологий и науки. Да? А это сам режим вводит в кризис. То есть само это желание уже разворачивает такую цивилизацию, которая обязательно приведет к кризисной ситуации. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что фактически вот это вот материалистическое потребительское мышление само по себе является главной причиной кризиса. Это материализм. И материализм фактически экологически обречен. Об этом чуть позже вот так будет мощно сказано. И так как же найти средства удовлетворения нынешних нужд человека, не ставя под угрозу его будущие нужды? Смотрите, сейчас люди хотят потреблять больше, это означает, что потом им нечего будет потреблять. И вот вопрос, как найти такой режим потребления сейчас, чтобы наше нынешнее потребление не поставило под угрозу будущую способность потреблять, чтобы земли были живыми, чтобы среда была живой, чтобы могли дышать, там, жить, пить, там, есть и так далее. Как сделать сейчас таким потреблением, чтобы это потребление было и всегда нормальным? Да? А не так, что мы сейчас потребляем очень много всего, и потом оказываемся в ситуации, что фактически нет ничего. Да? Закон кармы так действует, что мы должны брать, согласно Шопенгауэру, то, что нам выделяется, как естественная наша доля. Да? Если мы хотим больше, мы можем получить больше. За счет чего? За счет того, что мы берем из своего же будущего. Мы из своего же будущего. Представьте себе, что у вас есть 100 дней, да? И вот у вас на 100 дней разложено, да, больше вы не можете получить пищи там, или денег. Если вы сегодняшнюю норму съели и хотите еще, вы можете еще за счет более голодного будущего. Вы можете взять из будущего, понимаете? Поэтому вопрос, как так поставить потребление, чтобы, потребляя сейчас, мы не ставили под угрозу свое будущее потребление. Это очень практичный вопрос нашей жизни, понимаете? Как сделать так, чтобы мы, я извиняюсь, просто не сдохли здесь, грубо говоря, понимаете? Вот так вот, именно так он стоит, мне вопрос, понимаете? Не умерли красиво, а именно сдохли. Серьезно, потому что в такой среде, которую создают, не умирают красиво. То есть именно сдыхают, понимаете, а не умирают. Вот умирали люди в ведической, так сказать, цивилизации. Сейчас не умирают люди, сейчас они просто дохнут. Понимаете, как таракан, который правит. Вот так правильно будет сказать. Итак, каков же ответ? Ответ лежит не в материальной плоскости, да? Потому что все это связано с системой ценностей человека и убеждения человека. Да? И начинают люди на многих уровнях понимать, что мы должны пересмотреть свое отношение к своим потребностям, к своим желаниям, к своим целям. И, например, потребление ресурсов, воды, топлива и так далее необходимо снижать. Совершенно точно, да? Но как убедить людей в том, что качество жизни от этого не снизится? Там говорят, там нужно там меньше есть, меньше того, меньше пить. Говорят, люди, как же? Снижать. Так снизится же количество качества жизни. Но как убедить в том, что не снизится качество жизни? Как убедить? Подходим постепенно к духовному. Без смены акцента на духовную жизнь это невозможно сделать. Этого не произойдет. То есть сам потребительский дух загоняет нас в кризис. Гуна, страсти и невежество формируют этот дух потребления. Да? Например, если мы идем просто спокойной походкой, мы можем пройти очень много, очень долго. Да? Но если мы бежим, кажется, что мы движемся быстрее. Да? Ну, ведь бегают быстрее, чем ходят. Но вопрос, долго ли мы пробежим? Тише едешь, и дальше будешь. Очень непопулярная поговорка в Калининграде. Потому что это век скоростей. Но долго ли они проедут так? Скорость-то, конечно, может быть большая, но долго они проедут? Думаю, что нет. Что, скорее всего, не за горами серьезный экономический кризис, после которого уже, так сказать, люди, может быть, там, по меньшей мере, на какие-нибудь велосипеды там, или еще куда-нибудь перейдут. Итак, бегом долго не пробежишь, да? Пешком можно пройти дольше, да? Но для этого не надо спешить. Мы уже все спешим. Мы же живем в больших городах, понимаете? Поэтому нужно быстрее. Мы смотрим на часы, мы бикаем, проклинаем друг друга, так тут перед нами, там, да, я не могу видеть еще спину, да. Мне все время хочется на обгон обойти, потому что я нахожусь в быстрости, и я не могу спокойно ходить. Я очень спешу, пропустите меня, да? Вот это такая система ценностей. Куда же люди спешат? Прабхупада говорил, куда они бегут, да? Собака бежит на четырех ногах, он говорил, машина едет на четырех колесах, но цель одна и та же, чувство наслаждения, да? Итак, почему они спешат к чувственному наслаждению? Потому что нет удовлетворения внутри. Они духовные, они не могут спокойно идти, повторять святое имя. Да? Им нужно быстрее куда-то гнать и таким желчным взглядом смотреть по сторонам, кто здесь мешает, мне давить на газ. Да? Итак, потребительская культура постоянно заставляет нас медитировать на объекты чувств. И это неизбежно вызывает разочарование и разрушение, возникает кризис. Итак, этот экологический кризис, это кризис на самом деле духовный. Внутренняя удовлетворенность заставляет людей вовне развивать экспансию. И таким образом появляется множество проблем. Проблема в том, что не хватает людям духовной культуры, духовных ценностей. Сейчас в сознании людей постепенно начинается культурная мутация, сказано, да, в духовную сторону. Но для поддержки этого необходимо, что? Всеми нелюбимое слово, социальная структура, варнаша, мадхарма. Для этого должна быть общественная поддержка. Да? Без этого очень тяжело, как говорится, в одиночку бороться очень тяжело. Итак, на самом деле ведическое общество, это общество, конечно, основанное на аграрной экономике, на таком вот неурбанизированном образе жизни, когда не города главные, а деревни, а города такие небольшие. Да? На протяжении веков, интересно, философы и религиозные лидеры осуждали материализм как гибельный путь, да? Не ведущий человека к развитию. И все же общество пропагандирует идеологию, уравнивающую качество жизни с ростом потребления. Возрастающее потребление истощает ресурсы. Смотрите, возрастающее потребление истощает ресурсы. И потому материализм как философия экологически и экономически обречен. Это не жизненная философия. Она не может выжить. Потому что материализм автоматически питает философию потребления. И мы выходим из естественного баланса, который есть в природе. Поэтому сама по себе философия материализма загоняет человека в кризис. То есть, опять же, мы что имеем? Мы имеем моральные последствия философии. Философия – это не безобидная вещь в кресле. Что говорите вы, а что говорил он, а вы читали Канта, а вы читали Платона, а то-то-то, бу-бу. Это не праздные вещи. Философия выводит на определенный образ жизни. И сейчас, что мы имеем, это моральные последствия философии материализма. То есть, эта философия не может в принципе вообще выжить. В ней самой находится вирус саморазрушения, потому что она направлена на постоянно возрастающее потребление. Заметьте, люди не могут быть счастливы одним каким-то даже материальным стандартом. Почему идет прогресс технический? Потому что они постоянно не удовлетворены тем, что у них есть. Ну, изобрели вы там какой-нибудь патефон, я извиняюсь, не будьте вы счастливы. Нет. Мы сделаем проигрыватель с какой-нибудь там другой там иглой, да? А потом мы изобретем там лазерные, а потом еще, Они постоянно возникают. Почему? Они недовольны никогда. То есть, в самом материализме заложена вот эта вот на основе неудовлетворенности постоянная тенденция к улучшению. Потому что сама по себе материя очень несовершенна. Для души это неестественное счастье в материи. И поэтому материю все время пытаются улучшить, улучшить, улучшить. А это связано с технологиями. А технологии связаны с потреблением энергоресурсов, загрязнением и прочими разными такими вещами. То есть в самом этом образе жизни, в самой философии заложен вирус саморазрушения. Поэтому это не жизненная философия, понимаете? Сейчас мы уже говорим не просто там об индийской вере, а вы что, в индийского бога Кришну поверили? Мы говорим о практических вещах, которые либо убьют нас, либо, если мы изменим свое сознание, выведут нас на единственно возможный путь. Нету материального решения материальных проблем, Прабхупада сказал. Когда мы решаем одну материальную проблему, мы создаем другую. Это называется «одно лечишь, другое калечишь». Это известно всем, да, как это все происходит. Вот поэтому здесь мы сейчас попадаем в самую центральную точку этого кризиса. Итак, здесь говорится, что возрастающее потребление истощает ресурсы, и потому материализм экологически обречен. Он не переживет тех трудностей, в которые он сам загнал людей. Нужен прорыв к духовному сознанию. Да? Конечно, мы не можем сейчас сказать, что в одно мгновение, как говорится, можно решить эту проблему. Но суть в том, что проповедуя духовное знание, мы хотим просто увеличить круг людей, понимающих эти вещи и постепенно меняющих образ жизни. Понимаете, я сейчас мог бы сделать такой, не такой утомительный, а более короткий доклад, да, с цифрами и фактами, и выступить вот не перед вами, а перед людьми серьезными, да, которые, скажем, серьезными, вы на самом деле самые серьезные люди, я имею в виду перед серьезными людьми, которые там что-то решают, рычаги какие-то, да? Понимаете? И даже если они поймут это все, что я сказал, они ничего не смогут сделать. Ничего, уже все, понимаете? Эта цивилизация уже под откос едет. Здесь сейчас нет тормозов, уже все, понимаете? Они скажут да. Сделать уже ничего. Потому что она построена, эта цивилизация, на материализме. Понимаете? Только альтернативное развитие, параллельное. Сейчас поэтому два процесса идут. Один процесс – это умирание старой цивилизации и постепенное рост каких-то новых таких вот моделей, да, когда люди там пытаются от земли, естественно, там расти. Но вот сейчас, я сейчас скажу, мне скажут, какой доклад, как здорово, как точно в точку, и ничего сделать нельзя. Потому что это уже сознание людей. Они не смогут переключиться. Они не смогут переключиться. Поэтому сейчас наиболее, скажем, такие, ну, реалистичные задачи, это просто-напросто расширение круга людей, понимающих, в чем дело. Вот так через это только постепенно могут какие-то изменения произойти. Один, как говорится, вегетарианец планету не спасет, понимаете, это невозможно, да? И мы хотим просто привить людям духовный вкус, который уменьшит их жадность и духовное потребление, да? Которые к разрушению. Более простая естественная жизнь делает мир чище, спокойнее и прекраснее. Смотрите, через проповедь духовной жизни, через привитие духовного вкуса, люди меньше делают ставок на материю. То есть они становятся меньшими потребителями этой цивилизации. Вот через что происходит. Не то, что нам нужно сейчас, давайте закроем там заводы, они и так уже не работают, понимаете? Они и так загнутся сами собой, да? Просто потому, что это, если бы индустриальная цивилизация была естественной, таких бы кризисов не было, понимаете? То есть, именно потому, что она неестественная, она разрушается. В ней в самой это семя саморазрушения уже заложено, да? Но наш путь каков, да? Мы, как говорится, такие духовные революционеры. Мы просто стараемся привить людям другие источники счастья для себя, да? Вот, но это уже чуть-чуть дальше будет. Я тут к сожалению, ну, хотел еще кое-что, здесь очень такой интересный момент есть, исторически, как вот начиналась наука, да, и как она стала причиной многих разных таких проблем, но сегодня уже по времени не получается, поэтому я сейчас поставлю точку на этом, и в следующий раз мы продолжим вот так один интересный момент и закончим.
1: Вы прослушали лекцию Василия Тушкина.

За маленький промежуток времени душа сразу привыкает к телу, она себя отождествляет с ним. Но говорится, тело ребенка, человека, человеческая форма жизни. До года, когда он уже родился, до года ребенок еще не видит то, что видим мы уже взрослые. Ребенок видит только энергии, разные краски, цвета разные, разные оттенки, разную силу этих энергий. Он это все видит, чувствует, все понимает, но сказать никому ничего не может, потому что еще интеллект не развит сильно. Единственное, что он может делать, он может только орать, бунтовать. Ребенок бунтует. Когда он плачет, он бунтует. И, как правило, мама что делает, когда ребенок плачет? Она говорит, он либо голодный, да. Говорит, а он ты есть хочешь. Либо еще что? Что-то поменять надо, она думает. Либо говорит, надо тебе уже спать, а ты все орешь. Давай спи уже. Но ребенок совсем по другим причинам плачет. Он знает, что от голода он не умрет. Но мама всегда накормит, он об этом даже не тревожится. Ребенок плачет по одной вещи. Он бунтует против того, что мама, папа, бабушка там, или дедушка, или брат, или сестра, кто есть уже взрослый, не делают того, что нужно делать в этом возрасте ребенку. До года он это понимает. Потом все, память закрывается, все закрывается. Ему дают всякие штучки потрогать, попробовать. Сразу это такое, понятно, твердое. Мама говорит, когда уже интеллект просыпается, мама говорит, смотри, вот эта штучка красная. Ребенок красная. Ага. А что такое красная, мама? Ну, это цвет такой. А, цвет. А что такое цвет? Ну, и в итоге что потом происходит? Мама просто стреляется уже от его вопросов. Потому что ребенок начинает столько вопросов задавать. Для чего? И почему, кстати, он задает вопросы? Потому что в этот период, когда ребенок начинает задавать вопросы, наконец-то начинает разум действовать. Он слабенький, он только-только начинает. У него есть знания, просто мама должна напомнить ему. Разум начинает в это время работать. А почему он начал работать, как думаете? Потому что мама с самого рождения ребенка кормит молоком. А разум, кроме молока, ничего не ест. До самого-самого старческого возраста. Поэтому по телевизору говорят, молоко вредное, особенно для взрослых. Будьте неразумными, потому что если вы будете разумными, то на ком тогда деньги делать, если все разумные? Поэтому все должны быть неразумные, проще управлять людьми. Молоко вредное. Ребенок пьет молоко, как только интеллект просыпается у него, все. Первое, что он начнет делать, это задавать вопросы. Вопросы – это значит разум. Одно из качеств ученика, когда он встречает своего духовного учителя или наставника, его одно качество должно быть хорошим – задавать вопросы. И это позиция разума. Значит, разум станет сильным. На самом деле душа все знает. Есть три качества души. Душа полна знания, полная, она все знает. Она частица Бога. Она имеет такие же качества, как у Бога. Как капля воды, которую с моря возьмите, в ней все то же самое есть, как и в море. Просто количество меньше. Как капля золота, грамм. В нем то же самое все есть. Просто маленькое. Так и у души. Все есть, она все знает. Она полное знание. Просто мы забываем это, и все. Например, ребенок рождается, ему не нужно говорить, что вот это вот грудь, тебе нужно вот сюда губы свои, потом это надо в себя как-то всасывать, потом надо глотать это все. И это делай постоянно. Причем мы же не говорим это ребенку. Мы его раз, и он все уже знает. Все, он раз, все хорошо. Все понимает уже. То есть знание есть, память просто закрывается. Второе качество души, она вечная, она не умирает никогда. И третье качество души, она полна блаженства. Она всегда находится, на санскрите есть такой термин «ананда». Она всегда полна блаженства, она всегда находится в этом состоянии. Это состояние несравнимо с нашим самым сильным наслаждением. Какое самое сильное наслаждение в материальном мире? Сексуальное. Все к этому стремятся, посмотрите, все. Все только об этом и думают. Все только ради этого и работают, зарабатывают деньги, строят дома, машины покупают. Все только ради этого, чтобы в конце концов насладиться. Ну а что еще делать в этом мире? Так говорится, что духовное наслаждение, капелька духовного наслаждения перекроет океан материального наслаждения.

0: Знание, оно передается от учителя к ученику. То есть я в двух словах скажу о том, каким образом это классически происходило, как процесс обучения сам строился в, ну, в ведические, скажем так, времена, да? То есть в соответствии с ведической концепцией. А обучение для юношей и девушек, оно различалось в корне. То есть в классике мальчик, он с возраста где-то 4-5-6-летнего, ну 5-6 лет где-то обычно, он уходил из дома и отдавался в школу к духовному учителю. К духовному учителю, которое называлось, это место Гурукула. Гурукула еще называлось, или школа духовного учителя. То есть он жил, или еще назывался это ашрам. Ашрам. Ашрам – это то место, где люди занимаются духовной практикой, обучением. Вот. И с этого времени начинался его период обучения. То есть этот уклад жизни, также еще есть определенные социальные уклады, согласно ведическому социальному устройству.
1: Вашему вниманию лекция Дмитрия Пшонка, психолога-тренера, прошедшего обучение в Высшей школе практической психологии, консультанта по вопросам взаимоотношений и личностного развития.
2: Как вы себя чувствуете? Удается ли интегрировать весь тот многообразный материал, который дается здесь на фестивале? Разные мастера, разные преподаватели с разных сторон подходят к одной и той же теме, теме человеческой жизни. Может быть, немножко в разной терминологии или так или иначе. Удается ли вам это? Интегрировать это все? Спасибо. Спасибо. Что с вами происходит? Может быть, какие-то осознания, понимания, кто-то хотел бы поделиться чем-то, может быть, кто-то молчал все это время, но с ними что-то вот происходило. Что вам дают наши занятия? Пожалуйста, кто бы хотел что-то сказать?
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Вчера вот вы рассказывали по поводу того, чтобы принять себя. Ну, я попробовал. Вначале было такое чувство отторжения. Не то, что отторжение, а напряг такой внутренний был. А потом, когда принимаешь, вроде становится как бы тишина, а потом вообще спокойно все. И это отходит как-то на второй план. Не то, что на второй план, а просто уже как-то не действует на меня. Как должно было быть. То раздражение, то еще что-то как-то есть, присутствует таким, таким образом. Как-то эта лекция, она дается мне на самом деле с трудом. На самом деле, может, терминов много, но я согласен был с женщиной, вот, которая говорила, что все слишком сжато, не успеваешь переваривать. Я думал, домой приеду, пересмотрю все, чтобы постепенно это переварить. Но мне очень нравится, хожу с удовольствием и жду дальнейшего. Чтобы дальше. Спасибо.
2: Спасибо. Да, я так заметил, что у нас такой как бы полипарадигмальный получился семинар. Разные парадигмы, разные уровни человеческой жизни, духовный уровень, психологический уровень, там, семейный контекст и так далее. Все в один семинар так получилось как-то уложить. Я вот думаю, как вам удается все это соединять, как-то принимать. Так или иначе, я попробовал сделать невозможное. Не знаю, как у меня это получилось, время покажет. Вот. Но так или иначе, так или иначе. Спасибо вам большое. Что еще? Кто еще хотел бы сказать?
4: Так, меня зовут Ирина, я вчера говорила. Я хотела бы немножко поделиться своим жизненным опытом в родительско-детских отношениях. У меня в жизни так сложилось, что наш отец ушел из семьи 30 лет назад. И связь эта потерялась. И с нашей стороны не было желания общаться. И с его тоже. Тем более он уехал в другую страну. И уже будучи, да, в зрелом возрасте, я вдруг поняла, что для меня очень важно простить его и быть прощенной. Я разыскала номер телефона, разыскала его адрес. И 2 года назад я позвонила в его день рождения и поздравила его. Конечно, оба мы были счастливы, завязались отношения, завязалось сначала по телефону, и год назад мы с мужем поехали к нему в гости. Общение было, и прощение было, и после этого он имел возможность примириться с моей мамой, они тоже не общались, с моей сестрой. Но самое печальное, что через полгода после нашей встречи его парализовало. И сейчас он не может ни разговаривать, ни двигаться. Ему 80 лет, и, конечно, это уже, наверное, улучшений не будет никаких. Но у меня было время, у меня была возможность, вот это вот уже, наверное, последнее, поговорить с человеком. Остались какие-то аудиозаписи. И я просто призываю всех, если есть такая возможность, нужно просто успеть в этой жизни простить друг друга, чтобы потом, потому что у меня просто могло вот, да, вот этой возможности не быть. Я благодарна Богу, что она у меня вот есть сейчас.
5: Спасибо. Спасибо, что поделились.
6: Спасибо. Я, наверное, думаю, что для меня этот семинар оказался самым сложным на всем фестивале. Ну, уже можно так говорить, потому что остался один день. Я тоже долго думала, анализировала, очень много неприятных ощущений. И такая особенность этого семинара. Другие темы тоже были очень сложные, там тема ухода, еще что-то. Но особенность этого семинара для меня лично – тут такое многоступенчатое принятие. И ты должен очень много признаний и принятий сделать, чтобы идти дальше в этой теме. То есть принял, пошел дальше, нет блока, не понимаешь, о чем дальше речь идет. И вот эти принятия, они по большей части неприятные и очень сильно бьют по какому-то внутреннему эгоизму такому. Поэтому с началом вашего семинара вот такая вот атмосфера благости безмятежной для меня рассеялась. Но она не безнадежная, и так это не... Это грустное, но неплохое чувство. То есть есть какие-то определенные осознания. И у меня такая уже 2 дня медитация. Опять же, после вашего семинара какого-то иду на обед. И когда поднимаетесь на обед, наверное, все видели, там такая доска объявлений висит. Я всегда читала объявления, но никогда не видела, что над этой доской написано. А там написано «Уголок потребителя». И у меня прям... Такая 2 дня медитация на эту тему, на тему того, что есть такое понятие, что любовь – это глагол, да, и для меня, наверное, стало с помощью вашего семинара осознание, что благость – это тоже глагол. И вот эту благость и вот эту атмосферу, в которую мы попали, ну, скажу за себя лично, не потому что я такая хорошая, а потому что есть много людей, которые для нас это творят. И, наверное... Ну, главное осознание мое после вашего семинара, что мой фестиваль, он, наверное, начнется, когда я смогу для кого-то сделать. Ну, все я не смогу сделать, но хотя бы что-то для того, чтобы люди могли почувствовать себя так же, как я. И еще я поняла, что когда мы не можем, ну, как бы мы обвиняем близких, что они там ведут себя как-то нехорошо, в невежестве живут, но находясь здесь... Очень сложно вести себя плохо, не потому что ты хорошая, а потому что вокруг столько любви, она просто через глаза, через уши, через рот в тебя проникает. И когда кто-то не поменялся, ну не то, что не поменялся, когда кто-то рядом с вами остается плохой, ну в кавычках, да, то, наверное, единственное, конечно, не совсем вся вина на тебе, но... Если он не меняется, значит, ты не сделал что-то для того, чтобы он поменялся. Для меня это такое... Ну, очень много, короче, неприятных, тяжелых открытий. Ну, за это вам спасибо. И как-то вот оно немножко перенастроило меня, вот конкретно ваш семинар. Не просто купание в этой благости, а ну, на какую-то работу и вот на что-то дальнейшее. Вот спасибо вам за это.
5: Спасибо большое. Я хочу спросить... Кто почувствовал то же самое, что вот сейчас говорилось? Посмотрите, пожалуйста, вы помогли, кажется, многим ближе стать к себе, правда? Понять, что происходит. И действительно, я сейчас хотел немножко среагировать на ваше послание. Действительно, в этом мире есть вот такая, такой подход, как некий такой социальный феномен – Люди живут с напряжением, некоторые чего-то достигают, другие разочарованы и говорят, да, все равно ничего не получится. И тогда благость – это вот такая какая-то абстрактная реальность, в которой я могу раствориться, и такие же представления о духовности – это где я могу не быть, не существовать, где вот есть такая тишь, благодать. И медитация – это означает для таких людей – это расслабление. Медитация означает расслабиться. А мы предлагаем немножко другое. Мы говорим, что благость — это активность. Это активность, но в правильном сознании. И медитация, это означает, что такое медитация? Это означает концентрация ума. И в этой концентрации я могу служить. Я могу быть нацелен на служение. И это не означает, что надо жить с напряжением. Можно жить расслабленным, можно жить с принятием жизни, с доверием жизни, но быть активным в жизни. В конце концов, вот все те люди, которые организовали этот фестиваль, они удивительные. И я каждый день убеждаюсь в этом, даже просто потому, что многих из них даже не видно. Для меня, как для руководителя, всегда это показатель хорошего менеджмента. То есть все работает, а кто это все делает, не видно. Но все работает. Это означает, что все хорошо организовано. Но то, что видно, это тоже то, что очи видно. Это тоже потрясает своим таким удивительным примером служения, любви. Когда мы приходим в столовую, кто-то протягивает нам эту тарелочку, и он делает это 1500 раз в день. И он каждому улыбается. И свое чувство вкладывает в каждый контакт персонально. Что дает эту силу? Это вот и есть медитация. Это медитация на связь с Абсолютом, как я это чувствую, как я это понимаю, в котором проявляется изобилие. Понимаете? И здесь есть, и здесь нет пассивности. Здесь активность. Тотальная активность, тотальная включенность. Помните, как мне тут рассказывали, я не видел, правда, как показывали такой ролик, где Олег одевался в медведя. Как он стоял такой, знаете, как генерал, который вот руководит битвой, устал, и потом подумал, ну что, надо, и одевает этого медведя, и идет на улицу всех обнимать. Помните? Видели? Я не видел, но я был тронут самим рассказом этим. Это и есть медитация. Вот медитация. Вот благость. Спасибо большое. Ваше послание, оно для меня было очень глубоким. И я благодарен вам за такую вот открытость. Спасибо.
7: Добрый день всем. Меня зовут Сергей из Риги. Вот послание этой девушки, да, я ее слушал и в первый, по-моему, день она говорила, да, оно довольно сильно срезонировало с моими ощущениями. То есть я вижу в этом семинаре некую уникальность, потому что достаточно много семинаров я посетил, да, и для меня тут нету сложности в усвоении информации, да, здесь есть нечто другое, то есть, но тяжесть, она была с самого начала семинара. И мне было очень интересно, почему это, да, особенно когда я услышал, что некоторые люди говорят, мы хотели уйти, нам тяжело здесь находиться. Вот, и я решил подождать до вот этой последнего пятого семинара и отследить свои ощущения, да, изменятся ли они, и в чем суть, да. И то, что пришло мне, оно выразилось, вот, наверное, в таких предложениях. Семинар называется «Путь к себе». Нас впечатляют две противоположности. Когда мы испытываем какое-то счастье, особенно, да, и когда нас что-то поражает в плане отрицательном каком-то. Вот, тогда это пробивает до мозга костей, как говорят. И поскольку это путь к себе, когда вот мы встречаем какого-то человека, мы идем к нему, мы можем видеть какие-то отрицательные чувства, отрицательные качества в нем. И нас это не очень трогает. Мы спокойно говорим этому человеку, ты знаешь, ты вот такой, ты эгоист, ты еще какой-то, да. Но когда другой человек указывает нам на какие-то наши внутренние вещи, мы говорим, нет, я не такой. Это вызывает протест. Я хороший. Ты просто видишь меня, я же лучше знаю, да? И вот этот путь к себе для меня и, возможно, для многих людей, которым было здесь тяжело, это нас показали, ну, мы начинаем видеть себя со стороны. И то, что мы видим, не совсем нравится нам, может быть, мы это не осознаем. И первая реакция вот на это подсознательное сознание, если так можно сказать, это закрыться, уйти. Я не хочу это слышать, я закрываю уши, я хороший, да? Вот, и для меня именно важен вот этот момент. То, что чтобы вырасти, нужно пройти через какую-то сложность. И вот для меня сложность была, наверное, в том, чтобы я увидел себя со стороны. И вот для меня ценность именно в этом.
8: Спасибо. Спасибо. Это для меня это вот меня это очень затрагивает, то, что вы говорите. Потому что я сам тоже хотел бы быть честным с собой, с другими людьми, перед Богом, людьми, хотел бы тоже быть честным. И я понимаю, что это мужество нужно иметь определенное, чтобы говорить об этом. Говорить об этом открыто, честно. Это готовность тоже встретиться и со своей такой теневой стороной, своей личности. Соприкоснуться и привнести сюда силу трансформации, силу своей любви и изменить здесь что-то. Спасибо. Ну что же, может быть, еще я хотел бы задать один важный вопрос. Касательно вчерашней работы, я вчера задал домашнее задание. Прожить один день, будучи не очень умным. То есть просто в переживании свободном. Как у вас это получилось? Я осваиваю этот навык сам, но мне интересно, какой опыт вы получили. Кто пытался это делать? Поднимите руку, пожалуйста. Спасибо. Кто бы мог поделиться, как вам удалось это жить вот этим чувством, нравится, не нравится, вот просто в проживании свободном?
9: Здравствуйте, меня зовут Руша, я из Башкирии. У меня была такая ситуация, был не самый приятный диалог, не то что был в грубости, но были какие-то нотки. И я бы обычно, наверное, бы, ну, замяла бы где-то это внутри. Ну и потом бы перед сном, наверное, это всплывало бы. Или потом еще всплывало бы и подумала, ну вот что за человек все-таки, а? Зачем он так сказал? А тут я прожила это, диалог закончился. Я пошла, села кушать и думаю, ну, позволь себе, вот гневаешься же, ну, позволь. Разве от этого будет плохо? И получилось так, ну, погневалась я, рассказала соседке. Мы это все так легко заключили, все это. И теперь это у меня нигде не сидит совершенно. То есть его, этого неприятного разговора совсем нет больше. И это такое прекрасное ощущение. В каких-то личных переживаниях, когда отношения мужчины с женщиной какие-то... То есть позволить себе вот именно переживать это и при этом говорить себе, что это нормально, что ты там расстроилась, плачешь, или что ты так счастлива, что плачешь. И от этого такое ощущение, что твое сердце становится больше. Даже на медитации сегодня с утра я почувствовала, что сердце раскрылось не как обычно, на размер какой-то вот широта, а она еще глубже стала, вот даже с болью немного глубже. И это прекрасный опыт.
8: Спасибо. Спасибо.
10: У меня было следующее состояние. Я попытаюсь это в образах выразить. Через вопрошание, да, то, как вы сказали, каждую минуту, каждый шаг, что я сейчас чувствую в отношении этого человека. И вы знаете, первое, что я почувствовала, это вот как на воде, да, гладь, тишина. А потом появился такой некий, сначала слабый вкус. Ты видишь этого человека, ты ощущаешь себя, и ты ощущаешь мир вокруг. И в конце концов наступает вот такое ощущение, попытаюсь в образах, это вот как ты идешь с человеком, ты его не хватаешь, ты его не держишь, А ты идешь вот рядышком, ваши плечи, ну, не соприкасаются, но они очень-очень рядом. И при этом ты чувствуешь его, и чувствуешь этот мир вокруг. Вы знаете, такое состояние, даже облегчением его не назовешь, но оно очень прекрасно. Оно очень светлое состояние, оно очень спокойное, умиротворенное. И такая вот, такая радость, она, знаете, такая тихая, спокойная, вот она поднимается. Я рада, что вот у меня это получилось. Я постараюсь, ну, это делать и дальше в отношении, ну, других каких-то вещей. Спасибо.
5: Спасибо.
11: Можно я тоже скажу? Я все время отмолчу. Меня Женя зовут. В общем-то, я хотела сказать, что с чувствами я умею отслеживать. То есть я обычно задаю себе вопрос, как и что я чувствую. Но вчера я поняла, что, наверное, я могу научить этому своего мужа, который закрыт более, и своего ребенка. И еще тоже хотела бы сказать, что я не всегда занимаю женскую позицию. Я очень часто, наоборот, могу там учить мужа или что-то делать, ему какие-то замечания, от чего, ну... В общем, вчера просто у нас была такая ситуация, что я себя опять повела неправильно, и когда он хотел благородно найти место в столовой, я сказала: «Пойдем, я тебя провожу», за что он меня отчитал. И я почувствовала, что вот этот вот немножко какой-то такой обида или раздражение, и я вот начала задавать вот эти вопросы, которые вы рекомендовали. И еще для меня очень важно было, что... Я спросила себя, что мне нравится в этом. Вот как вы вчера сказали, что даже в йоге, когда вы не хотите заниматься йогой, нужно найти, что нравится. И я поняла, что мне очень нравится, что он не хочет терять эту мужскую позицию, ее все время отстаивает. И для меня вчера было очень важно именно в негативных ситуациях найти, вот, задавать себе вопрос, что мне нравится. И сейчас я это ищу. И, как сказать, меньше конфликтов. И даже когда вот... То есть... После этой ситуации я вызвала мужа на разговор, мы с ним поговорили, поделились эмоциями. Еще хочу сказать, что когда мы делимся эмоциями, это как-то более теплая беседа получается, и это не претензия, это просто твоя эмоция. То есть я меньше обижаю этим человека. Вот это для меня было ценно. Спасибо вам.
5: Спасибо. Ну, в заключение.
12: Добрый день, меня зовут Ольга, и я хочу поделиться своим опытом, который я прожила через эмоции. Я должна сказать, что ваш семинар, я смотрю уже, присутствую лично сейчас уже 4-й или 5-й раз, а все до этого я несколько раз просматривала его в интернете и делала все эти упражнения. И я хочу сказать, что ваш семинар помог мне понять, почему мы так давим себе эти эмоции. Потому что мы хотим быть хорошими. И это идет все из семьи, из детства, да, что когда нам говорят, ты должен быть так, девочка должна быть такая, потом ученица должна быть аккуратная, там, какая у тебя тетрадка, там, какие у тебя записи. И поэтому мы всегда стараемся вот эти роли на себя одевать, и примерять эти роли, и входить в них, в эти роли, забывая о том, что ты действительно чувствуешь внутри, как ты сейчас проживаешь этот момент. И получается, что слишком много масок мы на себя навздевываем, и очень тяжело потом нам эти маски нести. И вот тот опыт, который вчера, домашнее задание, которое выполнялось, да, и я его, говорю, уже делала несколько раз, потому что одного раза мало, недостаточно. Нужно, чтобы оно в привычку вошло. И это позволяет быть самим собой. Вы знаете, я почувствовала счастье. Вот просто счастье быть собой, что тебе не нужно нравиться никому вот в этой ситуации. От тебя, что Творец тебя принимает таким, какой ты есть. И если тебе смешно, смейся. Если тебе плохо, плачь. Если ты обиделся на кого-то, кричи. Как мне дома говорят, я тоже работаю с людьми, и мне дома муж говорит, и ребенок, Вот если бы сейчас твои люди на тебя посмотрели, как ты свою эмоцию проявляешь, да? Что скажут? То есть вот такие рамки нас подбивают как бы вовнутрь, да? Что скажут сослуживцы? Что скажут соседи на то или иное там? Громко запел, громко засмеялся, там кровать ночью стучит об стенку, да? Мы все боимся вот этих вот всех своих проявлений жизни, мы в себя все втягиваем, да? И потом у нас появляются болезни и проблемы. Я очень благодарна вам за то, что вот сейчас очень много людей вот этот опыт проживут и дальше понесут его по жизни. Это счастье быть собой.
8: Спасибо. Спасибо. Итак, спасибо вам большое за ваш опыт, за ваше выступление. Сегодня нам надо закончить, и так много всего хотелось сегодня с вами обсудить и пройти, но мы пройдем. Я хотел сказать следующую вещь. Мы вчера с вами обсудили несколько таких важных моментов про внутреннее согласие. Какой хороший фломастер. И стирается хорошо. Вчера вы спросили меня, кто-то спросил из присутствующих, а что почитать? Где взять, как вот это все реализовать? Я думаю, что читать надо Бхагавад-гиту, потому что в Бхагавад-гите есть все. В общем, там весь наш семинар, он по Бхагавад-гите. Хотя мы ссылаемся, конечно, на современных ученых, таких как там Стивен Кови, Виктор Франкл, его последователи, или Фред Лэнгли. Но так или иначе, все это есть в Бхагавад-гите, да? И мы вчера с вами говорили, что внутреннее согласие состоит вот из таких вот четырех некоторых базовых потребностей. И первая потребность – это мочь. Да? Мочь означает быть, существовать, означает жить. То есть это говорит о том, что есть я, да? Я-позиция, опора внутренняя, точка штиля. Конечно, тема интересна, ее можно как бы разбирать. Вот одну только эту тему можно раскладывать, правда? Но мы сегодня только и в течение этих дней только обозначаем вот эту важную задачу. И что-то мы на эту тему говорим, комментируем, и у нас уже есть определенный опыт. И даже в ходе семинара мы рассказываем о определенном опыте, это важно. Второе, мы говорили о том, что нравится. Нравится, не нравится, это вторая важная тема была. То есть если я могу чувствовать... Я могу чувствовать. Мало того, что я есть, я еще и могу чувствовать. У меня есть инструмент для переживаний. Тогда у нас тоже может быть внутреннее согласие. Я могу, мне нравится. Далее, имею право, да. Здесь тема проявляется быть одновременно собой и быть одновременно с другим, да. Тема взаимоотношений. И четвертое, это имеет смысл. Или видеть будущее, да? Видеть будущее, мы это здесь писали. Видеть будущее. И мы с вами говорили о двух противоположных понятиях. Зависимость, независимость. Также еще была вот эта тема. Сознание, бессознательное, еще одна пара, относящаяся вот к этой же такой двойственной категории, да, вот. И следующая пара, это, если вы помните, в один из дней я говорил о существовании духовности, как нашей потребности, или как о неком тоже внутреннем процессе даже. Переживание духовности, как смыслов, ценностей. И мы говорили о переживаниях психодинамических. То есть здесь тело плюс психика. Здесь духовная составляющая. Мы говорили об этих парах. И здесь смотрите, о чем идет речь. Какое я хотел обратить внимание, еще обратить внимание. Быть собой, это не означает действовать на платформе психодинамики. То есть это не означает, что если я... гневаюсь, то я обязательно должен реализовать этот гнев, проявить его. Если мне нравятся вот эти вещи, которые меня разрушают, или разрушат, или противоречат моим ценностям, что обязательно должен это сделать, чтобы остаться собой. Это не говорится так. Мы этого не говорим. То есть, если мне нравится картофель фри, пицца и пепсикола, кока-кола, да, то это не значит, что я должен это есть. Здесь идет речь об определенном обхождении с собой, о наличии и проявлении в этом во всем нашего духовного «я». То есть мы можем проживать «нравится», но мы не обязательно должны это делать. Мы должны уметь обходиться со своей психодинамикой. Ну, например, сейчас я приведу пример, и вам будет понятно. Скажем, есть направление психологии, в котором говорится: вот этот человек мне плохо сделал. Ну, так, пример такой, да. Человек плохо мне сделал. Что ты сделал? Да я подошел, как стукнул его. Ему аплодируют. Молодец, отреагировал. Да, тело работает по принципам, как машина. Напряжение, разрядка. Для тела важно отреагировать. И для тела еще, для нашей психодинамики еще важна такая составляющая, как компенсация. Я долго терпел, я должен получить обязательно компенсацию. Если я совершаю аскезу, я должен совершить какой-то плод, получить плод. Если я совершаю усилия, то у меня должен быть успех. То есть здесь нужна еще и компенсация. Ну, как я это понимаю. Но мы говорим о другом. Мы говорим, что если имеет смысл, то даже если успех не пришел, старания все равно важны. Понимаете? Если успех даже не пришел, но старания важны. Я не достиг результата, но означает ли это, что это не имело смысл? Нет, смысл для меня в этом был. И тогда я говорю «да» и этим стараниям тоже. И мы не говорим, что мы обязательно должны отреагировать обязательно. Но мы должны, то, что мы точно должны, мы должны в этом найти свое «я» и определить позицию. Если я реагирую, то есть я возникла реакция гнева, я гневаюсь, да? Это моя позиция. Или другой стороны, возникла реакция гнева, но я

Это отказ. Отказ. И отказ – это не вытеснение и не подавление. Это определенная я-позиция. Когда я действую в соответствии со своими ценностями, в соответствии со своим мировоззрением и в соответствии со всеми смыслами, которые я закладываю в эту ситуацию. Отказ не есть вытеснение. Отказ не есть подавление, да. Одна женщина жила с одним мужчиной. Ей казалось, что она его не любит. И она жила под давлением семейных сценариев, то есть под давлением семейных каких-то процессов, которые она принесла из родительской семьи, чувствовала себя несчастной. И у нее было очень сильное влечение, у нее был интерес к близости с мужчиной, но она не хотела близости с мужем. И в этом состоянии она чувствовала себя очень несчастной. И она обратилась к одному моему коллеге по цеху, психологу, и он объяснил ей. Он сказал ей: все верно, подавлять себе желание, сексуальное желание, это очень опасно, потому что человек становится невротиком. Она подумала: боже мой, как хорошо, я наконец нашла человека, который меня понимает. И она начала тайно встречаться с мужчинами. Но при этом ее чувство неудовлетворения росло. Чувство неудовлетворения собой, оно вырастало. Она чувствовала, что в отношениях с ее мужем появляется фальшь, что она еще больше его презирает. В какой-то момент она поняла, что она презирает еще больше себя. За свою неспособность что-то сделать в своей семье, чтобы она была счастлива. И это ее неудовлетворение собой росло. Хотя она реагировала. Хотя психолог ей сказал, что быть собой, это означает делать все, что ты хочешь. Но послушайте, друзья мои, совершенно правильно сказала вот девушка, которая последняя выступала. Мы иногда выслуживаемся перед социумом, да, перед своими близкими, перед теми людьми, ну, которые нас как-то воспитали и вырастили. Но в этом случае, когда мы делаем все, что хотим, мы начинаем выслуживаться перед своим умом. Неизвестно, что хуже. Это другая просто сторона той же самой зависимости. И то, и другое является зависимостью. Тогда как что не является зависимостью? Это означает я-позиция. Определенная я-позиция, в которой я осмысляю происходящее. И смысл мы понимаем, когда мы рассматриваем ситуацию, еще раз повторяю, в более широком контексте. К чему это приведет в моей жизни? На каких принципах я строю свою жизнь? Принципах, проверенных мною, тщательно выверенных и подогнанных под универсальные законы Вселенной, законы Бога. И когда я выбираю эту позицию, то постепенно я могу находить нравится в том, что есть. Я могу понять, что психодинамика не должна мною управлять. Например, мужчина приходит к психологу или женщина, к консультанту и говорит: я не люблю свою жену. Я не люблю, и поэтому хочу уйти от нее, но не могу, потому что живу ради наших детей. В этом есть разум, в этом есть смысл. Но человек чувствует себя несчастным. Как ему помочь? Как ему помочь? Он говорит: я и уйти не могу, и остаться не могу. Я чувствую себя в ловушке. Мне хочется устроить свою жизнь по-другому. Иногда я говорю себе, что я должен ради детей оставаться с ней? Что я должен потратить свою жизнь на это? А где моя жизнь? Это как бы одно такое понимание, да, что такое быть собой. Мы все время должны вспоминать, что когда мы обращаемся к быть собой, мы в первую очередь должны посмотреть на свою способность выдерживать и принимать жизнь. Мы в первую очередь смотрим на нашу способность, сильно ли здесь наше «я». Потому что в противном случае кто это принимает решение? Ум. Ум. И так он говорит: я чувствую себя несчастным и так далее. Как бы хотелось жить? Ну, я хотел бы быть счастливым, и как мужчина в том числе. Но когда-то вы были счастливы со своей женой, да, когда-то был. А что происходило? Ну, я когда-то любил ее, а потом что произошло? Любовь ушла. Когда вы любили, как вы действовали? Ну, я дарил ей подарки, цветы, я проводил с ней много времени, я говорил с ней на разные темы. Я служил ей.
Почему?

0: потому что было чувство. Было нравится. Сейчас нет нравится. Чувство ушло. И тогда человек проявляется вот в этой зависимой позиции. Чувство захотело, пришло, захотело, ушло. А где тут я? Где тут я, который определяет, какое должно быть чувство? Тогда мы говорим ему, очень хорошая ситуация, что вы не любите свою жену. Это прекрасная возможность что сделать? Полюбить ее. А как я могу ее полюбить, если я ее не люблю? А как вы действовали, когда вы любили? Я дарил ей подарки, цветы, конфеты, я много времени проводил с ней, я служил ей. Начните дарить подарки, цветы, конфеты, много времени проводить ей, служить с ней. Чувство придет. Вот это независимость. Как в школе, театральной школе обучали, человек не умеет гневаться. У него нет чувства гнева. Ему спрашивают, как ведет себя человек, который гневается? Топает ногами, бьет кулаком по столу, громко кричит. Значит, топать ногами, громко кричать кулаком по столу, придет чувство гнева. Вот это независимость, вот это сознание. Я определяю, что я хочу чувствовать. Но для того, чтобы это сделать, нужно иметь определенную силу, правда? И определенную мотивацию. Это должно иметь смысл. Вот тут возникает сложность. Потому что, ну, до какой-то степени смысл, он запрашивается при помощи чувств. Но здесь можно еще и говорить о неких знаниях, на мой взгляд. Конечно, когда мы говорим о смыслах, то мы имеем дело с чувством, с определенным, с переживанием. Но здесь можем и говорить о определенных знаниях. И вот поэтому мы затрагиваем некоторые философские моменты также. Но я хочу здесь остановиться. Скажите, пожалуйста, понятно то, что сейчас я сказал? То есть у нас должна быть позиция. Быть собой не означает стать умом и отождествиться полностью с ним. Как я недавно получил письмо от одной нашей, от одной, ну, из, ну, людей, которых я забочусь в духовном отношении. Она мне пишет, вот я обливалась холодной водой, занималась йогой, и много всего сделала для своего духовного развития. И потом, ну вот такое было желание прорваться, вот как-то, знаете. А потом произошло то, что я почувствовала, поняла, что у меня нет вкуса к этому. Вкус ушел. И я подумала, зачем я буду это делать без вкуса? Повторять мантры, воспевать молитвы, обливаться водой, заниматься йогой. Если у меня вкуса к этому нет, надо делать то, что тебе нравится. Итак, с одной стороны было, в одну сторону был раскачка, да, маятник потом развернулся в другую сторону. И у нее возникает желание все это отвергнуть. Но если она обращается к себе, она понимает, что в этом есть смысл. И тогда вопрос в том, чтобы сделать ум своим другом, сформировать определенный вкус. И для этого нужна, что? Мочь быть. Для этого нужна определенная позиция. Для этого нужна определенная мотивация. И когда человек, он говорит своему уму, помните, как я вчера говорил, мы должны с ним научиться обходиться как-то. Он его увлекает постепенно. Если в этом есть смысл, я не должен это отвергать. Хотя на сегодняшний день вкуса нет. Вкус является результатом того, что я это долго делал. Любой вкус – это результат того, что мы делаем. Здесь можно говорить о некой связи. Поведенческой связи даже. Когнитивной связи, познавательной. Вкус является следствием того, что мы делаем. И если я понимаю, что в этом есть смысл, то я могу это делать, и придет вкус. Как вам то, что я говорю? Ну, это такой небольшой комментарий. Это продолжение вот того разговора, который у нас пошел вчера. Ну, небольшой ролик по поводу смыслов.
1: А я иногда завидую людям, у которых все плохо. Саш, ну не так, как у тебя, слава богу, вот совсем плохо. Жена ушла, с работы выгнали, денег у него нет, друзей нет.
2: Ну чего завидовать?
1: А в его жизни наступила определенность. Она не удалась. Ясно почему. Все кругом виноваты. Не поняли, не оценили. Ну еще не повезло. И он со спокойной совестью запил.
3: Откуда-ка ты запей?
4: А я-то из чего? Я же вроде как все нормально. Но...
5: Только не так, как я хотел. А я точно и не помню, как я хотел, но как-то не так. Я тут недавно подсчитал, я же сразу после института стал неплохо зарабатывать. Ну, помните, факсы из Сингапура возил? Так вот, сейчас я зарабатываю примерно столько же. Ну, в пересчете. То есть, так и не получилось как-то вот так вот раз и на другую ступеньку вскочить. И это за 20 лет.
6: Это я занудный?
7: Ну, подожди, интересно.
6: А когда я говорю неинтересно, значит?
5: Ведь у меня не то, чтобы не получилось. Получилось, но как-то средненько. То есть я такой средненький. И ведь мне никто не мешал, не запрещал. То есть я не могу никому сказать, вон у меня из-за кого все не так. И знаете, какая главная проблема? Мне хватает мозгов все это понять, но не хватает, чтобы изменить. Но в какой-то момент я понял, почему у меня так. Потому что я никогда и ничего в своей жизни сильно не хотел.
6: Как сильно? Что значит сильно?
5: Очень. Ну вот Слава, например, он хочет женщин, да, разных, много, всегда. И он их добивается. А я никогда ничего так сильно не хотел, как он женщин.
6: Ну, так никто ничего не хочет.
8: Леш, давай.
5: Даже в детстве все марки собирали, я тоже пособирал месяц. Бросил. То же самое потом с этикетками.
6: Это потому что у тебя Juicy Fruit не было.
5: Был. Угу. Или вот, например, Вера смотрит по телевизору «Давай поженимся». Я точно знаю, что я не хочу это смотреть. Но я не знаю, что я хочу. Если бы я хотел хоккей, я бы сказал, так, ну-ка переключи. Я хоккей не очень люблю. Нет, мне интересно, но не так, как тебе. Ты же заводишься, кричать начинаешь, и я вместе с тобой кричу. А потом думаю, блин, ну неужели ты правда расстраиваешься из-за такой фигни?
7: Секундочку, а когда Ковальчук канадцам в овертайме забросил, ты тоже не завелся?
5: Когда это было?
7: Знаешь что, Камиль, я с тобой больше вообще никогда хоккей смотреть не буду.
5: Ой, ладно, Слава, знаешь, что? Ага, прыгай.
6: Слушай, у тебя Juicy Fruit был просто бумажка от жвачки или такая пачка, ну, из фольги?
5: Не, ну и тот, и другой.
6: И что, не радовало?
5: Ну так.
6: Не, ну это странно.
8: Кам, ты тоже знаешь. Вон, вахтер внизу, Иван Тимофеевич. Не старый, кстати, мужик. Ему что-то за 50. Вот как ты думаешь, он с детства мечтал стать вахтером? Сочинение там писал в 5 классе. Хочу стать вахтером. Наверняка же космонавтом хотел быть.
5: Саш, ну что ты мне опять про кого-то? Я, понимаешь? Я! Я рассчитывал на себя и сам себя подвел. И хрен с ним, с твоим вахтером.
9: И все.
10: Что все?
9: Не может быть.
10: Мальчик, ты откуда? Кто тебя пустил?
9: Как ты мог? Я же должен был стать космонавтом.
10: Ой, космонавтом. Точно. Понимаешь, у меня после 7 класса все как-то наперекосяк пошло. Тут свои преимущества. Сутки через 3. До дома недалеко.
9: Я не хочу быть тобой.
10: Не смей плакать. Ты же будущий космонавт. Стой! Ты куда? Зима! А ты в шортиках.
7: А вот я с 10 лет знал, что у мамы любовник.
6: Откуда ты знал?
7: Она рассказала. Вместе в кафе ходили.
6: Зачем же это она?
7: Ну, видимо, и так легче было. Она делилась со мной эту тайну. Наверное, поэтому я такой.
5: Такой?
7: Ну, какой ты такой.
5: Саш, какой ты такой?
7: Ну, вот если бы я был алкоголиком, я бы был именно из-за этого.
6: Но ты же не алкоголик.
7: В том-то и дело. Такое оправдание пропадает. Ну, хорошо, не алкоголиком, извращенцем. Тоже бы все прощали. Такая травма.
11: Как-то это связано с нашей беседой про бессмыслицу и про наличие смыслов. Угу. Это, правда, такая непростая тема, да? Как распорядиться временем своей жизни, чтобы чувствовать удовлетворение. И мы с вами говорили о многих вещах на этом семинаре. В том числе мы говорили о том, как обретать смысл. Мы говорили, что я могу, у меня должен быть этот инструмент чувства, что мне нравится, инструмент предпочтений. Да? То есть предпочтение – это результат чувства определенного. Я имею право, и я хочу это связать со своим будущим. Это имеет смысл. И, в общем-то, это все, что связано с нашей жизнью. И, в общем-то, каждый человек, он может и, на мой взгляд, должен находить эти смыслы. Это то, что поднимает наше сознание. Но возвернемся к нашей философской составляющей, так сказать. Философской или мировоззренческой составляющей нашей беседы. Где мы говорили о том, что мир определенным образом устроен. Мы попробуем сейчас подвести под это, под все, некую философскую основу. Попробуем это сделать за один час. То, что очень важно. И мы с вами говорили, рисовали эту схему. Есть индивидуальное сознание или я, душа, которая находится во взаимоотношениях с природой. И вот эта связь, мудрецы называют ее кармой. Карма имеет две составляющие. Первая составляющая – это свобода воли, свобода выбора. И вторая составляющая – это обусловленность, предопределенность. Одновременно мы свободны, одновременно обусловлены. Где будет написано здесь зависимость, а где независимость? Где будет сознание, где бессознательное? Как вы думаете, с какой стороны? С этой стороны что будет? Независимость. Потому что мы свободны. А здесь будет зависимость. Итак, друзья мои, разбегаемся, поднимаемся в космос. Сейчас нам нужно разогнаться, оторваться немножко от жизни, от нашей. Чуть-чуть соприкоснулись с нашей жизнью. Теперь попробуем подняться. А потом снова опуститься, но уже с этим чувством полета. Итак, смотрите. Мудрецы говорят, что изначальное положение души, она всегда связана с абсолютом. Абсолют. Источник всех энергий. Существует вот эта связь между ними. То есть, на самом деле, она существует сейчас со стороны абсолюта, она всегда проявлена. Может быть, мы ее так не чувствуем, но с его стороны всегда есть проявление заботы. Мы как бы являемся его вечными частицами, вечно находящимся в отношениях с ним, в отношениях любви. Одновременно в какой-то момент мы решили оставить разорвать эти отношения. И решили попробовать, каким образом мы могли бы чувствовать себя в его положении. Когда-то мы приняли это решение. И душа обладает способностью чувствовать, душа обладает способностью переживать. И она обуславливается материальной природой и получает определенное положение в этом мире. Получает определенное положение в этом мире. И в этом состоянии разлуки с абсолютом, вот с этого разорванных отношений, она испытывает такое чувство, это как бы первичная травма, что ли, для души. И она находится в этом поиске связи, и она попадает в проекцию представлений о совершенстве, она как бы вписывает туда разные объекты. Например, иногда в это представление о совершенстве попадают наши родители, и мы переносим на них представление о том, какими они должны быть. Иногда мы ждем этого совершенства от своих жен или от мужей. И мы ожидаем, что они проявят для нас вот это совершенство, принесут в нашу жизнь полноту, ощущение целостности. И в этом состоянии как бы мы становимся такими в отрыве от изначальных корней своих, мы становимся как беспризорники. Мы становимся людьми, которые ищут своих изначальных родителей.
0: и тщетно ожидают... Можно сделать звук? Ожидают... от других вот этого совершенства. Сейчас мы поймем, как эта тема связана с той темой, которую мы обсуждали.

создать для нас условия, в которых мы могли бы испытать независимость, как этот беспризорник. И одновременно создать для нас условия, чтобы мы что?

когда мы попадаем в этот мир, то мы обуславливаемся силами материальной природы, которые предлагают нам разные варианты.

0: нашей жизни и посмотреть на это чуть-чуть сверху, чтобы увидеть высшие смыслы в том, что мы делаем сегодня, найти их. Хорошо, если мы просто живем осмысленной жизнью, но надо попробовать найти и высшие смыслы в том, что мы делаем, которые заложены, которые предназначены. И тут мы обретаем высшую форму успеха. Даже если на внешнем плане этот успех не виден. Есть такая история про Пиноккио или про Буратино. Вы знаете эту историю? Жил-был мальчик, деревянный мальчик, неуклюжий, не чувствующий. Папа хотел ему добра. И для этого дал ему веду, азбуку. И несколько монет для того, чтобы он пошел и прошел обучение. И когда этот мальчик вышел в мир, то мир его очаровал, он его увлек. И он забыл про этот смысл, что деньги были даны ему для развития. И азбука была, веда, дана была для его образования и для его реализации. И он увидел театр Карабаса-Барабаса, в котором на сцене танцевали куклы. Этих кукол дергали за нитки, но все, весь зал им аплодировал. И он привлекся таким положением. Он решил, я тоже так хочу. Для этого нужно было, чтобы попасть в этот театр, просто попасть, нужно было отказаться от знания. И он продает азбуку веду и тупеет. Но у него еще были деньги. Деньги у него тоже обманом забирают кот и лиса, которые просят его зарыть эти деньги на поле чудес. В итоге это была страна дураков, которые он совершенно обманутый оказывается в этом театре. И он еще привлечен вот этим вот идеей оказаться на сцене, чтобы все ему аплодировали. И он продается этому Карабасу-Барабасу за этот вкус, опять же. Но он не знает, что когда заканчивается спектакль, то всех этих кукол вешают на нитки в таких каких-то комнатах. Они там висят. Зрители расходятся. На самом деле там нет чего-то очень важного. А когда эти куклы выходят из строя, их засыпают нафталином в пыльных сундуках. И тогда Буратино начинает, этот Пиноккио, начинает понимать, что на самом деле он обманул себя. Что он потерял изначальный смысл, который был заложен вообще вот в этот его путешествие, вот в этот мир. Потому что отец его отправил не просто так в этот мир. И он пытается вернуться назад. И он находит этот золотой ключик или какую-то такую чудесную мантру или какую-то молитву. Он находит какую-то вещь, которая его связывает с его изначальным миром, с его целью. И он возвращается, проходя все эти перипетии, страдая, плача, переживая, он возвращается снова к отцу, но возвращается уже другим. И в итоге обнаруживается, что то, откуда он ушел, там он и нашел эту заветную дверь в ту реальность, которая его и привлекала. Оказывается, ему не надо было никуда уходить. Ему не надо было, как нам, менять семью, менять свою работу. Нам не нужно никуда уходить, чтобы обрести связь с Богом. Нам нужно привнести этот высокий смысл служения Ему в те роли, которые мы сегодня уже играем. И мы с вами говорили об этом механизме осмысленной жизни. Мы говорили, что надо мочь. И для этого нужно занять определенную позицию. Для этого нужно, как вы совершенно правы были, сказать, посмотреть на себя, посмотреть на жизнь, сказать ей «да». Для этого нужно мочь. И здесь теперь я уже начинаю думать иначе. Обретя эту, вспомнив это знание, получив эту азбуку веду, я начинаю смотреть, я начинаю понимать, что моя жизнь, она предназначена для чего-то высокого. Я не хотел бы провести свою жизнь, танцуя на сцене, чтобы в итоге меня засыпали нафталином, и на этом все закончилось. Когда мне может быть мучительно больно за то, как прошла моя жизнь. Или танцуя под дудку своего ума или еще что-то иное, где меня нет. Я хотел бы прожить свою жизнь, наполненную высоким смыслом. Так, чтобы я мог потом сказать, что это была достойная жизнь. Я хочу смотреть в зеркало и видеть лицо, которое мне нравится. Достойного человека. Счастливого человека. Совершенно верно.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Дмитрия Пшонка.

люди старшего возраста для себя. У вас есть дети, употребляющие вещества. Сколько сил было потрачено на то, чтобы их воспитать? И что, реально кому-то удалось поменять кого? Или нереально? Никому ничего не удалось. Максимум, что удалось, просто человек сломался, либо сломали, либо он просто научился лгать вам. Он рядом с вами таким, такой, каким вы хотите его видеть. Но как только он уходит, закрывает дверь, он преображается, становится таким, как он есть на самом деле. Невозможно ничего изменить здесь. Понимаете? Почему это так? Потому что наша жизнь, даже вот наша нынешняя жизнь, мы думаем, что следующей жизни ее еще нет, но мы ошибаемся на самом деле. Наша жизнь распланирована на сотни тысяч жизней вперед. Это очень хорошо сравнивает Руслан Анушевич в своих лекциях. Вот представьте, что мы с вами сидим сейчас и смотрим фильм. У нас есть полка, на которой есть DVD-диски, их там, допустим, 100 штук. И мы смотрим 50-й. И мы так захвачены этим вот этим DVD, нам так нравится этот сериал. У кого-то 87, у кого-то 70, кто-то рассчитывает на 120. Но мы все рассчитываем на подольше. Но так или иначе, у каждого свое количество серий. Но знаете, что и 51-й DVD уже есть, и 52-й, и 100-й уже есть, отснят и зафиксированы на цифровом носителе. Просто мы об этом не знаем, но они уже есть. Понимаете, они уже расписывают жизнь конкретной души на много жизней вперед в этом мире. И поэтому наша попытка как-то качественно менять то, для чего душа приходит в эту жизнь, это равносильно тому, чтобы пытаться на DVD, неперезаписываемом, попытаться чего-то менять. Там это невозможно. Поэтому задача воспитания заключается не в том, чтобы менять, а в том, чтобы понять, для чего пришла. И дать развить душе то, для чего она пришла. Потому что каждая душа приходит с какой-то миссией. У кого-то она вселенского масштаба, а у кого-то в масштабах одной конкретной души. Понимаете, но миссия есть у всех. И задача воспитания заключается в том, чтобы эту миссию понять. В Ведах это очень образно сравнивается с рекой жизни. То есть у каждого человека, который приходит сюда, есть уже русло. То есть вот русло уже есть, оно уже прокопано. И дальше что происходит? Как только человек рождается, начинает течь. Как вода течет, река течет по своему руслу. Так же человек течет по своей жизни. И это русло возможно, то есть спокойное течение, то есть счастливая жизнь, оно возможно только по тому руслу, который уже проложен. И есть две ошибки, которые совершает человек в своей жизни. Первое, он перегораживает свое русло. Ставит плотину сам же. Либо ему помогают родители там, или еще кто-то. И вторая ошибка заключается в том, что он меняет свое русло. Либо кто-то ему меняет, либо он сам меняет. Пытается копать свое собственное. Вместо того, чтобы течь по тому, который уже прокопан. Понимаете, это две основные ошибки, которые совершают в современном мире люди, из-за того, что они не понимают, как им жить правильно.

какое-то эмоциональное впечатление, которое получает человек вместе с этим действием. И вот эти самскары, они у нас внутри, в уме запечатлеваются. Например, девушка наблюдала, как папа с мамой ругались, и она все это время, она ждала вот это вот чувство, да? Потом она забыла об этом, но эти самскары остались. И если хотя бы что-то напоминает отдаленно вот эту самскару, эта самскара, она никогда, с ней ничего не случается, нет там, понимаете, что со временем она уходит, нет, она всегда остается, навсегда. И в этот момент происходит оживление этой самскары. Интересно, что вот эти самскары работают, знаете как? Вы, например, подходите к человеку, вы знакомитесь с ним, он вам еще ничего плохого не сделал, никакой неприятный тип, да? В чем дело? Он что-то кого-то напомнил. То есть внутри сработала вот эта самскара, и мы интересно, что фактически мы друг с другом практически не встречаемся. Я вам открою очень интересный секрет. Почему? Потому что в основном мы общаемся исключительно при помощи вот этих самскар. У меня есть студенты. И не так давно я с ними провожу семинар, тренинг. И говорю, поднимите, пожалуйста, руки, кто меня боится. Половина аудитории поднимает руки. Я говорю, ну, давайте мы с вами, значит, по очереди. Вызываю одну студентку. И я говорю, вот представьте себе, что вот стул, на стуле вот сидит Марина Замшарифовна, которую вы очень сильно боитесь. Сама сажусь в сторонку и говорю, ну, как-то вот озвучите, а что самое страшное во ваших взаимоотношениях с ней, да? И она говорит, вы знаете, говорит, у меня, говорит, такое чувство, что если я сделаю что-то неправильно, она, говорит, вот так сделать, и пойдет. Я с интересом слушаю, говорю, да, а что она еще сделает? И каждый раз, когда она будет меня видеть, она будет, и вот так проходить. Я говорю, прям вот, а кто это, говорю, в вашей жизни так делал? Потому что, ну, вот я как бы знаю себя, я точно так не делаю. То есть это вообще ко мне никакого отношения не имеет, понимаете? Мне даже обидеться не на что, потому что, ну, вообще не моя модель мира, да? А она говорит, я так всегда делаю. Она говорит, если мне что-то не нравится, я, говорит, потом обязательно вот так вот. И именно вот так, как я вас сейчас изобразила, вот это обычно делаю я. Я говорю, а еще кто в вашей жизни так делал? А меня бабушка всегда так воспитывала. То есть меня бабушка никогда не била, моя бабушка воспитывала меня так, этого было достаточно. То есть вот этими хмыканьями она мне показывала все. И вы, говорит, на самом деле, чем-то похожи на мою бабушку. Я говорю, очень хорошо. А скажите, пожалуйста, чем я от вашей бабушки отличаюсь? Она говорит, ну вот отличаетесь тем-то, тем-то, тем-то. А я говорю, а когда вы видели, когда я вот так вот делала? Она говорит, ну еще ни разу не видела, но я предполагаю. И это очень интересно, что когда начали студенты озвучивать, да, они потом сами начали хохотать, потому что они говорят, слушайте, мы с вами-то еще ни разу не встретились, да, мы уже 2 года проучились, но 2 года мы контактируем с бабушками, с дедушками, с фантомами причем, да. Например, мой отец был, предположим, очень деспотичным и так далее. Теперь я своего мужа награждаю этими качествами. Муж еще не успел брови сдвинуть, я, что ты кричишь? Он, я еще не успел, не надо кричать. Почему? Кто кричит в этот момент, да? И муж уже в смущении, может, я как-то кричу, он уже сам смущен, думает, я, может, что-то я никак не понимаю, что. Это интересно, что из-за самскар, это вот оптика, которая внутри нас становится полностью искаженной. Поверьте, вот когда люди приходят часто на сеансы, собираются разводиться, я им говорю, вы знаете, вам нужно еще просто познакомиться.

Адвайта Ачарья. Великий святой, который горячо молил Шри Чайтанья Махапрабху не зайти как юга аватару и позаботиться о благе всех существ. Он стал поклоняться Господу водой Ганги и листиками Туласи и призывал его милость.

сожалению, современное понимание счастья связано с этими физиологическими явлениями. Хорошо поел — счастливый. Хорошо поспал — счастливый. Купил травматический пистолет — счастливый. Нашел представителя противоположного пола — вообще счастливый. Если все это вместе, счастья вообще нет предела. Но так это очень низкосортное, непродолжительное счастье, то человеку его все время мало. Ну, низкосортное, непродолжительное, временное. Поэтому современный человек научился получать еще немножко счастья от адреналина. Ну, это просто химическое вещество такое, внутренний наркотик, будоражит наше сознание. Ну, то есть, чтобы стать счастливым, человеку надо почти умереть. И вот когда он испытал это счастье, что я не умер, вот явно должен был умереть, когда тебя с веревки там бросают вниз. Мне все время предлагают: у нас там такая тарзанка, пойдемте, мы вас скинем. Я говорю: спасибо. У меня жизнь не так насыщенная. Может, на американских горках прокатимся? Я говорю: зачем? Мне и так нормально. У меня и так жизнь насыщенная, зачем еще? То есть человек становится счастливым, потому что он чуть-чуть не убился насмерть. Этому и гоняют тоже автомобилисты так. Что вот чуть-чуть не убился, подскочил между двумя КАМАЗами. Столько счастья. Когда путешествуешь, все время попадаешь в эти ситуации. Достаточно радостно. Чувствуешь, да, когда смерть видишь в лицо, и потом все-таки она тебя не узнает. Это не он. Похож просто. То достаточно радости себя чувствуешь. Это адреналин. Тоже физиологический способ получения счастья. Поэтому тоже временно, поэтому опять надо идти куда-то, опять идти куда-то, опять идти куда-то. Повторять. Очень похоже на наркотик. Все это достаточно странно, потому что человек призывает смерть, чтобы хотя бы немножко порадоваться жизни. Что странное мышление. Мышление страсти. Призывает смерть, чтобы порадоваться жизни. Все это происходит просто потому, что в сердце человека пустота. И не умея заполнить эту пустоту духовным, возвышенным, полноценным, вечными эмоциями, эмоциями любви, эмоциями преданности, эмоциями заботы, эмоциями бескорыстия. Мы заполняем пустоту дешевым временным суррогатом низких эмоций. Дешевое временное суррогат. И так как эти эмоции материальные, физические, то они очень быстро заканчиваются, и в сердце опять появляется зловещая пустота. Опять зловещая пустота. Как? Невозможно ни напиться, ни накуриться, ни наесться. Так пусто, что надо хотя бы что-то выпить. Поэтому людям продают алкоголь. Даже в самолете людям продают алкоголь. Почему? Потому что пусто лететь 11 часов. Человек не знает, как это время заполнить, ему скучно. Так ему дали алкоголь, а выпил — о, нормально. Какие-то эмоции пошли. Временные, но пошли. Поэтому особенно наши люди, они уже, их уже вносят в самолет. Они даже не дожидаются самолета, они уже в самолет вносят. Уже все уже закрыли на это глаза, и летчики, и стюардессы, уже бесполезно. Наши летят. Настолько пусто в сердце, чтобы хоть что-то туда, хоть как-то. Материальное заканчивается, опять пустота. Опять надо чем-то срочно все это заполнять. Ну, как наркомане, снова требуется повыше.

Vamos lá.

То, что было главного на фестивале, то, что говорили все преподаватели, то, что Олег Геннадьевич вот в этой своей лекции за 2,5 часа ответы на вопросы говорил всегда, постоянно, что главный источник счастья – это святость. И мы, конечно же, с вами это знаем, конечно же, мы с вами об этом постоянно говорим на всех наших занятиях. И когда он говорил это в разных форматах, с разных сторон, он все время призывал нас держать руку на пульсе и напоминать себе о том, сколько у меня этого в жизни, да? Сколько у меня этого ежедневно, сколько у меня это присутствует, как я начинаю свой день, потому что в очередной раз, что с этого должен начинаться день, что это самое-самое главное, и что святости много не бывает в жизни человека, что ее должно быть как можно больше, что это должно стоять не то, что на первом месте, это должно стоять на пьедестале, с большим отрывом от всего остального. И когда он говорил, ну так как все равно большая аудитория – это девушки на выданье, да, и спрашивали у него, вот эта тема одиночества, она как-то звучала, ну как одинокая я, или даже если вот я замуж вышла, все равно как-то вот мне кажется, что я одинока, потому что с мужем бывают разные периоды, неважно там в командировках, он не в командировках, но вот что делать вот с этим чувством одиночества, да, то есть вот как вот вообще, что это такое? Как его вообще, как его преодолеть, трансформировать, изменить, что нужно сделать, чтобы было по-другому. И Олег Геннадьевич сказал очень просто и очень проникновенно, что когда человек в благости, он не может быть одинок. Когда человек в благости, он всегда будет среди людей, которым он будет интересен, среди людей, которые будут интересны ему. И что если женщина, она пока не замужем, и если она находится в благости, то всегда она будет в хорошем настроении, она всегда будет в хорошем расположении духа, она всегда будет находиться в особом состоянии, и она никогда не будет одинока, потому что она, ну я люблю так говорить, еще раз повторю это по принципу «всем нужна и мне нужна», да? То есть если она нужна, ну вот большому количеству людей, то мужчины, да, они будут смотреть на это, думать, ну что-то в этом есть, да, то есть как-то ей все время она всем нужна, то есть у нее расписание такое плотное, да, всегда у нее что-то происходит в жизни, а как-то и я хочу тоже как-то, ну, понять вообще, в чем секрет для начала, да, чтобы... И, конечно, такая женщина, она является, ну, не только лучом, она является магнитом, солнцем, я бы даже сказала, для всех, и тогда у нее есть уже выбор. И, конечно, наша с вами цель, задача — стремиться к благости. Стремиться к благости – это тоже для вас абсолютно не новость, да? Это абсолютно никакой не секрет, но состояние, к которому мы должны с вами стремиться и приближаться – это именно состояние сатвы, сатвы-гуны или благости.

Итак, ведические книги, древние книги. В самих книгах утверждают, что знания существуют с момента творения Вселенной, самхиты говорят, сразу же. Потому что все творится уже в знании. То есть знание уже существует. Первое, что существует, знание или сознание. Или как говорит Библия, вначале было слово, и слово было Богом. То есть было живое существо, сверхживое существо. Вот это сознание, вселенское сознание, или его называют Бог, как угодно еще, или абсолютно истина, неважно сейчас, хорошо, сейчас это неважно, вот в нашем контексте, думайте как хотите. Но вот знание уже есть, и вот это знание является основой этого как бы мира, законов этого мира. Проявляется в этих законах физических, общественных, моральных, религиозных, политических, экономических, культурных, научных, каких угодно человечества. То есть мы по этим законам как бы живем, мы располагаемся в этой атмосфере знания. Как? Очень просто. То, что плохо для тебя, не делай другому. Вот видите, у нас есть знание, есть сознание. Мы можем отличить плохое и хорошее. Если кому-то угрожать смертоносным оружием, человек испугается, скажет, не надо. Он же знает, что не нужно это. Спросите, это нужно? Можно тебе? Тебя ударить по голове? Он скажет, ну зачем же? Есть знание, видите? У каждого из нас есть знание, полагаясь на которое мы существуем. Это знание определяет мою пищу, мою пару, мою профессию. Я знаю свою профессию, я хочу это делать. Я знаю свою пару, мне нравится эта женщина или этот мужчина, говорит женщина. То есть я знаю все эти вещи, но только не знаю иногда, где это счастье. Вот я ищу вот эту личность, или эту профессию, или то общество. Но знание есть внутри, выражается в форме неудовлетворения. Вот я знаю, точно знаю. И каждый из нас абсолютно точно уверен, что должен быть счастлив. Откуда вы знаете? Откуда вы знаете? А может быть, совсем и не нужно этого? Кто сказал вообще? С чего вообще взяли-то? Что должны быть счастливы? Да зачем? Страдайте спокойно, да и все. Все страдают, смотрите. Кто тут не страдает? От мала до велика тут вся вселенная страдает. Ну и что? Не надо ничего искать. Успокойтесь. Нет, мы смеемся. Нет, что вы. Это совершенно каждый уверен. Вот это знание уже есть, видите? И когда живые существа вселяются в эту вселенную, не буду описывать, как этот процесс происходит, это довольно сложная наука. Но так или иначе, мы тоже вселились вот на эту планету каким-то образом, видите? Как-то появились мы здесь. Посредством родителей этого рода. Вот. Когда живые к ним обращаются свыше, обязательно к нам тоже обращаются свыше. Пророки, учителя, священные книги обязательно дают знания. Сейчас оно затеряно в массе литературы мирской, как бы. Вот просто впечатление, что Библия одна из книг, как бы, цивилизации. Или Коран — это одна из книг. Или Веды, Шастры — это одна из книг всего лишь. Нет, кроме этих книг ничего не существует. Остальное как-то отражает или искажает то же самое. Все об одном и том же говорится. Но либо в отражении, либо в искажении. Как королевство кривых зеркал. Вы заходите, объект один, отражений много, и все они разные. Вот так же одно солнце отражается с разных поверхностей по-разному. В нем разнообразие, отражение истины. А истина запечатлевается в священных книгах. Вообще, это знание мудрецы получали из солнца, огня и ветра. Так описывается, из трех стихий. Просто услышав ветер, увидев солнце, вы можете многое увидеть, понять. Это наука. Если есть глаза и разум. То есть мудрецы прошлого могли медитировать, заниматься медитацией, могли понимать причинно-следственную связь и доходить до корня для причины всех причин, обнаруживать ее. То есть это особый вид познания, нетрадиционные науки, сейчас их нужно восстанавливать постепенно. То есть способности человеческие нужно восстановить для этого. Мир уже есть, знания уже есть. Теперь нужно научиться считывать, видеть. Ведь правда Ньютон что-то увидел? Простую вещь, которую видят все, всегда. Но он видит, что яблоко упало вниз. Он подумал, а почему не вверх? Если бы кто-то задал такой вопрос, что бы вы сказали? Что за глупости говоришь? Конечно, вниз вообще. Непонятно, о чем ты спрашиваешь. Но он спросил и открыл закон тяготения. Конечно, он не пронаблюдал все в подробностях. Он видел, что только яблоко упало. Он не заметил, что незрелые яблоки не падают. Но не заметил этого. В физике не написал ничего об этом. О времени это позже Эйнштейн добавил. И он также не заметил еще одну вещь. Но позже заметил, что когда яблоко падает, у него отпечаток остается снизу от удара. То есть действие и противодействие. Позже это также было изучено. Что оказывается, мир действия-противодействия — это причинно-следственная связь непрерывна. И по ней, как по ниточке, можно уйти куда угодно и понять все, что угодно. То есть веревочка, ниточка знаний есть у каждого из нас, если мы можем видеть причинно-следственную связь.

Один человек пришел на тренинг, один человек, занятый духовной практикой, серьезный тренинг там по бизнесу, продажам, туда-сюда, полная аудитория. И приехал именитый мастер, гуру вообще, гуру продаж. Он приехал, дал семинар, и этот человек духовного склада, ну, в ведической практике занят был, как бы читал писание, пытался осмыслить все это, что происходит вокруг. Он подошел к мастеру, к этому, к преподавателю после лекции. Говорит, скажите, пожалуйста, а вообще есть какие-то шансы? Вы верите, что кто-нибудь из людей, вот, которым вы читаете, он чего-нибудь добьется из этого? Он говорит, никаких шансов абсолютно. Представляете? Он складывает там свои вещи, свои какие-то там бумаги, свой планшет туда-сюда. Говорит, да никаких шансов, что вы, о чем вы говорите? Ну, как бы обидно, я же тоже деньги заплачу, все люди деньги платят. Какая такая откровенность неожиданная, знаете, откровенность. Он говорит, как? Он говорит, очень просто. Если бы эти люди придавали значение тому, что я говорю, они бы давно это уже делали, они не ходили бы по семинарам. Интересная штука, правда? Это не моя выдумка. Сказал человек, который проводит серьезные семинары, такие, ну, не размазню, а об успехе, о деньгах. То есть, ведическое знание уже можно практиковать, не практиковать, никто не заметит толком. Толком не знаю. Может, я продвинулся, может, не продвинулся, может быть, осознался, может, не осознался. Я хожу на лекции, и все тепло, тепло, светло, что-то говорит. Вот петь еще обещал, да, то есть... Нормально. А там серьезно требуют, там дают домашние задания, там обращаются, там ты должен работать, там интенсив, а? Обратная связь, ну да сюда. Да. И для чего оказывается? Он говорит, да они бы все это делали. Люди, которые действительно понимают это, они уже это делают давно. Остальные просто ходят, чтобы делать вид, что я вот сейчас скоро вот-вот этим займусь, и вот я уже получил знания, и сейчас оно заработает. Да. Конечно, это не значит, что любое знание бесполезное. Что две категории – бесполезно слушающие и те, которые

Вот. Но это тут, это вот тут мы смотрим эти тени. Простите, вам почтальону пришлось стать. Вы знаете, что в мусорниках Соединенных Штатов Америки в 90-х, Америки с 90-х годов, когда началась вот этот бум, 80-е, 90-е, бум маркетинга этого сетевого, да? В том числе эксклюзивные пылесосы, там, распространяемые через специальные системы терки там, и так далее. Да? Оказывается, в контейнерах мусорных Америки очень часто находят работники, так сказать, с этой, как называется, обслуживание, находят тренажеры вот эти для пресса, не распакованные. Здесь просто их выкидывают. Человек купил, потому что все покупали. Я даже его не распаковал, потому что ему хватило честности с собой сказать, что я не буду никогда там сидеть, все пресс качать там. Как эти девушки красивые, модель, которые там рекламируют эти прессы. Он говорит, я у друга попробовал. Пока они мне привезли, доставили, я у друга попробовал и выкинул мусорник. Да. То есть беда в том, что люди тратят деньги, прилагают усилия на вещи, которые они не понимают, зачем они им. Потому что им говорят, бери, там разберешься, бери на всякий случай. Бери, авось пригодится. Лакшми прасаннарт мантр.

Есть такие примеры в ведах, как, скажем, обучить кобру, приручить ядовитую кобру. Оказывается, несложно. Но если немножко посмелее быть, вот нужно просто дать ей по морде рукой. Подойти и хлоп вот так вот по морде. Кобре, наверное, 2 метра с лишним, королевская кобра, вы по морде бьете, пощечину. Знаете, что такое для кобры пощечина? Это величайшее оскорбление. Даже когда к ним касаются, они жалят мгновенно. Они не выносят никаких касаний. Это очень завистливые существа. Яд сразу добавляется. Очень опасно. Убьет за любую провинность, за любую оплошность. А тут пощечина. Можете представить? Она, конечно, сразу бросается на вас. Но вы-то человек смелый. Вот. Вы раз, и она мимо. Она поднимается снова и снова по морде. Шлеп! Не бойтесь, не бойтесь. Она уже вне себя от ярости, знаете, она прыгает. Вы раз, уворачиваетесь, мимо. И так снова продолжаете, пока она от злобы не теряет сознание. Все, не могу жить больше. Этот яд ее давит, душит, она уже психологически не выносит и теряет сознание просто, как мертвая лежит. Все, она приручена. Можете брать ее рукой, на шею вот так вот вешать. Она начнется, посмотрит на вас, подумает, а, бесполезно с ним связываться вообще. Я уже пробовала много раз, ничего не получается. Она называется обучена или обусловлена. У меня вопрос к залу. Мы с вами обучены или обусловлены? Да, это одно и то же. В нашей культуре сейчас это одно и то же. Ведическая культура другая. Обучает так, чтобы освободиться от этих условностей, наоборот. И первое, что нужно освободиться от чего, это понятие «друг» и «враг». «Мое» и «чужое». Ом Пурнамадах Пурнамадам. Все есть полное целое. Познать единство этого мира. Это первый шаг к освобождению от обусловленности. Что все начинается с того, что мы делим свое, чужое, друг, враг, мужчина, женщина, свой, чужой. Менталитет – сознание собаки, говорится, кто-то лает на чужих, потому что запах другой просто. Вот это называется обусловленное состояние. Я помню, как однажды еще я в школе учился, и советские космонавты, наши космонавты советские, они вышли на орбиту Земли и сделали виток. Это было мировое достижение тогда. И, насколько я помню, Севастьянов там был также. Это известный космонавт. Он, может быть, он погиб позже, я же не помню. Они практически все погибли позже. Но они вернулись. И вот там было телевидение. По тем временам ТВ, это было что-то очень передовое. Показывали по каналам, что, о чем скажут космонавты, что там они видели. Бога не видели, не сразу сказали Бога. Там нет, мы вышли, ничего подобного нет, все это ложь. У нас, поскольку общество было атеистическое, они эти аргументы использовали против. А потом вот этот Севастьянов, насколько я помню, он стал говорить, задыхаясь от эмоций, и пытался как бы передать вот это свое состояние опыта. Что же они там видели вообще в космосе? Он говорит, мы видели что-то необычное, чудо. Мы пережили потрясающую вещь. А что, что, что? Вы понимаете, там сверху, когда мы смотрели на нашу планету, мы не видели границ. Вы видели вот глобус тогда в советские времена? Такая жирная красная линия была. Союз Советских Социалистических Республик. Тут Соединенные Штаты. Без этого мы не понимали географии. А тут они взлетели. Нет этой жирной линии. Понимаете? Нету. Ничто не разделяет ни Америку, ни Советский Союз. Земля-то одна. И они влетели вокруг Земли. И он это осознал, что мы живем на одной планете. Мы один человеческий народ. Дышим одним воздухом. На одной планете, одним солнцем. Мы в одном доме находимся на самом деле. Она говорит, показалась маленькая эта планета сверху. Он был шокирован этим открытием. Человек, видите, называется, вышел из обусловленного привычного состояния. Улетел советским, вернулся землянином. Он советским космонавтом вылетел, а вернулся совсем с другим человеком. И он так и не смог потом свое мировоззрение вернуть прежнее русло. Уже больше никогда. Просто это помогло ему оторваться немножко от обычных, привычных действительностей, обозначений, подражаний чему-то и так далее.

История это про йога. Ушел в отречение. Сел в медитацию, начал медитировать. И он долго сидел очень. Очень долго сидел. Каждый день приходила на берег женщина за водой с кувшином. Это очень соблазнительное видение, когда вы увидите женщину красивую с кувшином на голове. Йог сидел, он даже не шевелился, даже не смотрел, медитировал. Она ходила смиренная, очень-очень смиренная. Приходила, набирала воды, уходила. В день 2-3 раза она приходила. И смотрела на него, думала, какой человек вообще, какая сила от него. Отреченный человек, монах. Вот такой мне и нужен. Вот такой сильный мне и нужен. Слабый не нужен мне, вот такой нужен мне. И она подумала, надо в какой-то день решиться просто, и все. И в один из дней она вычислила по планетам слабое место его, свое сильное положение. Подошла, подсела к нему и сказала, «Хари Кришна, дорогой йог, ты такой красивый, ты такой могущественный, какая сила тебе идет, ты, наверное, отреченный». И он сидел, не шевелясь. Он знал, что это иллюзия, что это майя так действует. И она ему продолжала ласково напевать на ушко всякие слова, очень тонко-тонко. Она наблюдала за его правой щекой. Она знала, что если правая щека дернется хоть немножко, он, может быть, внешне и сидит там неподвижно, то внутри он уже сдался, значит. Она это знала. И она ему пела, пела, пела, пела. И раз, дернула щека правая. Мой. Супер. Она ему сказала, ну, хватит выображать уже. Я уже знаю твои мысли. Я знаю, что я тебе уже понравилась. Я знаю, что ты уже готов разделить со мной семейную жизнь. Я все это уже знаю. И он так сделал. И они обнялись, поцеловались и так далее, и тому подобное. Все произошло быстро очень. И она встала, поправилась и сказала, слабак, не нужен мне такой, слабый. И ушла. Йог пал, так он упал. Там будет продолжение истории. Он, так он был все равно мистиком, он будет знать, что за такое падение в следующей жизни ему придется родиться поросенком. И придет к нему ученик, скажет, гуру, что с вами случилось? Скажет, я пал. У меня наставление к тебе последнее, ученику, этот йог говорит. Я оставлю тело через 2 дня, все уже, по карме положено. Твоя задача, наставление, слушай внимательно. Через какое-то время я получу рождение поросенка вон у того фермера. Там свинарник у него есть, и я там получу рождение. Твоя задача прийти туда, выждать тот момент, когда я буду выходить из тела. Ты должен будешь взять меня сразу маленького и убить сразу же, чтобы я не мучился в свинячьем теле. Понял? Я как душа не хочу в свинячьем теле жить. И ты можешь мне помочь в этом. Запомнил? Да. Он говорит, а как я вас узнаю, Гуру Махарадж? Ну, ты увидишь, у меня точка черная на лбу будет. Ты поймешь, что это я. Хорошо. И так и произойдет. Придет этот ученик к этому фермеру, скажет, можно я у вас поросенка одного себе возьму, растить его буду? Да, конечно. Надо подождать, когда она будет поросяться, и возьмешь. И он подойдет, будет ждать потом, потом придет время, она будет потом садовать, и он увидит одного такого поросенка. Их много будет, но одного он увидит, с точкой на лбу, он поймет, что гуру не ошибался. Это он и есть, оказывается. И он его возьмет оттуда, там вытерет его, помоет, там все, положит его в специальную тряпицу, понесет к себе домой, принесет его, положит, посмотрит на него с таким сожалением. Пойдет, возьмет ножик, наточит его хорошо, чтобы все было быстро, безболезненно. Занесет ножик и подумает, если я его сейчас убью, это значит карма. Это значит, я потом поменяюсь ролями, и потом сам буду поросенком, и потом меня также убьют. Ну, карма, она так действует, карма. Что посеешь, что пожнешь. Нет, я не буду, наверное, убивать, что-то не хочу я, чтобы меня потом так же. И я же еще поросенком потом родиться должен. А если я его не убью, я не выполню наставление гуру. А это еще тяжелее грех, не выполнить наставление духовного учителя. Надо убить. Ну, хорошо, будь что будет. Ом, прочитал молитву специальную, занес ножик и поросенок заговорил человеческим голосом. Не убивай меня. Почему? Ты же сам сказал, Гурудев. Я тебе сказал, сразу убей. А я уже привык к этому телу. Оно мне нравится. Я хочу бегать, резвиться. У меня там братья, сестры, отнеси срочно меня туда, они меня потеряли. Мама там беспокоится моя. Быстро возьми, отнеси меня. Я тебе сказал сразу это сделать. Этот пример иллюстрирует, как душа, попадая в форму жизни, в любую, мгновенно обуславливается. Она уже не отождествляет себя с душой. Она думает, я и есть вот это тело. Так действует оболочка ложного эго. Иначе мы не сможем наслаждаться в этом мире. Нам нужно обусловиться.

0: Смотрите, мужчина смотрит. Как вы думаете, на что смотрит мужчина? Вот смотрите, перед вами, вот сейчас вот здесь вот классные духовные люди, да? Они не какие-то там гопники с улицы, ну, нормальные люди. На что они смотрят вот на вас? На что?
1: Внешность.
0: На внешность. На, ну, на тело они смотрят. Вот что бы вы там ни думали, самые-самые-самые, они все равно смотрят на тело. Ну, выбирают вот так вот. Потом, что дальше? Они смотрят на нежность и на ощущения. То есть, вот какие они ощущения получают при общении. Ну, если даже более близко где-то развиваются отношения, они смотрят, ну, что приятного в этом я получаю. Если она там красивая, но пилит его там бензопилой дружба, ну, он не хочет этого ничего. Дальше идет общение. То есть, уже только после этого ему становится хоть как-то ценно общение. Ну, походить там, что-то поговорить, он ее начинает слушать. Реально, ну, потому что ему интересно становится. Вот. И только потом он уже видит, ну, душу. То есть он понимает, это личность передо мной. Это личность, и я ее уважаю как личность. И я очень ценю ее. Это дорогой мне человек. А теперь посмотрим, на что смотрит женщина. Ну, по поводу этого она смотрит, и разные там к личности к ней подходят. Тело женщине неинтересно. Ну, то есть и разные есть красавцы. Иногда мужчины думают, я сейчас накачаю, ну, такое вообще там буду, и на меня все будут смотреть. Ну, честно, давайте, женщины, поднимите, кому вот это прям важно экстремально. Поднимите руки. Чтобы он накачан был. Такой.
2: Они стесняются.
0: Стесняются. Ну, давайте, хорошо. Кому не важно? Не важно, не важно. Ну, что это правда. Не важно. Так что, кто качается, парни, давайте бросать это дело. Вот. Первый. Ей просто интересно. Вот к ней подходят все, а ей просто интересно. Она со всеми общается. И это классно. Второй этап. Женщина смотрит на доверие. То есть, насколько она доверительно может общаться с этим человеком. То есть, вот с кем наиболее доверительное отношение, кто лучше ее слушает, с тем она и строит отношения. Это для мужчин. Вы знали это, нет? Не знали. Вот. Потом она смотрит уже на тело, потому что до этого еще ничего не было. Смотрите, никаких там интимных отношений не было. Она смотрит на тело, ну, насколько он как бы сильный, ну, здоровый. Потому что, ну, дети же должны как-то появляться. Если у него три ноги, как бы одна рука, может повременить, как бы, да? Вот. И потом она смотрит на душу, то есть, ну, опять же, оценивает его уже как личность, ну, привязывается к личности. Вот. Глубоко оценивает его. Ну, вот.

0: Вашему вниманию лекция Тушкина Василия Рюриковича, ученого, филолога-востоковеда из Владивостока. С середины 80-х годов Василий Тушкин серьезно занимается переводами, изучением и популяризацией древней ведической философии и культуры.
1: И вот этот семинар как раз показывает нынешнюю ситуацию в мире, в частности, один ее аспект, экологический, состояние природы, да, то есть среды, в которой мы все живем, и причины, почему так стало, да, и что внутри нас должно измениться, чтобы вот эта ситуация вся изменилась. Да. Мы будем анализировать все различные способы решения этих проблем, материальные, к чему они приводят, какие они дают эффекты, и потом, в конце концов, мы придем к духовному выводу, к духовному решению. Поэтому это все очень практично. Иногда, может быть, вы будете чувствовать некоторую такую загруженность от некоторых там цифр, там, каких-то или фактов. Вот. Но поймите, что мы не на вечере отдыха там Жванецкого. То есть каких-то веселых историй там сегодня не будет. Это очень серьезные вещи, потому что сейчас мир в такой ситуации, что не до смеха, собственно говоря. Но, тем не менее, это нужно тоже обсуждать. В этом наша, может быть, реальная помощь людям и самим себе. В качестве эпиграфа к этому семинару будет стих из первой песни Шримад-Бхагаватам, глава 8, это молитва царицы Кунти, текст 40. Имеджана пада сридха супаква шадхи вирудха ванадрина дюдан вантон хедханте тава викшитай. Царица Кунти сказала: «Все эти города и деревни процветают во всех отношениях, потому что злаки и травы растут в изобилии. Деревья усыпаны плодами, реки полноводны, горы изобилуют минералами, а океан полон богатств. И все это благодаря тому, что их коснулся твой взгляд». Она обращается к Кришне. Комментарий Шрилы Прабхупады. «Благополучие людей зависит от даров природы, а не от гигантских промышленных предприятий. Гигантские промышленные предприятия – порождение безбожной цивилизации. Они уничтожают в людях стремление к возвышенным целям. Чем больше мы будем развивать такую промышленность, доставляющую столько беспокойств и выкачивающую из человека его жизненную энергию, тем более беспокойными и неудовлетворенными будут становиться люди, и лишь немногие смогут жить в роскоши за счет эксплуатации других. Такие дары природы, как зерно, овощи, фрукты, а также реки, горы, изобилующие минералами и драгоценными камнями, и моря, полные жемчуга, создаются по велению Всевышнего, и по его желанию материальная природа либо создает их в изобилии, либо совсем не производит. По закону природы человек может пользоваться божественными дарами природы, получать удовлетворение от них и процветать, не попадая при этом в ловушку желания эксплуатировать материальную природу. Чем больше мы эксплуатируем природу, потворствуя своим прихотям и желанию наслаждаться, тем больше запутываемся в последствиях этих попыток. Если у нас вдоволь зерна, фруктов, овощей и трав, зачем строить бойни и убивать несчастных животных? Человеку нет нужды убивать животных, если он имеет достаточно зерна и овощей. Разливы рек удобряют поля, которые в изобилии обеспечивают нас всем необходимым. В горах зарождаются минералы, в океане драгоценные камни. Если человеческая цивилизация имеет достаточно зерна, минералов, драгоценных камней, воды, молока и так далее, кому нужны ужасные промышленные предприятия, существующие за счет тяжелого труда несчастных людей? Но все дары природы даются нам по милости Господа. Следовательно, все, что нам нужно, это повиноваться законам Господа и достичь совершенства человеческой жизни с помощью преданного служения. Эти замечания Кунти Деви очень актуальны. Она хочет, чтобы Господь явил им свою милость, и их царство по-прежнему процветало. Намо Вишну Падая, Кришна Пришна, Тилиш Мать, Папаришна с вами, Натина Ти Бхагавата, Том Нищайна, Байнич Прабхупада, Кришна с вами, Гуру Падышаем, Намо Вишну Падая, Кришна Пришна, Падариш Мать, Мутиданта с вами, Вместе Сарасу Тилиш, Кришчарлини, Шишани, Вади, Пашчи, Сиады, Шитарины. Итак, этот семинар практически полностью построен по книге, которая написано двумя учениками Прабхупады, это всем известный Мукунда Госвами и Друта Карма Прабху, который был соавтором таких книг, как «Запрещенная археология», и ряда других монографий по научным исследованиям. И эта книга называется «Божественная природа», потому что природа сама по себе изначально вообще божественна. Мы знаем известный стих из Брахма Самхиты, да, Чинтамани Пракарасадма Сукалпаврикша Лакшавритешу Сурабира Випалаянтам Лакшми Сахастра Шатасамбрама Севьяманам Говиндамади Пурушам Тамахам Баджами. Это первая молитва Брахмы, Творца Вселенной, обращенная к Кришне, да, и где он говорит, что я поклоняюсь Говинде, да, Кришне, изначальному Господу, который живет в обители духовных самоцветов, камня Чинтамани, где повсюду растут деревья желаний, да, калпаврикша, исполняющие любые желания, где коровы дают бесконечные океаны молока, да, и где в садах, да, и в этих цветущих лесах Вриндавана богини Лакшми или Гопи, да, служат Кришне. То есть такая изначальная очень красивая среда обитания. Вся природа вообще сама по себе божественна. Все изначальные растения, животные, вот эти вот красивые там реки, пейзажи. Это все исходит из духовного мира. А здесь, в материальном мире, это уже такая вторичная временная природа, которая проявляется на какое-то время, как-то там развивается, потом исчезает. И вот начинается эта книга с такого интересного сравнения, как эти вот два соавтора идут по Вриндавану, Мукунда Госвами, Друтакарма Прабу, и на дороге видят такую интересную сцену. Значит, навстречу им едет бричка, да? Скрипят самые колеса эти такие, вот немножко скрипит вся эта бричка, на шее у вала колокольчик как позвякивает, да? И этот, не торопясь, так этот погоняло, да, там что-то такое там кричит. Они так не спешают, такая патриархальная атмосфера, такие звуки. И с другой стороны вдруг трактор такой гремящий с каким-то там трейлером к нему там прикрепленным, да, он сразу же в нос дает такой выхлоп мощный этого дыма, да, вот, и такие резкие звуки по ушам, да, и в клубах дыма всего этого скрывается, да, исчезло. И они приводят пример в качестве столкновения двух типов мышления и двух типов цивилизации, которые порождаются этими двумя типами мышления. И они говорят, смотрите, давайте проанализируем первую картину. Что мы увидели? Мы увидели деревянную повозку, запряженную валом. Да? Какие материалы необходимы для этого? Да? Дерево растет тут же, из которой делается вся эта повозка. Да? Этот вол рождается здесь же. Да? Он питается топливом, так сказать, травой, да, которая растет тут же, да. То есть все местного производства. Вообще ничего не надо, да, какой-то там особенной промышленности разворачивать. Вот. И не отравляется окружающая среда, ничего, так сказать, какой-то такой естественный цикл, да. Он потребляет, тут же он, скажем, какие-то его же, так сказать, эти отходы, испражнения, тут же унавоживают землю, потому что это такие животные в благости, да, находятся. Вот. Это дает естественное удобрение земле. С другой стороны, но кажется, единственный недостаток этого, это то, что медленно, да, медленно. Но, в принципе, там спешить некуда, потому что городок небольшой, и поэтому все нормально, никто никуда не опаздывает, да. С другой стороны, мы берем такой блестящий, мощный трактор, да, который очень быстро ездит, да. Но они говорят, давайте проанализируем, что необходимо для того, чтобы его сделать, да. Для этого необходимо сразу, по меньшей мере, несколько видов промышленности полностью развитых, да. То есть, горнодобывающие, поскольку нужен металл, да. Металлообрабатывающая, да, какая-нибудь там еще литейная, потом вот это вот машиностроительная, да, потом необходима очень мощная индустрия по добыче топлива, очистке, хранению, доставке, да. Смотрите, сколько всего нужно, да? Просто чтобы один элементарный трактор сделать, да. И причем это все не в одном месте делается. Это там, это сям, да. Вот это возится оттуда, там какие-нибудь танкеры возят нефть там, с Ближнего Востока, да, этот металл добывается там-то, и везде люди, перевозки, хранение, транспорт, да. То есть потрясающая такая сразу система коммуникации нужна. Просто чтобы одну вещь сделать, да? Просто одну вещь. И в чем преимущество-то, да? Еще она воняет, да, грохочется. Вот. И люди, которые работают на всем этом, они сразу такими становятся более ожесточенными. Те, кто, скажем, те же самые пастухи, которые погоняют этих коров, или там на этой же повозке едущий человек, у него сознание совсем другого качества, чем сознание человека, который за рулем этого ужасного трактора. И в чем вообще преимущество-то всего этого? Просто быстрее. Немного быстрее, понимаете? Вот. Но если учесть, как часто он ломается, да? Сколько, скажем, там грязи от него идет, там, из всего прочего, как он создает эти вот неприятные такие звуки, которые разрушают всю такую патриархальную чистую атмосферу Вриндавана, которая нужна для духовной практики, для сознания Бога. Стоит ли свечи грамм? Они задают такой вопрос, да? Так вот в этом введении дается такая преамбула вообще всему анализу вообще состояния современной цивилизации. Вот. И вывод таков, что человек, как говорится, должен от материального желать чего? Просто здоровой жизни, да, спокойного такого существования, для того, чтобы быть в состоянии думать о Боге, развивать сознание Бога. Поскольку человек, по ведам, это духовное существо, которое по ошибке впало в материальный мир. И задача религии опять скорректировать его сознание и построить жизнь так, чтобы это живое существо могло опять вернуться обратно к Богу. Но люди, которые не имеют вот такого понятия о человеке, которые думают, что человек это просто ну, какое-то случайное творение вообще природы, да, что он не является духовным существом, и в его жизни не должно быть какой-то особой духовной цели, они о чем думают? Они думают о том, что первейшая потребность жизни это что делать? Удовлетворять чувства. Поскольку они имеют представление о человеке как о теле, просто я тело. Из чего состоит тело? Тело состоит из пяти чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Да? Вот и все. Пять чувств элементарных. Да? И все, что нужно, это просто видеть приятные вещи, слышать приятные звуки, есть приятные какие-то, ощущать приятные вкусы, прикосновения, запахи. Вот цель человеческой жизни. Чтобы все мои пять чувств получали идеальную пищу для всех чувств. Да? Вот такая цель человеческой жизни. Вот. И в принципе, даже это можно удовлетворять естественным путем, не нарушая законов. Но поскольку люди лишены знания, то они пытаются вот все эти свои потребности исполнять каким-то неестественным, очень грубым таким путем. И вот это само по себе постепенно приводит к развитию технологий, потом об этом будем говорить, как это все происходит, историю немножечко мы будем изучать, как это происходило в Европе, там переход, скажем, от такой вот аграрной экономики, такой более естественной среды к индустрии, которая и стала причиной нынешнего кризиса. Итак, в этой книге фактически что будет рассматриваться? Первое, это такая обобщенная картина мирового экологического кризиса, проблем, да. Второе, это материальные попытки решить эти проблемы и фактически видение их неэффективности. И третье, это духовный вывод о том, что все современные экологические проблемы, по сути своей, это проблемы, порожденные материальным сознанием, материальными желаниями, которые проистекают из неудовлетворенного сознания, сознание, оторванное от Бога. Да? Бог – это источник вечного наслаждения. Когда сознание отрывается от Бога, живое существо теряет контакт с наслаждением, счастьем. Поэтому оно пытается за счет эксплуатации внешнего мира получить счастье. Итак, вот эти вот три главных момента мы будем делать, разбирать. Да? Естественный выход, конечно, это переход на другую систему ценностей, но об этом чуть позже, это будет тема, наверное, второго занятия. Этот семинар у нас будет состоять из двух частей, он информационно такой очень объемный, вот поэтому сегодня мы рассмотрим только первую половину. Это такие неприятные вещи будем рассказывать в основном. Негативная информация будет как грязная, как ужасная, как кошмарно. Вот. И такие проблески надежды, если время останется, сегодня о них тоже поговорим. Вот. А вторая половина в следующий раз. Вы не сильно пугайтесь сегодняшней, так сказать, нашей лекции. Вот. Приходите в следующий раз, это будет более такая обнадеживающая встреча, поскольку там мы будем говорить уже о непосредственных путях решения. Итак, фактически введение этой книги заканчивается тем, что экологический кризис – это кризис духовный, это кризис мышления. И нужно для этого примерно то же самое, что говорил, так сказать, наш дорогой, незабвенный Михаил Сергеевич Горбачев, новое мышление. новое мышление, новое мышление. Да? Вот, в действительности все новое — это просто хорошо забытое старое. Вот, и все, что нужно, это просто вернуться к ведическим принципам жизни. Итак, мы переходим постепенно к главе первой, которая будет давать уже конкретные такие вот факторы, показатели того, что сейчас происходит в жизни Земли, да, в той среде, в которой мы живем. Итак, первая глава называется «Признаки экологического кризиса». Ну, я не знаю, как вот вы, например, ощущаете, но вот когда мы, например, жили в Садгороде 3 года, да, наш храм там находился, как-то особенно все это не замечалось. Но в те дни, когда, может быть, там несколько раз в неделю я выезжал в город, я возвращался из своего родного города обратно туда, как из газовой камеры. У меня было такое ощущение, какой-то такой вот осадка какого-то на языке, на горле, мне было так очень тяжело. Потом, когда мы приехали сюда, опять вернулись в город, храм, я немножечко уже попривык, вот, но в полной мере, конечно, привыкнуть не могу. Я вспоминаю один день, это где-то было, может быть, месяц назад, еще паром этот работал днем, я возвращался из кафе с лекции, вот, и не было ветра. И висел такой ужасный вообще смог над городом. Вот, множество труб там дымило, и машины все постоянно. Да, и в довершение ко всему, это лестница, которая идет наверх, там какой-то домик стоит рядом с ней. И дым, который шел из трубы, он прямо тут же, его никуда не сдувало, он осаждался. И, короче говоря, я еле добрался, так сказать, до этой вершины лестницы. Вот у меня лицо было такое полностью черное, покрытое всей этой гарью, внутри все было. Я так посмотрел сверху на Золотой Рог, вообще на всю эту акваторию, на все эти вещи, и мне стало страшно, что это вот мой, как говорится, родной, любимый город. И я вспоминаю свое детство, помню, что так не было, все было совсем по-другому. Да? Вот. И если и намечается, или есть в какой-то сфере прогресс, то явно не в сфере экологии. То есть я помню, так сказать, каким был город, тот же самый Амурский залив, ну я помню, так сказать, я жил в центре города, на Лазо, мы там купались регулярно, да. Я уже сейчас не купался в Амурском заливе, ну, лет, наверное, 20. И, честно говоря, не хочу. Потому что когда я подхожу, так сказать, там к этой воде Амурского залива, мне страшновато становится, что там происходит, да? Потому что со всех сторон там в него сливается такой нектар. То если сделать химический анализ, то умереть вообще можно. Итак, фактически, ну, я такой закоренелый горожанин, да. Другой на моем месте давно бы уже куда-нибудь там в деревню бы уехал, еще что-то, как некоторые делают. Я не могу, я дитя город, дитя Кали-Юги, да. Вот, но тем не менее, я очень обеспокоен тем, что происходит. Это ужасная ситуация, да. Вот, и мы будем говорить немного о разных таких вот аспектах, что же действительно происходит. Итак, какие существуют проблемы? Огромная утечка нефти, свалки старых автомобилей, у меня прямо из окна видно, вот там вот такая вот гора лежит, да? Это, особенно здесь сейчас, Владивосток, да, кладбище японских автомобилей. Грязный воздух, вонючая ужасная канализация, да? Вымирающие леса, свалки, отравленные реки и озера, да? Фактически на Земле, казалось бы, всего достаточно, да? Животные как жили в этой среде, так и остались жить в этой среде. Они ничего такого не изобретают, никакой индустрии, никаких технологий, ничего не разрушают, да? Но люди, кажется, самые разумные из всех, встали какие-то такие странные рельсы развития, что они противопоставили себя собственной среде обитания. Представьте себе, что вот вы живете в какой-то среде, да? И вы вдруг сами так стали жить, что вы разрушаете то место, где вы живете. Одним словом, вы пилите сук, на котором вы сидите. Насколько это разумно вообще, да? Что мы, где живем, там же, я извиняюсь, и гадим, да? Вот, обычно, ну, как сказать, я приведу такой пример, что мы же ну, не по всей квартире это делаем, по меньшей мере, туалет в каком-то месте, да, поставлен все, так, ну, цивилизованно, да, в каком-то месте. А так получается, что вроде бы ходим-то мы все в туалет, да, это как бы сфера деятельности у нас еще культурно поставлена. А вот все остальное, отходы,
2: отходы же не только из наших тел исходят, да? Вот. Люди были бы возмущены, если бы на каждом углу они встречали там все эти, так сказать, там кучи, лужи там и прочие вещи, да? Даже какой-нибудь кот там несчастный сделает это, его там уже готовы убить, да? Вот. Но дело в том, что из всех тел исходят отходы. Из тела автомобиля исходят отходы. Из тела парохода исходят отходы, да? Везде разные тела, это тела всевозможные, да? Они все что-то потребляют и все что-то выделяют. И это их как бы испражнение своего рода, да? Из этих труб там, оттуда, отсюда. Это выход, это выхлоп, понимаете? Это примерно то же самое, что из нашего тела исходит. Мы так, может быть, не думаем. Но, по сути дела, это еще страшнее. Понимаете? Это еще страшнее. Потому что это вещи неестественные. То, что из нашего тела исходит, так Господом устроено. Но эти трубы понатыканные, там всякие разные другие вещи, о которых мы говорим, это сделал не Господь. Это уже сделали мы, будучи неудовлетворены тем стандартом счастья, который Кришна дал нам, живите просто, мыслите возвышенно. В природе все уже есть. Мы говорим, нет, чего-то здесь не хватает. Мы усовершенствуем это несовершенство природы. Мы достроим, доделаем, да? Вот так мы действуем. Теперь давайте смотреть, к чему это все фактически приводит. То есть, в какой-то момент религия стала приходить в упадок, об этом чуть позже, и на смену естественной технологии, то есть технология ведическая, как нужно общаться с миром через Бога, когда жизнь в жертвоприношении, в яге, да, стала деградировать, мы решили духовную технологию поменять на технологию материальную. Теперь главным таким технологическим моментом является не милость Господа, да, как мы прочитали в этом стихе, Трицакунти говорит, твой взгляд дает все это благословение, да, а на что Кришна смотрит? На то, что мы предлагаем. Когда все совершается как жертвоприношение, Кришна принимает эти вещи, благословляет и приходит процветание. Естественный цикл в природе. Мать как земля, да? Мать-земля, а отец, простите, кто? Кто отец? Отец, Кришна говорит, агам, виджа, прадав, пита, а я есть отец, да? Дающий все необходимое. Он как бы своим взглядом дает все эти вещи. Все богатства исходят из Бхагавана, из него. Но мы решили, что нам этого мало. Что-то не хватает в этом образе жизни, и мы решили усовершенствовать, да, совершенное творение Бога. Теперь смотрим, что происходит. Если люди не изменят этого своего такого вот умонастроения, да, и если, так сказать, люди не изменят свои системы ценностей, тогда все те проблемы, которые сейчас происходят, они фактически будут повторяться, да. То есть и Чернобыль, и все уничтожения лесов, и гибель озер из-за кислотных дождей, и аварии на химических предприятиях, и массовые отравления, да, и всякие там вредные производства. Это называется угрокарма в Бхагавад-гите, то есть разрушение мира, разрушение жизни. Да? Теперь мы будем коротко говорить о разных таких вот проявлениях Кали-юги. Да? Такие вещи, которые, может быть, мы даже не знаем. Уничтожение редких животных. Да? Охота ради деликатесного мяса, меха, или ради забавы, уже поставил на грани исчезновения некоторые виды животных. До 1000 видов животных сейчас на грани вымирания. Просто так. К примеру, за 80-е годы количество африканских слонов с 1,5 миллиона сократилось до 600 тысяч. И в 1989 году Международная торговая конвенция проголосовала за прекращение торговли слоновой костью. Прекратили все это. Это не просто потому, что мы слонов так сильно любим. У нас к слонам, собственно говоря, никаких особенных сентиментов нет. Надо понять, что все виды жизни существуют для чего-то, понимаете? И существует некий баланс в природе, да? И когда какой-то один из видов жизни вымирает, или что-то такое происходит, это одно звено в цепи какое-то разрушается, и постепенно начинает рушиться вся остальная цепь. Поэтому мы не то чтобы за слонов там, или против слонов, а просто мы должны понять, что мир – это некое единое целое. И здесь все имеет какую-то свою функциональную нагрузку. Одно звено, один винтик, понимаете, из механизма убираете, и уже не то, что мы так к этому винтику привязаны, но выясняется, что на этом винтике много чего держится. Да? Это лишь один просто из таких вот моментов. Следующее. Тропические леса. Тропические леса – это жертвы мясной промышленности. Миллионы гектаров вырубаются ежегодно под пастбища для убойного скота. Пастбища, где будут пастись скот, который будут убивать. Не просто потому, что они хотят покормить, они любят этих животных. Нет, они любят их мясо. Понимаете? Если я вам скажу, я вас люблю, на самом деле я ваше мясо люблю, да? Это что за любовь такая, да? Я вас буду кормить тем, чтобы с вас есть потом позже, да? Вот такая у них любовь к животным. Итак, вырубаются ежегодно под пастбища миллионы гектаров, да? Для убойного скота. А также для выращивания сои, которая экспортируется для подкормки баранов на убой. Тропические леса на планете занимают 3,5 миллиона квадратных миль. Это примерно площадь США. Да? И каждый год вырубается 45 тысяч квадратных миль. Это размер такой страны, как Никарагуа. Да? И написано, что при таких темпах все тропические леса планеты будут вырублены через 80 лет. Совсем немного осталось при таких темпах, если темпы сохранятся. Да? Это касается не только тропических лесов, но и умеренные зоны севера, да, такой как Россия, Канада, США, Швеция, да. И для глобальной экологической системы это фактически будет катастрофой, потому что леса это легкие планеты, да. То есть существует определенный обмен, да, как, скажем, там они потребляют одни, сказать, вещества вырабатывают другие. И когда, скажем, леса уменьшаются, то уже как легкие, кстати, себе просто умирают и все, да, нечем дышать. Нет этих очистных сооружений. Все яды будут поступать непосредственно в нас. Следующая проблема – это разрушение почвы. Разрушение почвы происходит главным образом из-за интенсивного использования химических удобрений, которые делают почву безжизненной. Интересный такой момент, что вообще все рождается, скажем, вкусы, там, да, скажем, типа, овощей, там, фруктов, зерна и всего прочего, изначально питательные вещества, все это из земли. Из земли, из нормальной эксплуатации земли. Да? Вот. Но когда люди производят, скажем, не для того, чтобы просто самим потреблять, а когда экономика становится не локальной, не для поддержания просто того места, где мы живем, а рыночной, то есть нам нужно произвести очень много, чтобы продать еще другим, которые этого не делают, да? Тогда начинается эксплуатация. То есть теперь нам мало как бы вот этой вот живородящей силы земли, и чтобы усилить эту вот, мы пытаемся всякие химические вещества, да, сыпать. Нам кажется, что земля не такая эффективная, не такая плодородная, нужно больше всякой гадости туда сыпать, да, сыпать. И урожай действительно большие, помидоры больше, так сказать, и такие красные, и такие красивые, и все прочее. Но суть в том, что вот такая постановка вопроса сама по себе делает землю совершенно мертвой через какое-то количество времени. Да? Потому что она рассчитана на многие годы эксплуатации, но нормальной эксплуатации. Да? А когда нам нужно больше, чем нам надо, в действительности, да? Вот когда мы хотим больше продать, деньги сделать, не просто есть это, сколько нам необходимо, быть счастливым этим, а когда нужно больше, да? Но мы пытаемся эксплуатировать все эти вещи. Это фактически выжигает место определенное. Да? И цель какая всех этих разных химических удобрений и прочих? Для чего? Да? Для того, чтобы создать, например, какие-то сорта тех же помидоров, такие с очень твердой шкурой, да, которые не будут биться, когда их будут транспортировать, долго будут храниться, может, их нужно везти с одного конца планеты на другой. Да? У них будет красивый товарный вид, но они совершенно безвкусные. Почему? Потому что там не из земли, естественно, соки, а из всех химических удобрений. Да? В Японии, например, вырастили, мы говорили, квадратные арбузы. Для удобства транспортировки. Круглые катаются, там место занимают. Так, как-то так глупо, да? А квадратные нормально положили, как кирпичи. Очень хорошо, здорово, никаких проблем. Понимаете? Это можно. Но из земли-то суть в том, что квадратные арбузы не растут, понимаете? Чтобы вырос квадратный арбуз, необходимы определенные там какие-то, не знаю, удобрения, проще какие-то такие вещи, какие-то там формы там и всякие разные дела. Так он просто не будет расти, понимаете? То есть нужно целая куча всяких разных других таких вот добавлений, чтобы это произошло. Да? Итак, фактически, те, кто вот этими всеми удобрениями так активно химическими пользуются, они не думают о земле, да? А думают большим образом о деньгах. И, естественно, питательность почвы заменяется химическими удобрениями. Да? Следствие этого какое? Безвкусные продукты, так как вкус идет из живой земли. Да? И уже вследствие применения химических удобрений с 50-х годов, начиная, 1/5 плодородных земель на планете уже уничтожена. 1/5 уже нет. Понимаете? Это активно стало использоваться в 50-х годах. Читаем дальше наши оптимистические новости. Мусорные отходы. Горы мусора стали неотъемлемой частью цивилизации, где люди имеют больше, чем им необходимо. Сейчас интересные цифры будут. Житель индустриальной страны использует в 10 раз больше стали, в 12 раз больше топлива, в 15 раз больше бумаги, чем житель так называемой развивающейся страны. Представьте себе, в 10, в 12, в 15, да? А это же все требует промышленности, это же нужно выпускать все, делать, понимаете? Это же требует энергии, чтобы все крутилось, работало, да? Дальше. Ядовитые отходы. Тяжелые металлы, такие как свинец, хром, ртуть, никель, кадмий, обладают большим отравляющим эффектом. К примеру, свинец в краске, сурик, знаете, такая штука, сурик, суриковая краска, это свинец там есть, да? И свинец в краске или водопроводных трубах вызывает малокровие, снижение умственных способностей, особенно у детей. Да? При захоронении тяжелых металлов они неизбежно попадают в воздух, в питьевую воду. Другая проблема с химической промышленностью – это аварии. В 1985 году в Бхопале, в Индии, сломался клапан на карбидном заводе и произошла утечка 30 тонн метана смертельной концентрацией. 2000 человек, живущих по соседству, погибли, 17 тысяч получили тяжелейшие травмы. Да? Такие аварии заставляют нас задуматься, насколько же нам нужна индустрия ради счастливой жизни. Да? То есть, ну, карбид очень такая для жизни вещь вообще необходимая. Я без него просто без карбида жить не могу. Так проснусь с утра, так сразу кричу, карбида. Зачем он нужен в жизни, понимаете? Он вообще не нужен как таковой, да? Но он является каким-то элементом технологии, понимаете, в чем-то другом. Вообще-то он не нужен для жизни, для счастья. Я не знаю, сколько мне нужно карбида, чтобы быть счастливым. Никогда об этом не задумывался, понимаете? Но вот этот вот завод, одним махом 2000 человек погибло, да, и 17 тысяч получили тяжелейшие ранения. Понимаете? Это очень важно, карбид для жизни. Понимаете? Чтобы мы жили вечно, там были счастливы, сыты. Это просто совершенно необходимо, понимаете? Это вообще никому не надо, такие вещи, если уж на то пошло, да, серьезно говорить. Далее, вывоз и захоронение ядовитых отходов. В августе 86 года из Филадельфии вышло судно, груженное 15 тысячами тонн ядовитого пепла, полученного после сжигания отходов. 18 месяцев они искали, куда сгрузить этот запасный груз. Нигде не хотят. Ну кому надо 15? Вам не надо 15 тысяч тонн ядовитого пепла, не надо? В темные ночи, что называется. Но Greenpeace, это вот, как это, система, зеленый мир, да, они их выследили. Они там долго кричали, что они могут с ними поделать, да? Фактически вся Америка и Европа переживают сходные проблемы с вывозом вредных отходов. Потому что, как мы видели, да, эти цивилизации во много раз больше всего потребляют, да? И потом же, извинитесь, эти там, ну, не знаю, пакетики и прочее, всякая эта ерунда, там какие-то там товарные промышленные отходы, все потом сжигается, да, каким-то образом. Но все-таки это в какой-то век превращается, куда девать, да, куда девать. Вот проблема, да. То есть цивилизация, вообще-то, на самом деле, в природе, есть природа, тоже технология определенная. Но заметьте интересный момент. В природе нету отходов. Вот просто подумайте над этим. В природе не существует проблемы с отходами. То есть все то, что в природе есть, это является, ну, чтобы, является пищей для кого-то. То есть как-то так все происходит интересно, что одни продукты распада играют какую-то позитивную роль. Здесь нету этих вот проблем с отходами вредными. Это естественная технология, созданная Богом в природе, да? Но мы создаем другую технологию, которая дает огромное количество отходов, которые к нам же возвращаются через пищу, через воздух, через воду, через что угодно. Да? Вот уже аномалия развития. Вот уже показатель того, что мы не по тому пути идем. Отошли от природного, от природной технологии. Да? Пестициды. Очень поэтичное слово. Чтобы защитить урожай от насекомых и животных, используют дешевые пестициды вместо нехимических средств. Их опасность уже остановлена, но их продолжают выпускать, так как ими можно быстро и легко решать проблемы. В самых развитых странах их стараются уже не применять, и их там трудно продать. Но смотрите, что интересно получается. Но другие страны покупают. Интересно, по иронии судьбы, продукты, опрысканные этими пестицидами, возвращаются в то же США, то есть США экспортируют пестициды, сами их не имеют, да? Но они покупают продукты, опрысканные ими этими же пестицидами из других стран, куда они там все это продали, это возвращается им. Это называется карма. Да? Нам не надо, мы их продаем, да? Но потом покупаем продукты, которые произведены за счет этого. Вот это возвращается к нам, все эти яды внутрь. Да? Дети страдают больше от всех этих вещей, так как они больше едят свежих фруктов и овощей. Их тела меньше и слабее. Поэтому они в 4 раза больше страдают от этих всех канцерогенных пестицидов. Далее. Ядерные отходы и аварии. Ядерные отходы – это самые опасные отходы. Вопрос об их безопасном захоронении остается открытым. Они сохраняют свою вредоносную силу в течение 250 тысяч лет. 250 тысяч лет. По-прежнему остаются опасными, да, пол Кали-Юги, эти ядерные отходы. Да? Вы знаете, 26 апреля 86 года на Чернобыле произошел взрыв реактора. Да? По официальным данным погибло 31 человек, по неофициальным 7 тысяч. Да? 135 тысяч было эвакуировано. Радиоактивное облако с осадками покрыло больше половины Европы. В США за 85 год реакторы из аварийных ситуаций отключали 765 раз за один год. Отключали реакторы, потому что были аварийные ситуации. До взрыва не дошло, да? То есть, ну, само по себе это говорит о том, что это такое атомная энергетика, насколько это вообще в действительности опасно. Это такая игрушка, да, которая может давать энергию, но если чуть-чуть там зазеваешься, то будет весело, да? Следующее. Загрязнение воды. Самые масштабные случаи загрязнения происходят при авариях на нефтяных скважинах в океане. В 1979 году в Мексиканском заливе произошел выброс 140 миллионов галлонов нефти, да, которая покрыла 10% поверхности залива. Мексиканский, это где Куба находится, Мексиканский залив, это очень много, да? Большой залив. Транспортировка нефти тоже опасна. Ежегодно при авариях на танкерах в море выливается около 120 миллионов галлонов нефти. Но 6 раз больше нефти, да, попадает в океан вследствие регулярной промывки нефтяных танков. Это не авария, это просто регулярная деятельность. Промывают эти танки, да, стоков с городских улиц и по другим причинам, связанным с использованием автотранспорта. Все эти, скажем, там выхлопы, да, все эти, так сказать, лужи и прочие вещи.

воздух. Воды выпиваем в сутки около 2 литров, а воздуха вдыхаем около 15-20 тысяч литров каждый день. Понимаете? 15-20 тысяч литров каждый день воздуха мы вдыхаем. И этот воздух отравленный. Главный источник загрязнения воздуха – автотранспорт. Автотранспорт. По данным Мировой организации здоровья и ООН, 2/3 городского населения Земли дышат грязным воздухом за пределами нормы. Да? Любой житель такого города, как Бомбей, дышит воздухом, содержащим столько грязи, как если бы он выкуривал 10 сигарет в день. Понимаете? Даже не курящий человек. Да? Исследования в Афинах, в Греции, показали, что уровень смертности в те дни, когда над городом висит смог, 6 раз выше, чем в ясные дни. Грязный воздух и кислотные дожди. Понимаете, что такое кислотные дожди? Это дожди, облака, да, которые, так сказать, пропитаны этой всей вот гадостью. Да? Грязный воздух и кислотные дожди также разрушают памятники архитектуры. Акрополь, этот вот памятник в Афинах, да, пострадал за последние 25 лет больше, чем за предыдущие 2500. Просто из-за загрязнения этой вот окружающей среды. Следующее. Кислотные дожди. Главными причинами кислотных дождей являются двуокись серы, СТЭЦ, да, где жгут уголь и нефть, и окись нитрогена, это выхлопные газы автомобилей. Иногда кислотные дожди бывают вследствие извержения вулканов и лесных пожаров, но индустрия еще усугубляет это. Да. Во многих местах дожди буквально такие же кислые, как лимонный сок, или как кислота в батареях, в аккумуляторах, если вот такие же бывают по силе кислотные дожди. Да? Кислотные дожди убивают урожаи, деревья, рыбу и других обитателей вод, а также разъедают здания и статую. Далее, следующий момент. Глобальное потепление. Углекислота составляет лишь 0,03% атмосферы, но ее наличие крайне важно. Ученые утверждают, что именно она удерживает тепло в атмосфере, которая иначе ушла бы в открытое пространство. Этот парниковый эффект, который как раз и дает нам замерзнуть. То есть углекислота – это то, что удерживает тепло, да? Поэтому какой-то такой теплый слой вокруг Земли. Да? Углекислота – это естественный продукт органического распада и дыхания животных. Но индустрия выбрасывает в воздух дополнительную углекислоту, что может привести к опасному повышению температуры на Земле. Около 75% углекислоты попадает в атмосферу ежегодно, как следствие выхлопных газов и сжигания топлива. Еще 20% получается от сознательного сжигания лесов с целью высвобождения площадей под пастбища. По данным ООН, потепление климата, слушайте, может вызвать поднятие уровня мирового океана на 2 метра в течение следующего столетия. А вот теперь самое интересное. Это повышение уровня уже идет. Если океан поднимется лишь на 1 метр, всего лишь один, это вот немного, да, всего на 1 метр, это затопит 5 миллионов квадратных километров низменных земель. И на этой территории сейчас проживает 1 миллиард человек. И эти низменные эти земли, да, составляют 1/3 урожайных земель планеты. Всего 1 метр нужно, чтобы поднялся, чтобы затопило вот это вот 5 миллионов квадратных километров. Да? И это не просто чьи-то страшилки, это реальные факты, реальные цифры, которые приводят ученые. Следующая штука. Разрушение озонного слоя. В 1974 году в Калифорнийском университете города Ирвин, США, было сделано заключение, что хлорофлюорокарбонаты, содержащиеся в аэрозолях, растворителях, спреях и фреоне разрушают озон. Озон, находясь в высших слоях атмосферы, защищает жизнь на Земле от вредных излишних ультрафиолетовых лучей. Усиление ультрафиолетовых лучей ускоряет сгорание кожи, увеличивает случаи рака кожи и вызывает катаракту. Также можно нанести вред растительному и животному миру, включая планктон, который играет важную роль в цикле питания обитателей вод. То есть, понимаете, озонный слой, он тоже защищает Землю определенным образом, да? Вот эти вот все штуки, которые были упомянуты, да? Аэрозоли, растворители, спреи, фреон, разрушают этот озоновый слой. И вследствие этого он делается таким более тонким. Дырки даже есть, эти, вот над Антарктидой эта дыра большая, расширяется размером в Северную Америку. Антарктида дыра сейчас. Или? Вот это все то, что увеличивает ультрафиолет. А ультрафиолет, солнечные лучи, не такие уж безобидные.

0: люди на самом деле. Вот. И я видел, например, в Австралии, там, ну, в той области работал несколько лет, там все люди рыжие, конопаты, там очень часто, очень распространено заболевание такое, как рак кожи, да? Это очень опасная вещь, потому что там очень тонкий озоновый слой. Это для тех, кто собирается в Австралию, это как в райскую страну, чтобы знали, с чем там придется столкнуться, кстати говоря. Военные действия, окружающая среда. В 91-м году, во время войны в Персидском заливе, когда там Ирак с Кувейтом воевал, Ирак специально выпустил миллионы галлонов нефти в Персидский залив с целью избежать атак из-под воды, да, и повредить опреснительным заводам Саудовской Аравии. Были подожжены сотни нефтяных скважин, дым от которых превратил день в ночь над Кувейтом. Эти черные облака дыма распространились по всему Ближнему Востоку и части Южной Азии. То есть это к тому, что когда начинаются какие-то военные конфликты, то при нынешней, так сказать, технике, при нынешних возможностях окружающая среда страдает очень-очень сильно. Да? А если еще учесть, так сказать, что сейчас есть такие вещи, ну, как химическое, бактериологическое оружие, то если эти вещи уйдут из-под контроля, и что-то такое будет запущено, то это страшное дело, что может быть. Да? Итак, это такие общие, да, вещи. Да? Каковы перспективы? Да? Видя, в какой ситуации находится Земля, люди с духовной ориентацией ищут пути решения. Очевидно, что экологический кризис происходит из-за кризисов сознания, да, человека. Мы отстаиваем духовный взгляд на Вселенную как способ привести планету в более здоровое состояние. Да? Позитивные изменения подразумевают добровольное принятие более простого образа жизни. В конце концов, для счастья человека не нужно столько индустрии. Для людей, ослепленных близорукой жадностью, такие социальные изменения могут показаться радикальными. Но те, кто способны оценить духовную мудрость, которая вела цивилизацию прошлого, ждут этих перемен в действительности. Так заканчивается первая глава, то есть это такое вот нагнетание, да, обстановки какой не очень-то благоприятной, ужасные такие вещи. Вторая глава называется «Мясо и окружающая среда». Вот, здесь тоже такие страшные вещи. Вот, а уже с третьей главы начинается такое постепенное как бы отдохновение слегка, некоторые проблески надежды, что кое-кто начинает эти вещи замечать и уже начинает что-то делать. Итак, я эти вещи тоже буду говорить. Все виды жизни, на самом деле, как я сказал, являются необходимыми, важными для определенной гармонии. Все является нужным. В этом мире нет ничего бесполезного. Господь создал все так, что все с чем-то как-то связано. Да? И когда мы начинаем не разобравшись в том, что для чего нужно вот так вот то или другое уничтожать, то мы, как я сказал, разбиваем какое-то звено в гармонии, и это возвращается нам тем же самым. Да? И начинается эта глава с того, что предлагаются такие определенные меры, которые могут помочь человеку перестать быть мясоедом, то есть это принятие определенных принципов. Да? Первое, это люди не должны убивать животных без крайней нужды. Они должны быть сострадательными коровам и другим. Они должны их любить так же, как своих собак, кошек. Это принцип ахимса. Это называется самадаршина, равно видеть все живые существа. Второе. Коровы – это самые ценные для людей животные. Они дают нам топливо в форме навоза и газа, да? Силу для вспашки земли, транспортировки, перемолки чего-либо там, да? Ирригации. Они дают удобрения, они дают молоко и его производные. И после естественной своей смерти они дают кожу. Далее. Убийство животных нарушает законы природы и создает индивидуальную коллективную карму. Тщательные медицинские исследования показывают, что мясоедение опасно для здоровья. Массовое убийство животных притупляет страдания людей и уходит уважение ко всем видам жизни, включая самого человека. Вследствие убийства, вследствие постоянного греха, сердце человека оскверняется, ожесточается очень сильно. Его способность чувствовать, ощущать боль других, страдания уменьшается во много раз. Мясное питание значительно дороже вегетарианского. Отказ от мяса и переход на вегетарианство мог бы радикально увеличить производство продуктов питания и спасти миллионы людей от голода. Массовое убийство животных разрушает окружающую среду. И сейчас мы опишем, как это происходит и каковы последствия. Мясная промышленность прямую связана с уничтожением лесов, образованием пустынь, загрязнением, перерасходом воды, загрязнением воздуха и эрозией почвы. Очевидно, что лучшее, что вы можете сделать для Земли, не поддерживать мясную промышленность, прекратив потреблять ее продукцию. Это слова некого Нила Барнарда, президента врачебного комитета по ответственной медицине США. Да? И вот есть такая книга, называется «Что стоит за говядиной?». Из нее цитата интересная. «Сегодня миллионы жителей Земли употребляют бесчисленные гамбургеры, бифштексы, гуляши и так далее. Совершенно не осознают того, как их питание влияет на биосферу и саму жизнеспособность Земли. Каждый фунт мяса, полученный за счет зерна, да, получается путем разрушения лесов, эрозии почвы. От этого пересыхают реки, и в воздух выбрасываются миллионы тонн углекислоты, нитроокиси и метана. Это просто последствия мясоедения. Теперь здесь говорится о том, как мясоедение влияет на разрушение лесов. Согласно журналу Vegetarian Times, половина ежегодно вырубаемых лесов, особенно в тропиках, отводится под пастбище для убойного скота. Каждый фунт мяса из центрально-южноамериканских коров получается за счет вырубки 55 квадратных футов тропической растительности. В США 260 миллионов акров леса вырублено под пастбище для убойного скота. Любой человек, становящийся вегетарианцем, спасает один акр деревьев в год. Всего-навсего. Один акр деревьев в год. Следующий момент. Неэффективность использования сельскохозяйственных ресурсов при мясоедении. Около половины выращиваемого на земле зерна скармливаются животным, которых откармливают на убой. Чтобы получить 1 фунт говядины, скармливаются 16 фунтов зерна и сои. Если бы люди стали вегетарианцами, это привело бы к большой экономии. 20 вегетарианцев можно прокормить на земле, где едва прокармливается один мясоед. В 20 раз. 20 против 1. 80% кукурузы, 95% овса, выращиваемых в США, используются для мясного производства. 56% сельхозземель еще и для этого. Да? 80% кукурузы, 95% овса, выращиваемых в США, скармливаются убойному скоту, а 56% сельхозземель используются для мясного животноводства. Если бы все зерно и сою, которую скармливают скоту, отдавали людям, можно было дополнительно кормить почти 1,5 миллиарда человек. Эрозия почвы и образование пустынь. Да? Интенсивное производство зерна, причем интенсивное, да, на корм скоту, не то, что нам надо есть, а для производства мяса очень много-много, больше, да, за счет интенсификации, да, происходит высокая, очень усиленная эрозия почвы. Да? По данным 86 года, 1 фунт мяса производится за счет потери 35 фунтов плодородного слоя почвы. За последние несколько столетий США потеряли около 2/3 уже верхнего слоя почвы. Да? В Австралии и Африке эта эрозия почвы способствует расширению пустынь, загрязнению воздуха. Мясная промышленность сжигает огромное количество ископаемого топлива, загрязняя воздух. Если считать в калориях, для производства говядины требуется в 39 раз больше энергии, чем для производства зерна и сои. В 39 раз. Если бы население США стало вегетарианцами, их импорт, ввоз горючего снизился бы на 60%. На 60% меньше нужно горючего, понимаете, просто если бы стали вегетарианцами. Разведение коров на убой увеличивает количество метана в атмосфере. Мы говорили об этом, да? Метан опасен, так как одна молекула метана удерживает в 20 раз больше тепла в атмосфере, чем одна молекула углекислоты. Это обозначает процесс потепления. Да? Смотрите, и коровы, которых перекармливают, потому что на убой нужно перекармливать, да? Те, которых перекармливают, выделяют гораздо больше метана, чем коровы, которые питаются естественным образом. То есть такая элементарная вещь, да, что нужно производить говядину, нужно перекармливать, они дают больше метана, этот метан в 20 раз больше удерживает тепло в атмосфере. Начинается этот вот парниковый эффект, да, потепление, из-за которого таяние, подъем воды, затопление земель. Чувствуете, какой замкнутый цикл? Просто из одного желания. Я хочу есть мясо. И все. И это желание включает целую цепь последствий вот таких вот. Одно за другое цепляется. Все в мире связано. Загрязнение воды. Около 50% загрязнения воды в США происходит в связи с откормкой скота. Пестициды и удобрения, используемые для выращивания зерна, для откормки, стекают в озера и реки. Они также отравляют грунтовые воды. Нитраты, испаряющиеся из открытых танков, в которые сбрасывают экскременты животных, приводят к кислотным дождям, убивающим леса. Еще один аспект на сегодня. Кроме загрязнения воды, идет очень мощный перерасход воды. Мясная промышленность потребляет огромное количество пресной воды. В США она забирает ежегодно 50% всей потребляемой пресной воды. Всей. 50% мясная промышленность. Чтобы прокормить среднего мясоеда, нужно 4200 галлонов воды в день. А для лакто-вегетарианца, то есть лакто, это означает молоко, лакто, то, что мы, да, для лакто-вегетарианца требуется лишь 1200 против 4200 в день. Чтобы произвести фунт пшеницы, нужно 25 галлонов воды, а для производства 1 фунта мяса 2500 галлонов. Итак, выводы. Существенного вреда природе можно было бы избежать, если бы люди стали вегетарианцами. Другие интересные еще проявления и факты по мясоедению. При трансформации зерна в мясо теряется 90% белка. Просто белок, просто зерно в мясо трансформируется, да, когда люди едят это зерно в форме мяса уже, да? 90% белка теряется, 99% углеводов теряется, и теряется 100% питательной клетчатки полностью все. Далее, вегетарианцы менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и раковым заболеваниям, чем мясоеды. Вегетарианство более приятно для ума и дает большее разнообразие вкусов. Если бы, ну здесь данные в основном Америки, потому что авторы американцы, но тем не менее, пропорции, я думаю, везде примерно одинаковые. Если бы американцы снизили потребление мяса лишь на 10%, то есть даже речь идет не о том, чтобы все, а всего лишь на 10%, если бы они снизили потребление мяса, можно было дополнительно кормить 60 миллионов человек. Мясная диета невыгодна с точки зрения сельхозэкономии. Так она дает огромное количество вредных отходов и неэффективна с точки зрения питательности. На воде, потраченной для выращивания одной убойной коровы, может удерживаться огромный боевой корабль. Чтобы вот одну просто корову вырастить, которую потом убьют. Забойную корову. Да? Это так заканчивается вторая глава. Самое страшное уже позади. Про самые ужасные вещи мы уже прочитали. Да. Ой, это те самые, знаете, это вот я сам... 4 литра, да? Галлон. Это вот какая-то соответствие этой системе. В общем, то есть если делить на 4... Но, в принципе, это не так важно, поскольку пропорция более или менее понятна. Вот, но если переводить наши, да. Фут это, по-моему, 1/3 это метра, да? Где-то 33 там, сантиметра, это фут. Вот, но это я извиняюсь, поскольку авторы американцы, они все в их, так сказать, единицах таких вот делают. Итак, последнее, что мы сегодня сделаем, это 3 главу, наверное, прочитаем, она небольшая. Называется «Навстречу духовному решению». И на этом мы сегодня остановимся. А остальное, самое интересное, еще надеялся сегодня корни экологического кризиса в НТР. Но это ладно, это в следующий раз, потому что сегодня нужно чуть-чуть пораньше закончить. 3 глава называется «Навстречу духовному решению». Итак, то, что неестественное состояние сейчас на планете и то, что существует такая конкретная проблема, это... видно всем. Просто многие люди не понимают, как это все связано, что за механизм такой, да, что все упирается на самом деле в наше желание. Тем не менее, какие-то попытки они делают. Недавно мы разговаривали с одним милиционером, он бывший инженер по экологии. Да? Вот, и мы с ним, так сказать, на эту тему зацепились там и где-то. Поговорили примерно час, да. Сначала он думал, что мы какая-то опасная секта ужасная. Вот, но после этого я ему объяснил, что мы вообще заодно должны действовать, потому что я говорю, вы, дорогие друзья, боретесь с последствиями разных, так сказать, вещей, с следствиями, да, мы пытаемся с причинами, меняя сознание людей. И кажется, что он начал немножечко соображать, так он так уже зауважал нас немного после первого часа общения. Итак, некоторые люди начинают понимать, он тоже там что-то про экологию, ну что вы можете сделать? Он говорит, вот очистные сооружения, то есть, я говорю, ерунда все очистные сооружения, зачем пачкать в первую очередь, да? И начал объяснять ему, что суть не в очистных сооружениях. И так, там интересно сразу, он сам, эти авторы, да, жители Шанги, США, Европа и Япония несут самую большую ответственность перед миром за экологический кризис. 1 миллиард самых богатых людей, это примерно население США, Европы и Японии, да, 1 миллиард самых богатых людей создал такую цивилизацию, стяжательную и безрассудную, которая привела планету в опасность. Стиль жизни этого высшего эшелона, водителей машин, мясоедов, любителей соды и кока-колы и производителей максимального количества отходов, создал ужасающую угрозу для планеты. То есть, как правило, считается, что это очень развитые страны, да? Потому что процветанием считается способность потреблять. Да? Та страна развита, где высокий уровень потребления, где я много чего потребляю, поскольку цивилизация потребительская, это считается высокий уровень жизни, да? Где есть возможность больше потреблять. Итак, люди начинают понимать, что это уже опасно. Да? Как же они пытаются материальными путями решить эти проблемы? Есть материальные пути решения экологических проблем. Они такие, очень неэффективные, но тем не менее кажется, что они что-то дают. Вот решение. Кто-то из этих людей переходит на кожезаменители, да? Особенно в Европе. Если вы сейчас пройдете в какой-нибудь такой там, не знаю, шубе из этих самых там, из каких-нибудь песцов там или там из лесы, могут на полном серьезе лицо побить. На полном серьезе. Могут просто подойти люди, раздеть вас, так сказать, сказать, что мы, извините, из самого общества любителей охраны животных, вы оскорбляете наши чувства. На глазах у вас разрезать все это, сказать на кусочки и плюнуть вам в лицо в решение всего. Им ничего не будет. Потому что они защищают мораль других. Вот, они переходят, скажем, на кожезаменители. Способ такой интересный, да, борьбы. Они протестуют против убийства животных, вступают в разные общества, говорят, защитим китов, там, еще кого-нибудь, слонов, там, разных всяких таких существ. Они становятся вегетарианцами, это хорошо. Кто по здоровью, кто по соображению этики, по разным. Greenpeace, да, Зеленый мир, организация, ловит, клеймит всех этих загрязнителей, браконьеров. Такая у них борьба. Пытаются перерабатывать отходы бумаги и стекла. Такая попытка. Пытаются экономить энергию и воду. Другие финансово поддерживают, да, жертвуют на какие-то экологические мероприятия. Некоторые устраивают там какие-то демонстрации, бойкотируют там, объясняют другим вредность определенных. Не покупали, да, и таким образом разорили бы вредные производства, не покупая их продукты. Кто-то там выражает массовые протесты против строительства атомных электростанций, вредных производств возле городов и деревень. Другие создают при ООН комитеты по контролю за экологической ситуацией. Но несмотря на все эти вещи, кризис продолжает усугубляться. Да? И некоторые говорят, в действительности проблема состоит в том, что планета перенаселена. Мир очень перенаселен, поэтому из такого населения, естественно, что будут вот такие вот проблемы. Но на самом деле это миф. Это миф. Такие люди говорят, что раз планета перенаселена, значит необходимо поощрять различные формы контроля рождаемости. Например, аборты. Да? Вот. На самом деле уже... По предсказаниям некоторых ученых, давно должен был начаться массовый голод. Если перенаселена планета, давно уже должно было все начаться. Да? Но пока этого не происходит. Почему-то. Да? А в некоторых местах голод происходит. Но не из-за того, что они перенаселены, а из-за недостатка дождей, нет урожая. Да? Или каких-то политических интриг. Какого-нибудь неправильного экономического распределения ресурсов. Что касается пространства... Да? Простые расчеты показывают, что на 6 миллиардов человек, это нынешнее население Земли, хватит одной страны типа Франции. Это 210 038 квадратных миль. Каждому человеку достанется при этом по 975 квадратных футов. Это примерно 325 квадратных метров пространства. Франция, да, 6 миллиардов человек. Ну, естественно, это условно, да, конечно, там не будет жить там где-нибудь на горах там, или в воде. Но примерно такая площадь. Что касается пищи, интересно, на сельскохозяйственном факультете Калифорнийского университета рассчитали, что при использовании наиболее рациональных методов сельского хозяйства фермеры могут прокормить даже мясной диетой, население в 10 раз. Итак, переход на вегетарианское питание решил бы многие экологические проблемы. Меньше вырубки леса, меньше загрязнения воздуха, воды и так далее. Существуют примеры, когда возникает голод, да? Но анализ показывает, что в начале 70-х годов был голод в некоторых африканских странах. Однако выяснилось по анализу ситуации, что в каждой из этих стран было достаточно сельскохозяйственных ресурсов покормить себя. Но суть в том, что лучшие земли были использованы для производства товаров, идущих на экспорт, а не на внутреннее потребление. Это то, о чем Прабхупада часто говорил. Он приехал даже на Маврикий и говорит: отличный остров, вы можете жить вообще без всякого ввоза сюда, да? Но что они делают? Они выращивают какой-то там табак, да, и сахар, и продают их, и за счет этого покупают что-то другое. Он говорит: зачем? Зачем платить там всякие эти пошлины, там еще что-то? Выращивайте все у себя. Это просто какая-то непостижимая иллюзия. Так живет весь мир, понимаете? И они тоже так живут, понимаете? То есть, в первую очередь, не свои нужды, а что-то другое. Говорит, точно так же, эти страны, в которых был голод, не то чтобы у них ресурсов не было, у них лучшие земли были на экспорт, какие-то продукты на экспорт, а самим не хватало того, что они могли бы на этих землях выращивать себя под носом, понимаете? То есть, мозгов не хватает у людей, да? То есть, экономика направлена не на самодостаточность, а на рынок, что мы должны быть все связаны какой-то такой торговлей. А обязательно ли? Юридическая система такова, что все должны быть самодостаточными. Где живешь, питайся тем, что тут растет, понимаешь? Не нужно ничего возить, хранить, там, платить какие-то там расходы и прочие вещи. Вот то, что здесь есть, это ешь. Это вполне естественно. Да? Интересно, как раз Прабхупада так говорил, что сначала нужно обеспечить себя, а излишки уже продавать. Они зависят от импорта и делать ставки в первую очередь на торговлю. Это Гуна Страсти так говорит, что нужно так делать. Да? Интересно, там такое еще примечание делается, что зерно отдают животным, сами потом едят этих животных. 90% зерна в США скармливается скоту. 16 фунтов зерна равны 1 фунту мяса. Это уже давалась такая цифра, да? Такая же статистика в странах Западной Европы, Австралии, Новой Зеландии, Японии. Каково же фундаментальное решение этой проблемы? Итак, фактически люди согласны с тем, что существует проблема, но при решении этой проблемы они сталкиваются на одно очень интересное противоречие. Смотрите. Мы натыкаемся на индивидуальное желание в накоплении богатств через производство, механизированное сельское хозяйство, не простое ведическое, а механизированное. Помните, начали с того, что трактор и вол, да? Механизированное именно сельское хозяйство, торговлю, банковское дело и так далее. Мы натыкаемся на убеждение, что сила нации измеряется ее индустриальной мощью. Мы натыкаемся на потребительский менталитет, который отождествляет счастье со способностью потреблять. Счастье – это способность потреблять. Такое, у нас такая программа в голове стоит. Потреблять все больше и больше материальных благ. Итак, смотрите, какое интересное противоречие. С одной стороны, мы хотим, чтобы все было естественно, чисто, да, хорошо, но мы представим перед такой интересной ситуацией. С одной стороны, мы хотим иметь чистую и здоровую окружающую среду, а с другой стороны, так много людей стремятся к стилю жизни, неизбежно приводящему к экологическому кризису. То есть внутри нас такая установка, что счастье – это повышение потребления. А повышение потребления – это означает развитие технологий и науки. Да? А это сам режим вводит в кризис. То есть само это желание уже разворачивает такую цивилизацию, которая обязательно приведет к кризисной ситуации. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что фактически вот это вот материалистическое потребительское мышление само по себе является главной причиной кризиса. Это материализм. И материализм фактически экологически обречен. Об этом чуть позже, но так будет мощно сказано. И так как же найти средства удовлетворения нынешних нужд человека, не ставя под угрозу его будущие нужды? Смотрите, сейчас люди хотят потреблять больше, это означает, что потом им нечего будет потреблять. И вот вопрос, как найти такой режим потребления сейчас, чтобы наше нынешнее потребление не поставило под угрозу будущую способность потреблять, чтобы земли были живыми, чтобы среда была живой, чтобы могли дышать, там, жить, пить, там, есть и так далее. Как сделать сейчас таким потреблением, чтобы это потребление было и всегда нормальным? Да? А не так, что мы сейчас потребляем очень много всего, и потом оказываемся в ситуации, что фактически нет ничего. Да? Закон кармы так действует, что мы должны брать, согласно Шопенгауэра, то, что нам выделяется, как естественная наша доля. Да? Если мы хотим больше, мы можем получить больше. За счет чего? За счет того, что мы берем из своего же будущего. Мы из своего же будущего. Представьте себе, что у вас есть 100 дней, да? И вот у вас на 100 дней разложено, да? Больше вы не можете получить пищи там, или денег. Если вы сегодняшнюю норму съели и хотите еще, вы можете еще за счет более голодного будущего. Вы можете взять из будущего, понимаете? Поэтому вопрос, как так поставить потребление, чтобы потребляя сейчас, мы не ставили под угрозу свое будущее потребление. Это очень практичный вопрос нашей жизни, понимаете? Как сделать так, чтобы мы, я извиняюсь, просто не сдохли здесь, грубо говоря, понимаете? Вот так вот, именно так он стоит мне вопрос, понимаете? Не умерли красиво, а именно сдохли. Серьезно, потому что в такой среде, которую создают, не умирают красиво. Здесь именно сдыхают, понимаете, они умирают. Вот умирали люди в ведической, так сказать, цивилизации. Сейчас не умирают люди, сейчас они просто дохнут. Понимаете, как таракан, который правит. Вот так правильно будет сказать. Итак, каков же ответ? Ответ лежит не в материальной плоскости, да? Потому что все это связано с системой ценностей человека, убеждения человека. Да? И начинают люди на многих уровнях понимать, что мы должны пересмотреть свое отношение к своим потребностям, к своим желаниям, к своим целям. И, например, потребление ресурсов, воды, топлива и так далее, необходимо снижать. Совершенно точно, да? Но как убедить людей в том, что качество жизни от этого не снизится? Там говорят, там нужно там меньше есть, меньше того, меньше пить. И говорят, люди, как же? Снижать, так снизится же количество качества жизни. Но как убедить в том, что не снизится качество жизни? Как убедить? Подходим постепенно к духовному. Без смены акцента на духовную жизнь это невозможно сделать. Этого не произойдет. То есть сам потребительский дух загоняет нас в кризис. Гуна, страсти и невежество формируют этот вот дух потребления. Да? Например, если мы идем просто спокойной походкой, мы можем пройти очень много, очень долго. Да? Но если мы бежим, кажется, что мы движемся быстрее. Да? Ну ведь бегают быстрее, чем ходят. Но вопрос, долго ли мы пробежим? Тише едешь, и дальше будешь. Очень непопулярная поговорка в Кали-Югу. Потому что это век скоростей. Но долго ли они проедут так? Скорость-то, конечно, может быть большая, но долго они проедут. Думаю, что нет. Что, скорее всего, не за горами серьезный экономический кризис, после которого уже, так сказать, люди, может быть, там, по меньшей мере, на какие-нибудь велосипеды там, или еще куда-нибудь перейдут. Итак, бегом долго не пробежишь. Да? Пешком можно пройти дольше, да? Но для этого не надо спешить. Мы уже все спешим. Мы же живем в больших городах, понимаете? Поэтому нужно быстрее. Мы смотрим на часы, мы бикаем, проклинаем друг друга, да, кто перед нами, там, да, я не могу видеть ничью спину, да. Мне все время хочется на обгон обойти, потому что я нахожусь в буре страсти, и я не могу спокойно ходить. Я очень спешу, пропустите меня, да? Вот это такая система ценностей. Куда же люди спешат? Пропада говорил, куда они бегут, да? Собака бежит на четырех ногах, он говорил, машина едет на четырех колесах, но цель одна и та же, чувство наслаждения, да? Итак, почему они спешат к чувственному наслаждению? Потому что нет удовлетворения внутри. Они духовные, они не могут спокойно идти повторять святое имя. Да? Им нужно быстрее куда-то гнать и таким желчным взглядом смотреть по сторонам, кто здесь мешает мне давить на газ. Да? Итак, потребительская культура постоянно заставляет нас медитировать на объекты чувств. И это неизбежно вызывает разочарование и разрушение, возникает кризис. Итак, этот экологический кризис, это кризис на самом деле духовный. Внутренняя удовлетворенность заставляет людей вовне развивать экспансию. И таким образом появляется множество проблем. Проблема в том, что не хватает людям духовной культуры, духовной ценности. Сейчас в сознании людей постепенно начинается культурная мутация, сказано, да, в духовную сторону. Но для поддержки этого необходимо, что? Всеми нелюбимое слово, социальная структура, варнаша, мадхарма. Для этого должна быть общественная поддержка. Да? Без этого очень тяжело, как говорится, в одиночку бороться очень тяжело. Итак, на самом деле ведическое общество, это общество, конечно, основанное на аграрной экономике, на таком вот неурбанизированном образе жизни, когда не города главные, а деревни, а города такие небольшие. Да? На протяжении веков, интересно, философы и религиозные лидеры осуждали материализм как гибельный путь, да? Не ведущий человека к развитию. И все же общество пропагандирует идеологию, уравнивающую качество жизни с ростом потребления. Возрастающее потребление истощает ресурсы. Смотрите, возрастающее потребление истощает ресурсы. И потому материализм как философия экологически и экономически обречен. Это не жизненная философия. Она не может выжить. Потому что материализм автоматически питает философию потребления. И мы выходим из естественного баланса, который есть в природе. Поэтому сама по себе философия материализма загоняет человека в кризис. То есть, опять же, мы что имеем? Мы имеем моральные последствия философии. Философия – это не безобидная вещь в кресле. Что говорите вы, а что говорил он, а вы читали Канта, а вы читали Платона, а то-то-то, бу-бу. Это не праздные вещи. Философия выводит на определенный образ жизни. И сейчас, что мы имеем, это моральные последствия философии материализма. То есть, эта философия не может в принципе вообще выжить. В ней самой находится вирус саморазрушения, потому что она направлена на постоянно возрастающее потребление. Заметьте, люди не могут быть счастливы одним каким-то даже материальным стандартом. Почему идет прогресс технический? Потому что они постоянно не удовлетворены тем, что у них есть. Ну, изобрели вы там какой-нибудь патефон, я извиняюсь, но будьте вы счастливы. Нет. Мы сделаем проигрыватель с какой-нибудь там другой там иглой, да, а потом мы изобретем там лазерные, а потом еще, Они постоянно возьмут. Почему? Они недовольны никогда. То есть в самом материализме заложена вот эта вот на основе неудовлетворенности постоянная тенденция к улучшению. Потому что сама по себе материя очень несовершенна. Для души это неестественное счастье в материи. И поэтому материю все время пытаются улучшить. А это связано с технологиями. А технологии связаны с потреблением энергоресурсов, загрязнением и прочими разными такими вещами. То есть в самом этом образе жизни, в самой философии заложен вирус саморазрушения. Поэтому это не жизненная философия. Понимаете? Сейчас мы уже говорим не просто там об индийской вере, а вы что, в индийского бога Кришну поверили? Мы говорим о практических вещах, которые либо убьют нас, либо, если мы изменим свое сознание, выведут нас на единственно возможный путь. Нету материального решения материальных проблем, Прабхупада сказал. Когда мы решаем одну материальную проблему, мы создаем другую. Это называется одно лечишь, другое калечишь. Это известно всем, да? Как это все происходит. Вот поэтому здесь мы сейчас попадаем в самую центральную точку этого кризиса. Итак, здесь говорится, что возрастающее потребление истощает ресурсы, и потому материализм экологически обречен. Он не переживет тех трудностей, в которые он сам загнал людей. Нужен прорыв к духовному сознанию. Да? Конечно, мы не можем сейчас сказать, что в одно мгновение, как говорится, можно решить эту проблему. Но суть в том, что проповедуя духовное знание, мы хотим просто увеличить круг людей, понимающих эти вещи и постепенно меняющих образ жизни. Понимаете, я сейчас мог бы сделать такой, не такой утомительный, а более короткий доклад, да, с цифрами и фактами, и выступить вот не перед вами, а перед людьми серьезными, да, которые, скажем, и серьезными, вы на самом деле самые серьезные люди, я имею в виду перед серьезными людьми, которые там что-то решают, рычаги какие-то, да, понимаете? И даже если они поймут это все, что я сказал, они ничего не смогут сделать. Ничего. Уже все, понимаете? Эта цивилизация уже под откос едет. Здесь сейчас нет тормозов, уже все, понимаете? Они скажут, да. Сделать уже ничего. Потому что она построена, эта цивилизация, на материализме. Понимаете? Только альтернативное развитие, параллельное. Сейчас поэтому два процесса идут. Один процесс – это умирание старой цивилизации и постепенное рост каких-то новых таких вот моделей, да, когда люди там пытаются от земли, естественно, там расти. Но вот сейчас, я сейчас скажу, мне скажут, какой доклад, как точно в точку, и ничего сделать нельзя. Потому что это уже сознание людей. Они не смогут переключиться. Они не смогут переключиться. Поэтому сейчас наиболее, скажем, такие, ну, реалистичные задачи, это просто-напросто расширение круга людей, понимающих, в чем дело. Вот так через это только постепенно могут какие-то изменения произойти. Один, как говорится, вегетарианец планету не спасет, понимаете, это невозможно, да? И мы хотим просто привить людям духовный вкус, который уменьшит их жадность и духовное потребление, да? Которые к разрушению. Более простая естественная жизнь делает мир чище, спокойнее и прекраснее. Смотрите, через проповедь духовной жизни, через привитие духовного вкуса, люди меньше делают ставок на материю. То есть они становятся меньшими потребителями этой цивилизации. Вот через что происходит. Не то, что нам нужно сейчас, давайте закроем там заводы, они и так уже не работают, понимаете? Они и так загнутся сами собой, да? Просто потому, что это, если бы индустриальная цивилизация была естественной, таких бы кризисов не было, понимаете? То есть, именно потому, что она неестественная, она разрушается. В ней в самой это семя саморазрушения уже заложено, да? Но наш путь каков, да? Мы, как говорится, такие духовные революционеры. Мы просто стараемся привить людям другие источники счастья для себя, да? Вот, но это уже чуть-чуть дальше будет. Я тут, к сожалению, хотел еще кое-что. Здесь очень такой интересный момент есть. Исторически, как вот начиналась наука, да? И как она стала причиной многих разных таких проблем. Но сегодня уже по времени не получается, поэтому я сейчас поставлю точку на этом. И в следующий раз мы продолжим. То есть вот так один интересный момент, закончим.
1: Вы прослушали лекцию Василия Тушкина.

Животную культуру мы должны взять под контроль разумной, здоровой, цивилизованной жизни, здоровья. Если жизнь неконтролируемая разумом, это болезнь, значит. Это страдания телесные, умственные, физические, всевозможные. Если вы регулируемо питаетесь, регулируемо спите, работаете, отдыхаете, регулируемо общаетесь, медитируете, если у вас все в жизни есть этому место, вы будете очень здоровы, максимально здоровы. И во всяком случае вы будете всегда иметь ясный разум. В любом возрасте. Живой, ясный разум. Если вы контролируете чувства, то будет много внутренней энергии. Если много чувственных наслаждений, вы быстро стареете внутренне. Это апатия, пассивность, леность некоторая. Страх изменить свою жизнь. Хотя и жизни-то никакой нет, но страх все равно есть, даже это потерять. Вера слабеет, разум слабеет. Внутренняя энергия называется слабеет. Потому что слишком много энергии уходит на чувственное наслаждение. Все остальное внутри слабеет. Вот мы видим, что люди в 30-40 лет уже не способны ничего изменить в своей жизни лучше. Слабые становятся. Мы часто говорим, бросьте все интоксикации. Все улыбаются. Они даже не собираются этого делать. Потому что какой смысл? Это невозможно сделать. А что, это самим трудно сделать? Не трудно. Просто вас слаблю. Если вы не можете этого сделать, просто вас слаблю разумом. Через чувство наслаждения вы потеряли силу разума, волю. Принимать решения. Чистые. Это лишь только первые шаги. Очистить свое тело, свой ум. Вредные привычки дурные устранить из своей жизни. Дурные слова устранить, дурные качества устранить. Для этого требуется сила разума, внутренняя сила, мощь человека. Это только первые шаги к цивилизации человеческой. И это трудно сделать. Да, эти 10 заповедей невозможно просто выполнить сейчас. Как можно не убивать? Легче убить, чем не убить. Как можно не красть? Как не лгать? Можно ли это вообще так жить? Можно, если есть разум, сила разума. Итак, техника такова, что йога, контроль чувств, означает, что вы обретаете могучный разум. Вы теряете шанс наслаждать чувства, конечно же, но обретаете что-то более ценное. Что-то одно выбирается, либо наслаждение чувств, либо рассудок великий. Соломон был лучше всех царей Троицарствия, потому что Бога просил разума. И Бог ему ответил вслух, что ты единственный, кто попросил у меня разума. И ты будешь самый лучший царь, сказал ему. И именно ты сделаешь самые великие дела, именно ты это сделаешь. И что ты попросил самое важное, что человеку нужно, это разум обрести. Другие просили богатства, победы над врагами, и чего угодно, но ты попросил разум, Соломон. И восхищались все царства мира Соломоном. И приходили просто посмотреть, как он проводит суды, как он общается, потому что у него ясный, абсолютно чистый разум. Потрясал всех этот человек. Абсолютная справедливость означает. Он очень быстро решал любые судебные разбирательства Соломона, обладая таким божественным разумом. И веды говорят, что вы можете обрести такой разум через служение Богу, через контроль чувств. Это называется служение Богу по-другому. Технический контроль чувств. Но другое название — служение Богу. Когда служите себе — это потворство чувств. Служите Богу — это контроль чувств. Волю Его исполнять.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

ум всегда бежит от насилия. Там, где насилие, ум бегает. Потому что это неблагоприятно, это неприятно. Но как только ты ему скажешь, допустим, конфетку дам, да? Или велик новый куплю. Всего одно упражнение. Одно, легко. Сидит, работает. Но это не лучшая мотивация. Это не лучшая мотивация. Ну, я просто пример привел. Допустим, говорят, вставайте рано утром, полезно для здоровья. Завтра утром в 5 часов утра на площади раздаются доллары. Кто не успел, тот опоздал. Вскочите за 2 часа. Будете стоять на улице. Не дай бог опоздать. Доллары же раздают, да? Или что-нибудь еще там раздают. То есть, смотрите, мотивация есть действие. Мотивации нет, нет действия. Нужно понять, что ум может прекрасно работать и без тела. Как, например, во сне. Что такое деятельность? Что такое сон вообще? Это загадка сейчас, что такое сон. До сих пор не могут понять, что такое пророческие сны. Пророческие сны – это очень интересная вещь. Ум, я уже говорил, он может действовать назад, вперед и в настоящее время. Вся карма лежит в уме. Там как на ленте нашей жизни все нарисовано уже. Все события твоей жизни. И когда человек спит, тело его отключается, а ум начинает действовать автономно от тела. Например, вы увидели часы. Ну, где-то часы, большие часы, кремлевские, вы увидели. Там программа «Время» началась, вы легли спать, увидев программу «Время», часы. Ум фиксирует все эти вещи. Вы легли спать, но перед сном вам рассказали сказку о золотой рыбке, к примеру, или послушали. Вы легли спать, и вам во сне снятся большие золотые часы на хвосте у рыбы. Белиберда такая, да, возникает? Что такое белиберда, бредовые сны? Это означает какие-то сюжеты в жизни, какие-то кусочки. Вот так вот налепляются друг на друга, как в фотошопе, да? Компьютером друг на друга вот так налепляются, налепляются. И вы смотрите этот бред весь. То, что вы нахватались образов в течение дня. А бывает, что вы видите образы, идущие из прошлой жизни. В уме ничего не исчезает. Вся информация там остается. Что значит в прошлой жизни увидите? Допустим, вы видите какую-то местность, какого-то человека, и испытываете к нему чувства. Но в этой жизни вы никогда с ним не были знакомы. У кого так было, поднимите руку. Это ваши близкие из прошлого вашего существования. В уме это все отразилось. Йоги могут это достигать самостоятельно. Они самостоятельно это делают. Они могут погрузиться в состояние транса и увидеть свою прошлую жизнь. А также могут свое будущее увидеть. Как Ванга, например. Она видела всю жизнь человека, как на киноленте. Слышали про нее? У нее вот эта чакра была открыта, не заживала до самой ее старости. Знаете об этом? Так вот, вы должны понять, что в уме кроется вся карма, вся наша судьба. И грубое тело, по большому счету, для ума не нужна. То есть ум может и без него жить. И йоги могут спокойно вылетать из грубого физического тела. Допустим, им нужно... Вот они пришли на землю, сделали свои дела. Все. Они быстренько его скидывают, как скафандр. Скинули, отправились в другую планету. Там какой-то семинар идет. Очень интересный. Они его скинули, полетели туда. Зашли в тело, в нужное. Получили, значит, я слушаю. Скинули, дальше пошли. Они спокойно путешествуют по всей Вселенной. Но это необыкновенные живые существа. Они называются ситхи на санскрите. А также на полярной звезде живут личности, которые называют ситхи. Ситхалока есть такая планета, полярная звезда. Там люди с рождения обладают 8 мистическими силами. Способность перемещаться со скоростью мысли. То есть подумал, допустим, смотрите, вы сейчас подумайте об Индии. Ваш ум уже там. Но что вам приехать в саму Индию, что вам нужно? Это тело физическое переместить, потому что оно находится в физическом измерении, его нужно перемещать. А ум не находится в физическом измерении, там он многомерный. Достаточно подумать и оказаться там. Был такой, есть Ури Геллер, он с помощью взгляда мог видеть на большом расстоянии. Он описал планету Юпитер, недавно это подтвердилось, описал это в 70-х годах. Он описал все русские базы в точности, где в Сибири они стоят, в каких местах. Куда что грузит. Он недавно нашел Бен Ладена, где он находится. Он же нашел Саддама Хусейна. У меня есть фильм про него. Он говорит, да, я создал по просьбе ЦРУ команду, которая называется «Дистанционный взгляд». И очень много таких людей, которые этим занимаются. Но это серьезные люди. Они работают на спецслужбы. Это сделает

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Если человек все больше и больше будет шире и шире видеть, он все больше и больше будет понимать, сколько он должен. Как называется состояние, когда человек забывает о себе и думает только о том, сколько он должен для кого-то? Как это состояние называется? А? Это любовь. Любовь называется. Любовь. Это определение любви. Жить его счастьем. Потому что человек настолько удивлен, покорен, да, кем-то, что совершенно из тем, сколько для него сделали, что он просто забывает о себе полностью и думает, как бы его сделать счастливым. Потому что у него нет такого уже, он, давай я тебе что-то сделаю, а ты мне сделал. Это не любовь. Любовь означает, что я настолько уже получил, что я просто вот уже никогда не отдам. Мне просто надо жить для него. Это вот это вот природа нас. Любовь — это природа нас, как сознание. Мы — сознание. И чем больше мы проявляем этого сознания, чем шире наше сознание, тем более мы счастливыми становимся. И говорят, что когда Бог творил нас, Он сотворил нас именно такими, для того, чтобы мы могли любить. «Савай пум сам паро дармо ято бхакти радхокшиджи ахайтуки апратихата яятма супрасидати». Что высшее счастье, которое душа может испытать, когда она непрерывно и бескорыстно живет для других, для Бога. Это природа души. Поэтому законы так устроены в этом мире, что когда человек идет в этом направлении, вниз, и становится таким вот сосредоточенным на себе и проявляет, естественно, дурацкие качества, то законы кармы его просто прессуют. А когда человек идет в том направлении отдавать, вот это вот, ограничивать свои интересы, то тогда законы кармы начинают его одаривать. Это не законы кармы, это законы Творца. И вот человек на уровне Яна-майи, вот это вот счастье от выполненного долга по-настоящему можно получить, когда мы вот этот долг выполняем, когда мы идем в том направлении. Честность, уважение, чистота, милосердие. Говорят, есть два самых главных правила дхармы. Один — это что человек не должен ахимса парамо дхармо, что высшая дхарма — это не насилие, не проявлять злобы по отношению к ближним. Это первый. А второе проявление дхармы, что не просто им зло не делать, а вторая вещь — делать добро для других людей. Это два мощных вещи. Если человек — это долг, если этот принцип просто человек как-то свою жизнь привносит, он может испытать счастье другого вида. Если же он сам придумывает правила, вы знаете, у него мозгов много, он говорит, мне кажется, надо быть сверхчеловеком. Сверхчеловек — это тот, кто может делать все, что ему захочется, и ему за это ничего не будет. Если он такие правила придумывает, он, конечно, может жить по этим принципам, но он не может испытать ничего.

0: Вашему вниманию лекция Дмитрия Пшонка, психолога-тренера, прошедшего обучение в Высшей школе практической психологии, консультанта по вопросам взаимоотношений и личностного развития.
1: Добрый день. Ну, как вы себя чувствуете? Удается ли интегрировать весь тот многообразный материал, который дается здесь на фестивале? Разные мастера, разные преподаватели с разных сторон подходят к одной и той же теме, теме человеческой жизни. Может быть, немножко в разной терминологии или так или иначе. Удается ли вам это? Интегрировать это все? Спасибо. Спасибо. Что с вами происходит? Может быть, какие-то осознания, понимания? Кто-то хотел бы поделиться чем-то? Может быть, кто-то, кто молчал все это время, но с ними что-то вот происходило? Что вам дают наши занятия? Пожалуйста, кто бы хотел что-то сказать?
2: Добрый день.
1: Здравствуйте.
2: Вчера вот вы рассказывали по поводу того, чтобы принять себя. Ну, я попробовал. Вначале было такое чувство отторжения, не то что отторжение, а напряг такой внутренний был. А потом, когда принимаешь, вроде становится как бы тишина, а потом вообще спокойно все. И это отходит как-то на второй план. Не то что на второй план, а просто уже как-то не действует на меня, как должно было быть. То раздражение, то еще что-то как-то есть, присутствует таком, таким образом. Как-то эта лекция, она дается мне на самом деле с трудом. На самом деле, может, терминов много, но я согласен был с женщиной, вот, которая говорила, что все слишком сжато, не успеваешь переваривать. Я думаю, домой приеду, пересмотрю все, чтобы постепенно это переварить. Но мне очень нравится, хожу с удовольствием и жду дальнейшего. Спасибо.
1: Спасибо. Да, я так заметил, что у нас такой как бы полипарадигмальный получился семинар. Разные парадигмы, разные уровни человеческой жизни, духовный уровень, психологический уровень, там, семейный контекст и так далее. Все в один семинар так получилось как-то уложить. Я вот думаю, как вам удается все это соединять, как-то принимать. Так или иначе, я попробовал сделать невозможное. Не знаю, как у меня это получилось, время покажет. Вот. Но так или иначе, так или иначе. Спасибо вам большое. Что еще? Кто еще хотел бы сказать?
3: Так, меня зовут Ирина, я вчера говорила. Я хотела бы немножко поделиться своим жизненным опытом. В родительско-детских отношениях. У меня в жизни так сложилось, что наш отец ушел из семьи 30 лет назад. И связь эта потерялась. И с нашей стороны не было желания общаться. И с его тоже. Тем более он уехал в другую страну. И уже будучи, да, в зрелом возрасте, я вдруг поняла, что для меня очень важно простить его и быть прощенной. Я разыскала номер телефона, разыскала его адрес. И 2 года назад я позвонила в его день рождения и поздравила его. Конечно, оба мы были счастливы, завязались отношения, завязалось сначала по телефону. И год назад мы с мужем поехали к нему в гости. Общение было, и прощение было, и после этого он имел возможность примириться с моей мамой. Они тоже не общались с моей сестрой. Но самое печальное, что через полгода после нашей встречи его парализовало. И сейчас он не может ни разговаривать, ни двигаться. Ему 80 лет, и, конечно, это уже, наверное, улучшений не будет никаких. Но у меня было время, у меня была возможность, вот это вот уже, наверное, последнее, поговорить с человеком. Остались какие-то аудиозаписи. И я просто призываю всех, если есть такая возможность, нужно просто успеть в этой жизни простить друг друга, чтобы потом, потому что у меня просто могло вот, да, вот этой возможности не быть. Я благодарна Богу, что она у меня вот есть сейчас.
1: Спасибо, что поделились.
4: Спасибо. Я, наверное, думаю, что для меня этот семинар оказался самым сложным на всем фестивале. Ну, уже можно так говорить, потому что остался один день. Я тоже долго думала, анализировала, очень много неприятных ощущений. И такая особенность этого семинара. Другие темы тоже были очень сложные, там тема ухода, еще что-то. Но особенность этого семинара для меня лично. Тут такое многоступенчатое принятие. И ты должен очень много признаний и принятий сделать, чтобы идти дальше в этой теме. То есть принял, пошел дальше. Нет блока, не понимаешь, о чем дальше речь идет. И вот эти принятия, они по большей части неприятные и очень сильно бьют по какому-то внутреннему эгоизму такому. Поэтому с началом вашего семинара вот такая вот атмосфера благости безмятежной для меня рассеялась. Но она не безнадежна, и так это не... Это грустное, но неплохое чувство. То есть есть какие-то определенные осознания. И у меня такая уже 2 дня медитация. Опять же, после вашего семинара какого-то иду на обед. И когда поднимаетесь на обед, наверное, все видели, там такая доска объявлений висит. Я всегда читала объявления, но никогда не видела, что над этой доской написано. А там написано «Уголок потребителя». И у меня прям такая 2 дня медитация на эту тему. На тему того, что есть такое понятие, что любовь – это глагол, да? И для меня, наверное, стало с помощью вашего семинара осознание, что благость – это тоже глагол. И вот эту благость и вот эту атмосферу, в которую мы попали, ну, скажу за себя лично, не потому что я такая хорошая, а потому что есть много людей, которые для нас это творят. И, наверное, ну, главное осознание мое после вашего семинара, что мой фестиваль, он, наверное, начнется, когда я смогу для кого-то сделать. Ну, все я не смогу сделать, но хотя бы что-то для того, чтобы люди могли почувствовать себя так же, как я. И еще я поняла, что когда мы не можем... Ну, как бы мы обвиняем близких, что они там ведут себя как-то нехорошо, в невежестве живут. Но, находясь здесь, очень сложно вести себя плохо. Не потому, что ты хороший, а потому, что вокруг столько любви. Она просто через глаза, через уши, через рот в тебя проникает. И когда кто-то не поменялся, ну, не то, что не поменялся, когда кто-то рядом с вами остается плохой, ну, в кавычках, да, то... Наверное, единственное, конечно, не совсем вся вина на тебе, но если он не меняется, значит, ты не сделал что-то для того, чтобы он поменялся. Для меня это такое... Ну, очень много, короче, неприятных, тяжелых открытий. Ну, за это вам спасибо. И как-то вот оно немножко перенастроило меня, вот конкретно ваш семинар. Не просто купание в этой благости, а на какую-то работу и вот на что-то дальнейшее. Вот спасибо вам за это.
5: Спасибо большое. Я хочу спросить, кто почувствовал то же самое, что вот сейчас говорилось? Посмотрите, пожалуйста, вы помогли, кажется, многим ближе стать к себе, правда? Понять, что происходит. И действительно, я сейчас хотел немножко среагировать на ваше послание. Действительно, в этом мире есть вот такая, такой подход, как некий такой социальный феномен. Люди живут с напряжением, некоторые чего-то достигают, другие разочарованы и говорят, да, все равно ничего не получится. И тогда благость – это вот такая какая-то абстрактная реальность, в которой я могу раствориться, и такие же представления о духовности, это где я могу не быть, не существовать, где вот есть такая тишь, благодать. И медитация – это означает для таких людей это расслабление. Медитация означает расслабиться. А мы предлагаем немножко другое. Мы говорим, что благость – это активность. Это активность, но в правильном сознании. И медитация – это означает я... Что такое медитация? Это означает концентрация ума. И в этой концентрации я могу служить. Я могу быть нацелен на служение. И это не означает, что надо жить с напряжением. Можно жить с расслабленным, можно жить с принятием жизни, с доверием жизни, но быть активным в жизни. В конце концов, вот все те люди, которые организовали этот фестиваль, они удивительные. И я каждый день убеждаюсь в этом. даже просто потому, что многих из них даже не видно. Для меня, как для руководителя, всегда это показатель хорошего менеджмента. То есть все работает, а кто это все делает, не видно. Но все работает, это означает, что все хорошо организовано. Но то, что видно, это тоже, то, что очи видно, это тоже потрясает своим таким удивительным примером служения, любви. Когда мы приходим в столовую, кто-то протягивает нам эту тарелочку, и он делает это 1500 раз в день. И он каждому улыбается и свое чувство вкладывает в каждый, вот, в каждый контакт персонально. Что является, что дает эту силу? Это вот и есть медитация. Это медитация на связь с Абсолютом, как я это чувствую, как я это понимаю, в котором проявляется изобилие. Понимаете? И здесь есть, и здесь нет как бы пассивности. Здесь активность. Тотальная активность, тотальная включенность. Помните, как мне тут рассказывали, я не видел, правда, как показывали такой ролик, где Олег одевался в медведя. Как он стоял такой, знаете, как генерал, который вот руководит битвой, устал, и потом подумал, ну что, надо, и одевает этого медведя, и идет на улицу всех обнимать. Помните? Видели? Я не видел, но я был тронут самим рассказом этим. Это и есть медитация. Вот медитация. Вот благость. Спасибо большое. Вы, ну, то есть ваше послание, оно для меня было очень глубоким. И я благодарен вам за такую вот открытость. Спасибо.
6: Добрый день всем. Меня зовут Сергей, я из Риги. Вот послание этой девушки, да, я ее слушал и в первый, по-моему, день она говорила, да, оно довольно сильно срезонировало с моими ощущениями. То есть я вижу в этом семинаре некую уникальность, потому что, ну, достаточно много семинаров я посетил, да, и для меня тут нету сложности в усвоении информации, да, здесь есть нечто другое, то есть, но тяжесть, она была с самого начала семинара. И я, мне было очень интересно, почему это, да, особенно когда я услышал, что некоторые люди говорят, мы хотели уйти, нам тяжело здесь находиться. Вот, и я решил подождать до вот этой последнего пятого семинара и отследить свои ощущения, да, изменятся ли они, и в чем суть, да. И то, что пришло мне, оно выразилось, вот, наверное, в таких предложениях. Семинар называется «Путь к себе». Мы, нас впечатляют две противоположности. Когда мы испытываем какое-то счастье, особенно, да, и когда нас что-то поражает в плане отрицательном каком-то, вот, тогда это пробивает до мозга костей, как говорят. И поскольку это путь к себе, когда вот мы встречаем какого-то человека, мы идем к нему, мы можем видеть какие-то отрицательные чувства, отрицательные качества в нем. И нас это не очень трогает. Мы спокойно говорим этому человеку, ты знаешь, ты вот такой, ты эгоист, ты еще какой-то, да. Но когда другой человек указывает нам на какие-то наши внутренние вещи, мы говорим, нет, я не такой. Это вызывает протест. Я хороший. Ты просто видишь меня, я же лучше знаю, да. И вот этот путь к себе для меня и, возможно, для многих людей, которым было здесь тяжело, это нас показали, ну, мы начинаем видеть себя со стороны. И то, что мы видим, не совсем нравится нам, может быть, мы это не осознаем. И первая реакция вот на это подсознательное осознание, если так можно сказать, это закрыться, уйти. Я не хочу это слышать, я закрываю уши, я хороший, да. Вот, и для меня именно важно вот этот момент. То, что чтобы вырасти, нужно пройти через какую-то сложность. И вот для меня сложность была, наверное, в том, чтобы я увидел себя со стороны. И вот для меня ценность именно в этом.
5: Спасибо. Спасибо. Это, ну, для меня это вот, меня это очень затрагивает, то, что вы говорите. Потому что я сам тоже хотел бы быть честным с собой, с другими людьми, перед Богом, людьми, хотел бы тоже быть честным. И я понимаю, что это мужество нужно иметь определенное, чтобы говорить об этом. Говорить об этом открыто, честно. Это готовность тоже встретиться и со своей такой теневой стороной, своей личностью. Соприкоснуться и привнести сюда силу трансформации, силу своей любви и изменить здесь что-то. Спасибо. Ну что же, может быть, еще я хотел бы задать один важный вопрос. Касательно вчерашней работы, я вчера задал домашнее задание. Прожить один день, будучи не очень умным. То есть просто в переживании свободном. Как у вас это получилось? Я осваиваю этот навык сам, но мне интересно, какой опыт вы получили. Кто пытался это делать? Поднимите руку, пожалуйста. Спасибо. Кто бы мог поделиться, как вам удалось это жить, вот этим чувством, нравится, не нравится, вот просто в проживании свободном.
7: Здравствуйте, меня зовут Рушия, я из Башкирии. У меня была такая ситуация, был не самый приятный диалог, не то что был грубости, но были какие-то нотки. И я бы обычно, наверное, бы, ну, замяла бы где-то это внутри. Ну и потом бы перед сном, наверное, это всплывало бы. Или потом еще всплывало бы и подумала, ну вот что за человек все-таки, а зачем он так сказал? А тут я прожила это, диалог закончился. Я пошла, села кушать и думаю, ну, позволь себе, вот, ну, вот гневаешься же, ну, позволь. Разве от этого будет плохо? И получилось так, ну, погневалась я, рассказала соседке. Мы это все так легко заключили, все это, и теперь это у меня нигде не сидит совершенно. То есть его, этого неприятного разговора совсем нет больше. И это вот такое прекрасное ощущение. А еще в каких-то личных переживаниях, когда отношения мужчины с женщиной, какие-то, то есть позволить себе вот именно переживать это, и при этом говорить себе, что это нормально, что ты там расстроилась, плачешь, или что ты так счастлива, что плачешь. И от этого такое ощущение, что твое сердце становится больше. Даже на медитации сегодня с утра я почувствовала, что сердце раскрылось не как обычно, на размер какой-то вот широта, а она еще глубже стала, вот даже с болью немного глубже. И это прекрасный опыт.
5: Спасибо.
8: У меня было следующее состояние. Я попытаюсь это в образах выразить. Через вопрошание, да, то, как вы сказали, каждую минуту, каждый шаг, что я сейчас чувствую в отношении этого человека. И вы знаете, первое, что я почувствовала, это вот как на воде, да, гладь, тишина. А потом появился такой некий, сначала слабый вкус. Ты видишь этого человека, ты ощущаешь себя, и ты ощущаешь мир вокруг. И в конце концов наступает вот такое ощущение, попытаюсь в образах, это вот как ты идешь с человеком, ты его не хватаешь, ты его не держишь, а ты идешь вот рядышком, ваши плечи, ну, не соприкасаются, но они очень-очень рядом. И при этом ты чувствуешь его и чувствуешь этот мир вокруг. Вы знаете, такое состояние, даже облегчением его не назовешь, но оно очень прекрасно. Оно очень светлое состояние, оно очень спокойное, умиротворенное. И такая вот, такая радость, она, знаете, такая тихая, спокойная, вот она поднимается. Я рада, что вот у меня это получилось. Я постараюсь, ну, это делать и дальше в отношении, ну, других каких-то вещей. Спасибо.
5: Спасибо.
9: Можно я тоже скажу? Я все время отмолчу. Меня Женя зовут. В общем-то, я хотела сказать, что с чувствами я умею отслеживать. То есть я обычно задаю себе вопрос, как и что я чувствую. Но вчера я поняла, что, наверное, я могу научить этому своего мужа, который закрыт более, и своего ребенка. И еще тоже хотела рассказать, что я не всегда занимаю женскую позицию. Я очень часто, наоборот, могу там учить мужа или что-то делать, ему какие-то замечания, от чего, ну, В общем, вчера просто у нас была такая ситуация, что я себя опять повела неправильно, и когда он хотел благородно найти место в столовой, я сказала: пойдем, я тебя провожу. За что он меня отчитал. И я почувствовала, что вот этот вот немножко какой-то такой обида или раздражение. И я вот начала задавать вот эти вопросы, которые вы рекомендовали. И еще для меня очень важно было, что я спросила себя, что мне нравится в этом. Вот как вы вчера сказали, что даже в йоге, когда вы не хотите заниматься йогой, нужно найти, что нравится. И я поняла, что мне очень нравится, что он не хочет терять эту мужскую позицию, ее все время отстаивает. И для меня вчера было очень важно именно в негативных ситуациях найти, вот, задавать себе вопрос, что мне нравится. И сейчас я это ищу, и, как сказать, меньше конфликтов. И даже когда вот, то есть после этой ситуации я вызвала мужа на разговор, мы с ним поговорили, поделились эмоциями. Еще хочу сказать, что когда мы делимся эмоциями, это как-то более теплая беседа получается, и это не претензия, это просто твоя эмоция. То есть я меньше обижаю этим человека. Вот это для меня было ценно. Спасибо вам.
5: Спасибо. Ну, в заключение. В заключение.
10: Добрый день, меня зовут Ольга. И я хочу поделиться своим опытом, который я прожила через эмоции. Я должна сказать, что ваш семинар, я смотрю уже, присутствую лично сейчас уже 4-й или 5-й раз, а все до этого я несколько раз просматривала его в интернете и делала все эти упражнения. И я хочу сказать, что ваш семинар помог мне понять, почему мы так давим себе эти эмоции. Потому что мы хотим быть хорошими. И это идет все из семьи, из детства, да, что когда нам говорят, ты должен быть так, девочка должна быть такая, потом ученица должна быть аккуратная, там, какая у тебя тетрадка, там, какие у тебя записи. И поэтому мы всегда стараемся вот эти роли на себя одевать и примерять эти роли, и входить в них, в эти роли, забывая о том, что ты действительно чувствуешь внутри, как ты сейчас проживаешь этот момент. И получается, что слишком много масок мы на себя навздевываем, и очень тяжело потом нам эти маски нести. И вот тот опыт, который вчера, домашнее задание, которое выполнялось, да, и я его, говорю, уже делала несколько раз, потому что одного раза мало, недостаточно, нужно, чтобы оно в привычку вошло. И это позволяет быть самим собой. Вы знаете, я почувствовала счастье. Вот просто счастье быть собой, что тебе не нужно нравиться никому вот в этой ситуации. От тебя, что Творец тебя принимает таким, какой ты есть. И если тебе смешно, смейся. Если тебе плохо, плачь. Если ты обиделся на кого-то, кричи. Как мне дома говорят, я тоже работаю с людьми, и мне дома муж говорит, и ребенок. Вот если бы сейчас твои люди на тебя посмотрели, как ты свою эмоцию проявляешь, да? Что скажут? То есть вот такие рамки нас подбивают как бы вовнутрь, да? Что скажут сослуживцы, что скажут соседи на то или иное, там, громко запел, громко засмеялся, там, кровать ночью стучит об стенку, да? Мы все боимся вот этих вот всех своих проявлений жизни, мы в себя все втягиваем, да? И потом у нас появляются болезни и проблемы. И я очень благодарна вам за то, что вот сейчас очень много людей вот этот опыт проживут и дальше понесут его по жизни. Это счастье быть собой.
5: Спасибо. Спасибо. Итак, спасибо вам большое за ваш опыт, за ваше выступление. Сегодня нам надо закончить, и так много всего хотелось сегодня с вами обсудить и пройти, но мы пройдем. Я хотел сказать следующее вещь. Мы вчера с вами обсудили несколько таких важных моментов про внутреннее согласие. Какой хороший фломастер. И стирается хорошо. Вчера вы спросили меня, кто-то спросил из присутствующих, а что почитать? Где взять? Как вот это все реализовать? Я думаю, что читать надо Бхагавад-гиту. Потому что в Бхагавад-гите есть все. В общем, там весь наш семинар, он по Бхагавад-гите. Хотя
11: мы ссылаемся, конечно, на современных ученых, таких как там, Стивен Кови, Виктор Франкл, его последователи, или Фред Лэнгли. Но так или иначе, все это есть в Бхагавад-гите, да? И мы вчера с вами говорили, что внутреннее согласие состоит вот из таких вот четырех некоторых базовых потребностей. И первая потребность – это мочь. Да? Мочь означает быть, существовать, означает жить. То есть это говорит о том, что есть я, да, я-позиция, опора внутренняя, точка штиля. Конечно, тема интересна, ее можно как бы разбирать, вот одну только эту тему можно раскладывать, правда? Но мы сегодня только, и в течение этих дней только обозначаем вот эту важную задачу. И что-то мы на эту тему говорим, комментируем, и у нас уже есть определенный опыт. И даже в ходе семинара мы рассказываем о определенном опыте, это важно. Второе, мы говорили о том, что нравится, нравится, не нравится, это вторая важная тема была. То есть если я могу чувствовать, я могу чувствовать. Мало того, что я есть, я еще и могу чувствовать. У меня есть инструмент для переживаний. Тогда у нас тоже может быть внутреннее согласие. Я могу, мне нравится. Далее, имею право, да, здесь тема проявляется, быть одновременно собой и быть одновременно с другим, да. Тема взаимоотношений. И четвертое, это имеет смысл. Или видеть будущее, да, видеть будущее, мы это здесь писали, видеть будущее. И мы с вами говорили о двух противоположных понятиях зависимость, независимость. Также еще была вот эта тема. Сознание. Бессознательное. Еще одна пара. Относящаяся вот к этой же такой двойственной категории. Да, вот. И следующая пара это. Если вы помните, в один из дней я говорил о существовании духовности, как нашей потребности, или как о неком тоже внутреннем процессе даже, переживании духовности, как смыслов, ценностей. И мы говорили о переживаниях психодинамических, то есть здесь тело плюс психика, здесь духовная составляющая. Мы говорили об этих парах. И здесь смотрите, о чем идет речь, какое я хотел обратить внимание, еще обратить внимание. Быть собой, это не означает действовать на платформе психодинамики. То есть, это не означает, что если я, гневаюсь, то я обязательно должен, реализовать этот гнев, проявить его. Если мне нравятся вот эти вещи, которые меня разрушают, или разрушат, или противоречат моим ценностям, что обязательно должен это сделать, чтобы остаться собой. Это не говорится так. Мы этого не говорим. То есть, если мне нравится картофель фри, пицца и пепси-кола, да, и кока-кола, да, то это не значит, что я должен это есть. Здесь идет речь об определенном обхождении с собой. О наличии и проявлении в этом во всем нашего духовного «я». То есть мы можем проживать нравится, но мы не обязательно должны это делать. Мы должны уметь обходиться со своей психодинамикой. Ну, например, сейчас я приведу пример, и вам будет понятно. Скажем, есть направление психологии, в котором говорится, вот этот человек мне плохо сделал. Ну, так, пример такой, да, человек плохо мне сделал. Что ты сделал? Да я подошел, как стукнул его. Ему аплодируют. Молодец, отреагировал. Да, тело работает по принципам, как машина. Напряжение, разрядка. Для тела важно отреагировать. И для тела еще, для нашей психодинамики еще важна такая составляющая, как компенсация. Я долго терпел, я должен получить обязательно компенсацию. Если я совершаю аскезу, я должен совершить какой-то плод, получить плод. Если я совершаю усилия, то у меня должен быть успех. То есть здесь нужна еще и компенсация. Как я это понимаю. Но мы говорим о другом. Мы говорим, что если имеет смысл, то даже если успех не пришел, старания все равно важны. Понимаете? Если успех даже не пришел, но старания важны. Я не достиг результата, но означает ли это, что это не имело смысл? Нет, смысл для меня в этом был. И тогда я говорю «да» и этим стараниям тоже. И мы не говорим, что мы обязательно должны отреагировать обязательно. Но мы должны то, что мы точно должны. Мы должны в этом найти свое «я» и определить позицию. Если я реагирую, то есть я возникла реакция гнева, я гневаюсь, да? Это моя позиция. Или другой стороны, возникла реакция гнева, но я понимаю, сейчас гнев мой разрушит все. И поэтому реакцию эту я запускать не буду. И определенные категории моих коллег, психологов, они скажут, что это вредно. Вредно вытеснять чувства, вредно сдерживать себя. Но у нас другая позиция. Наша психология, она духовна. И мы говорим, что когда человек поднимается на вот этот уровень осмысленности и выбирает позицию, что я не буду сейчас реагировать, то это не является вытеснением и не является подавлением, а является неким, если скажу одно слово, которое может быть проще сказать, чем понять или почувствовать. Это называется отказ. Отказ. И отказ – это не вытеснение и не подавление. Это определенная я-позиция. Когда я действую в соответствии со своими ценностями, в соответствии со своим мировоззрением и в соответствии со всеми смыслами, которые я закладываю в эту ситуацию. Отказ не есть вытеснение. Отказ не есть подавление, да. Одна женщина жила с одним мужчиной. Ей казалось, что она его не любит. И она жила под давлением семейных сценариев, то есть под давлением семейных каких-то процессов, которые она принесла из родительской семьи, чувствовала себя несчастной. И у нее было очень сильное влечение, у нее был интерес к близости с мужчиной, но она не хотела близости с мужем. И в этом состоянии она чувствовала себя очень несчастной. И она обратилась к одному моему коллеге по цеху, к психологу, и он объяснил ей, он сказал ей: «Все верно. Подавлять себе желание, сексуальные желания, это очень опасно, потому что человек становится невротиком». Она подумала: «Боже мой, как хорошо, я наконец нашла человека, который меня понимает». И она начала тайно встречаться с мужчинами. Но при этом ее чувство неудовлетворения росло. Чувство неудовлетворения собой, оно растало. Она чувствовала, что в отношениях с ее мужем появляется фальшь, что она еще больше его презирает. В какой-то момент она поняла, что она презирает еще больше себя. За свою неспособность что-то сделать в своей семье, чтобы она была счастлива. И это ее неудовлетворение собой росло. Хотя она реагировала. Хотя психолог ей сказал, что быть собой, это означает делать все, что ты хочешь. Но послушайте, друзья мои, совершенно правильно сказала вот девушка, которая последняя выступала. Мы иногда выслуживаемся перед социумом, да, перед своими близкими, перед теми людьми, ну, которые нас как-то воспитали и вырастили. Но в этом случае, когда мы делаем все, что хотим, мы начинаем выслуживаться перед своим умом. Неизвестно, что хуже. Это другая просто сторона той же самой зависимости. И то, и другое является зависимостью. Тогда как что не является зависимостью? Это означает «я-позиция». Определенная «я-позиция», в которой я осмысляю происходящее. И смысл мы понимаем, когда мы рассматриваем ситуацию, еще раз повторяю, в более широком контексте. К чему это приведет в моей жизни? На каких принципах я строю свою жизнь? Принципах, проверенных мною, тщательно выверенных и подогнанных под универсальные законы Вселенной, законы Бога. И когда я выбираю эту позицию, то постепенно я могу находить нравиться в том, что есть. Я могу понять, что психодинамика не должна мною управлять. Например, мужчина приходит к психологу или женщина, к консультанту и говорит: «Я не люблю свою жену. Я не люблю, и поэтому хочу уйти от нее, но не могу, потому что живу ради наших детей». В этом есть разум, в этом есть смысл. Но человек чувствует себя несчастным. Как ему помочь? Как ему помочь? Он говорит, я и уйти не могу, и остаться не могу, и чувствую себя в ловушке. Мне хочется устроить свою жизнь по-другому. Иногда я говорю себе, что я должен ради детей оставаться с ней? Что я должен потратить свою жизнь на это? А где моя жизнь? Это как бы одно такое понимание, да, что такое быть собой. Мы все время должны вспоминать, что когда мы обращаемся к быть собой, мы в первую очередь должны посмотреть на свою способность выдерживать и принимать жизнь. Мы в первую очередь смотрим на нашу способность, сильно ли здесь наше «я». Потому что в противном случае кто это принимает решение? Ум. Ум. И так он говорит, я чувствую себя несчастным и так далее. Как бы хотелось жить? Ну, я хотел бы быть счастливым. И как мужчина в том числе. Но когда-то вы были счастливы со своей женой, да? Когда-то был. А что происходило? Ну, я когда-то любил ее. А потом что произошло? Любовь ушла. Когда вы любили, как вы действовали? Ну, я дарил ей подарки, цветы, я проводил с ней много времени, я говорил с ней на разные темы, я служил ей. Почему? Потому что было чувство, было нравиться. Сейчас нет нравиться, чувство ушло. И тогда человек проявляется вот в этой зависимой позиции. Чувство захотело, пришло, захотело, ушло. А где тут я? Где тут я, который определяет, какое должно быть чувство? Тогда мы говорим ему, очень хорошая ситуация, что вы не любите свою жену. Это прекрасная возможность что сделать? Полюбить ее. А как я могу ее полюбить, если я ее не люблю? А как вы действовали, когда вы любили? Я дарил ей подарки, цветы, конфеты, я много времени проводил с ней, я служил ей. Начните дарить подарки, цветы, конфеты, много времени проводить ей, служить с ней, чувство придет. Вот это независимость. Как в школе, театральной школе обучали, человек не умеет гневаться. У него нет чувства гнева. Ему спрашивают, как ведет себя человек, который гневается? Топает ногами, бьет кулаком по столу, громко кричит. Значит, топать ногами, громко кричать кулаком по столу, придет чувство гнева. Вот это независимость, вот это сознание. Я определяю, что я хочу чувствовать. Но для того, чтобы это сделать, нужно иметь определенную силу, правда? И определенную мотивацию. Это должно иметь смысл. Вот тут возникает сложность. Потому что, ну, до какой-то степени смысл, он запрашивается при помощи чувств. Но здесь можно еще и говорить о неких знаниях, на мой взгляд. Конечно, когда мы говорим о смыслах, то мы имеем дело с чувством, с определенным, с переживанием. Но здесь можем и говорить о определенных знаниях. И вот поэтому мы затрагиваем некоторые философские моменты также. Но я хочу здесь остановиться. Скажите, пожалуйста, понятно то, что сейчас я сказал? То есть у нас должна быть позиция. Быть собой не означает стать умом и отождествиться полностью с ним. Как... Я недавно получил письмо от одной нашей, от одной, ну, из, ну, людей, с которой, которых я забочусь в духовном отношении. Она мне пишет, вот я обливалась холодной водой, занималась йогой, и много всего сделала.

0: возникает желание все это отвергнуть. Но если она обращается к себе, она понимает, что в этом есть смысл. И тогда вопрос в том, чтобы сделать ум своим другом, сформировать определенный вкус. И для этого нужна что? Мочь быть. Для этого нужна определенная позиция. Для этого нужна определенная мотивация. И когда человек, он говорит своему уму, помните, как я вчера говорил, мы должны с ним научиться обходиться как-то. Он его увлекает постепенно. Если в этом есть смысл, я не должен это отвергать. Хотя на сегодняшний день вкуса нет. Вкус является результатом того, что я это долго делал. Любой вкус – это результат того, что мы делаем. Здесь можно говорить о некой связи, поведенческой связи даже, когнитивной связи, познавательной. Вкус является следствием того, что мы делаем. И если я понимаю, что в этом есть смысл, то я могу это делать, и придет вкус. Как вам то, что я говорю? Ну, это такой небольшой комментарий. Это продолжение вот того разговора, который у нас пошел вчера. Ну, небольшой ролик по поводу смыслов.
1: А я иногда завидую людям, у которых все плохо. Саш, ну не так, как у тебя, слава богу, вот совсем плохо. Жена ушла, с работы выгнали, денег у него нет, друзей нет.
2: Ну, чего завидовать?
1: А в его жизни наступила определенность. Она не удалась. Ясно почему. Все кругом виноваты. Не поняли, не оценили. Ну еще не повезло. И он со спокойной совестью запил.
2: Ну так и ты запей.
3: А я-то из-за чего? У меня же вроде как все нормально. Но...
4: Только не так, как я хотел. А я точно и не помню, как я хотел, но как-то не так. Я тут недавно подсчитал, я же сразу после института стал неплохо зарабатывать. Ну, помните, факсы из Сингапура возил? Так вот, сейчас я зарабатываю примерно столько же, ну, в пересчете. То есть, так и не получилось как-то вот так вот раз и на другую ступеньку вскочить. И это за 20 лет.
5: Это я занудный.
6: Ну, подожди, интересно.
5: А когда я говорю неинтересно, значит?
4: Ведь у меня не то, чтобы не получилось. Получилось. Да как-то средненько. То есть я такой средненький. И ведь мне никто не мешал, не запрещал. То есть я не могу никому сказать, вон у меня из-за кого все не так. И знаете, какая главная проблема? Мне хватает мозгов все это понять, но не хватает, чтобы изменить. Но в какой-то момент я понял, почему у меня так. Потому что я никогда и ничего в своей жизни сильно не хотел.
5: Как сильно? Что значит сильно?
4: Очень. Ну вот Слава, например, он хочет женщин, да, разных, много, всегда. И он их добивается. А я никогда ничего так сильно не хотел, как он женщин.
5: Ну, так никто ничего не хочет.
7: Леш, давай.
4: Даже в детстве все марки собирали, я тоже пособирал месяц. Бросил. То же самое потом с этикетками.
5: Это потому что у тебя Juicy Fruit не было.
4: Был. Угу. Или вот, например, Вера смотрит по телевизору «Давай поженимся». Я точно знаю, что я не хочу это смотреть. Но я не знаю, что я хочу. Если бы я хотел хоккей, я бы сказал, так, ну-ка переключи. Я хоккей не очень люблю. Нет, мне интересно, но не так, как тебе. Ты же заводишься, кричать начинаешь, и я вместе с тобой кричу. А потом думаю, блин, ну неужели ты правда расстраиваешься из-за такой фигни?
8: Секундочку, а когда Ковальчук канадцам в овертайме забросил, ты тоже не завелся?
9: Когда это было?
8: Знаешь что, Камиль, я с тобой больше вообще никогда хоккей смотреть не буду.
4: Ой, ладно, Слав, знаешь, что? Ага, прыгай.
5: Слушай, а у тебя Juicy Fruit был просто бумажка от жвачки или такая пачка, ну, из фольги?
9: Не, ну и тот, и другой.
5: И что, не радовало?
9: Ну так.
5: Не, ну это странно.
7: Кам, ты тоже знаешь. Вон, вахтер внизу, Иван Тимофеевич. Не старый, кстати, мужик. Ему что-то за 50. Вот как ты думаешь, он с детства мечтал стать вахтером? Сочинение там писал в 5 классе. Хочу стать вахтером. Наверняка же космонавтом хотел быть.
4: Саш, ну что ты мне опять про кого-то?

0: Я, понимаешь, я рассчитывал на себя и сам себя подвел. И хрен с ним, с твоим вахтером.
1: И все.
2: Что все?
1: Не может быть.
2: Мальчик, ты откуда? Кто тебя пустил?
1: Как ты мог? Я же должен был стать космонавтом.
2: Ой, космонавтом. Точно. Понимаешь, у меня после 7-го класса все как-то наперекосяк пошло. Тут свои преимущества. Сутки через трое. До дома недалеко.
1: Я не хочу быть тобой.
2: Не смей плакать. Ты же будущий космонавт. Стой! Ты куда? Зима! А ты в шортиках.
3: А вот я с 10 лет знал, что у мамы любовник.
4: Откуда ты знал?
3: Она рассказала. Вместе в кафе ходили.
4: Зачем же это она?
3: Ну, видимо, и так легче было. Она делилась со мной эту тайну. Наверное, поэтому я такой.
4: Такой?
3: Ну, какой ты такой.
4: Саш, какой ты такой?
3: Ну, вот если бы я был алкоголиком, я бы был им именно из-за этого.
4: Но ты же не алкоголик.
3: Ну, в том-то и дело. Такое оправдание пропадает. Ну, хорошо, не алкоголиком, извращенцем. Тоже бы все все прощали. Такая травма.
5: Как-то это связано с нашей беседой про бессмыслицу и про наличие смыслов. Это, правда, такая непростая тема, да? Как распорядиться временем своей жизни, чтобы чувствовать удовлетворение? И мы с вами говорили о многих вещах на этом семинаре. В том числе мы говорили о том, как обретать смысл. Мы говорили, что я могу... У меня должен быть этот инструмент чувства, что мне нравится, инструмент предпочтений. Да? То есть предпочтение – это результат чувства определенного. Я имею право, и я хочу это связать со своим будущим. Это имеет смысл. И, в общем-то, это все, что связано с нашей жизнью. И, в общем-то, каждый человек, он может и, на мой взгляд, должен находить эти смыслы. Это то, что поднимает наше сознание. Но возвернемся к нашей философской составляющей, так сказать, философской или мировоззренческой составляющей нашей беседы, где мы говорили о том, что мир определенным образом устроен. Мы попробуем сейчас подвести под это под все некую философскую основу. Попробуем это сделать за один час. То, что очень важно. И мы с вами говорили, рисовали эту схему. Есть индивидуальное сознание или я, душа, которая находится во взаимоотношениях с природой. И вот эта связь, мудрецы называют ее кармой. Карма имеет две составляющие. Первая составляющая – это свобода воли, свобода выбора. И вторая составляющая – это обусловленность, предопределенность. Одновременно мы свободны, одновременно обусловлены. Где будет написано здесь зависимость, а где независимость? Где будет сознание, где бессознательное? Как вы думаете, с какой стороны? С этой стороны что будет? Независимость, потому что мы свободны. А здесь будет зависимость. Итак, друзья мои, разбегаемся, поднимаемся в космос. Сейчас нам нужно разогнаться, оторваться немножко от жизни, от нашей. Чуть-чуть соприкоснулись с нашей жизнью. Теперь попробуем подняться. А потом снова опуститься, но уже с этим чувством полета. Итак, смотрите. Мудрецы говорят, что изначальное положение души, она всегда связана с абсолютом. Абсолют. Источник всех энергий. Существует вот эта связь между ними. То есть, на самом деле, она существует сейчас со стороны Абсолюта, она всегда проявлена. Может быть, мы ее так не чувствуем, но с его стороны всегда есть проявление заботы. Мы как бы являемся его вечными частицами, вечно находящимся в отношениях с ним, в отношениях любви. Одновременно в какой-то момент мы решили оставить это, вот этот вот, разорвать эти отношения. И решили попробовать, каким образом нам мы могли бы чувствовать себя в его положении. Когда-то мы приняли это решение. И душа обладает способностью чувствовать, душа обладает способностью переживать. И она обуславливается материальной природой и находит себе, получает определенное положение в этом мире. И в этом состоянии разлуки с абсолютом, вот с этого разорванных отношений, она испытывает такое чувство, это как бы первичная травма, что ли, для души. И она находится в этом поиске связи, и она попадает в проекцию представлений о совершенстве, она как бы вписывает туда разные объекты. Например, иногда в это представление о совершенстве попадают наши родители, и мы переносим на них представление о том, какими они должны быть. Иногда мы ждем этого совершенства от своих жен или от мужей. И мы ожидаем, что они проявят для нас вот это совершенство, принесут в нашу жизнь полноту, ощущение целостности. И в этом состоянии как бы мы становимся такими в отрыве от изначальных корней своих, мы становимся как беспризорники. Мы становимся людьми, которые ищут своих изначальных родителей. И тщетно ожидают, можно сделать звук, ожидают от других вот этого совершенства. Сейчас мы поймем, как эта тема связана с той темой, которую мы обсуждали.

создать для нас условия, в которых мы могли бы испытать независимость, как этот беспризорник. И одновременно создать для нас условия, чтобы мы что? Могли что сделать? Вернуться назад.

когда мы попадаем в этот мир, то мы обуславливаемся силами материальной природы, которые предлагают нам разные варианты. Они создают

0: жизни и посмотреть на это чуть-чуть сверху, чтобы увидеть высшие смыслы в том, что мы делаем сегодня, найти их. Хорошо, если мы просто живем осмысленной жизнью, но надо попробовать найти и высшие смыслы в том, что мы делаем, которые заложены, которые предназначены. И тут мы обретаем высшую форму успеха. Даже если на внешнем плане этот успех не виден. Есть такая история про Пиноккио или про Буратино. Вы знаете эту историю? Жил-был мальчик, деревянный мальчик, неуклюжий, не чувствующий. Папа хотел ему добра. И для этого дал ему веду, азбуку. И несколько монет для того, чтобы он пошел и прошел обучение. И когда этот мальчик вышел в мир, то мир его очаровал. Он его увлек. И он забыл про этот смысл, что деньги были даны ему для развития. И азбука была, веда, дана была для его образования и для его реализации. И он увидел театр Карабаса-Барабаса, в котором на сцене танцевали куклы. Эти кукол дергали за нитки. Но все, весь зал им аплодировал. И он привлекся таким положением. Он решил, я тоже так хочу. Для этого нужно было, чтобы попасть в этот театр, просто попасть, нужно было отказаться от знания. И он продает азбуку веду и тупеет. Но у него еще были деньги. Деньги у него тоже обманом забирают кот и лиса, которые просят его зарыть эти деньги на поле чудес. В итоге это была страна дураков, которой он совершенно обманутый оказывается в этом театре. И он еще привлечен вот этим вот идеей оказаться на сцене, чтобы все ему аплодировали. И он продается этому Карабасу-Барабасу за этот вкус, опять же. Но он не знает, что когда заканчивается спектакль, то всех этих кукол вешают на нитки в каких-то комнатах, они там висят. Зрители расходятся. На самом деле там нет чего-то очень важного. А когда эти куклы выходят из строя, их засыпают нафталином в пыльных сундуках. И тогда Буратино начинает, этот Пиноккио, он начинает понимать, что на самом деле он обманул себя, что он потерял изначальный смысл, который был заложен вообще вот в этот его путешествие, вот в этот мир, потому что отец его отправил не просто так в этот мир. И он пытается вернуться назад, и он находит этот золотой ключик или какую-то такую чудесную мантру, или какую-то молитву, он находит какую-то вещь, которая его связывает с его изначальным миром, с его целью. И он возвращается, проходя все эти перипетии, страдая, плача, переживая, он возвращается снова к отцу, но возвращается уже другим. И в итоге обнаруживается, что то, откуда он ушел, там он и нашел эту заветную дверь в ту реальность, которая его и привлекала. Оказывается, ему не надо было никуда уходить. Ему не надо было, как нам, менять семью, менять свою работу. Нам не нужно никуда уходить, чтобы обрести связь с Богом. Нам нужно привнести этот высокий смысл служения Ему в те роли, которые мы сегодня уже играем. И мы с вами говорили об этом механизме осмысленной жизни. Мы говорили, что надо мочь. И для этого нужно занять определенную позицию. Для этого нужно, как вы совершенно правы были, сказать, посмотреть на себя, посмотреть на жизнь, сказать ей «да». Для этого нужно мочь. И здесь теперь я уже начинаю думать иначе. Обретя эту, вспомнив это знание, получив эту азбуку веду, я начинаю смотреть, я начинаю понимать, что моя жизнь, она предназначена для чего-то высокого. Я не хотел бы провести свою жизнь, танцуя на сцене, чтобы в итоге меня засыпали нафталином, и на этом все закончилось. Когда мне может быть мучительно больно за то, как прошла моя жизнь. Или танцуя под дудку своего ума, или еще что-то иное, где меня нет. Я хотел бы прожить свою жизнь, наполненную высоким смыслом. Так, чтобы я мог потом сказать, что это была достойная жизнь. Я хочу смотреть в зеркало и видеть лицо, которое мне нравится. Достойного человека. Счастливого человека. Совершенно верно.
1: Вы про прослушали фрагмент лекции Дмитрия Пшонка –

что такое стресс или кризис? Это определенные испытания в жизни, да? Когда возможности наши желания вступают в противоречие. Когда мы испытываем стресс, чтобы противостоять, мы обращаемся к главному вкусу. Кто-то бегать начинает. Главное – спорт. Главное – побегать, попрыгать, все пройдет через адреналин. Побежал с ребятами в футбол играть, правильно? Побегал, пробежался, отжался раз 100-200, все, и стресс прошел, правильно? Значит, какой у него доминирующий вкус? Пранамая. А есть люди, если у них стресс, что они делают? Они едят. А потом у них стресс от того, что они переели. Что они делают? Едят. Потом они спят, потому что переели. Потом они что делают? Едят от того, что переспали. Да, это типичная аномалия. Да, то есть в стрессовой ситуации. А есть люди, которые, когда стресс, они не могут есть. Им нужно что-то почитать, посмотреть, занять ум. Занять ум, послушать какую-нибудь умную передачу, посмотреть что-нибудь умное по телевизору, какой-нибудь такой фильм заумный, это что он сказал, а тут куда побежал, вау, интересно, правильно? И стресс прошел, кто? Это Гьяна Майя. Вовлечь ум в размышления, там, в абстракцию, построить новые планы, да? И люди любят, мы помним, менять всякие работы, увлечения, да, чтобы ум их постоянно обновлялся, завести новое знакомство. Вот поэтому в стрессовой ситуации наиболее характерны наши вкусовые приоритеты. Понятно, да? Поэтому пока человек не попал в стрессовую ситуацию, он может рядиться в одежды кого угодно. Чтобы поддержать светскую беседу, люди могут говорить о спорте, о погоде, на философские темы, да, до тех пор, пока они не попадают в какую-то ситуацию, такой серьезный стресс. Дальше все становится ясно. Понятно, да? Очень важный момент, как вы будете. Соответственно, если мы хотим помочь человеку, вот, допустим, конфликт с родственниками бывает, да, человек решает стать вегетарианцем, да, вся семья встает на дыбы. Если мы определяем, что наша там мама, бабушка, супруг, жена находится на уровне анемая, да, на уровне еды, и для этого человека теперь стресс, что мы вегетарианцы. Как нам успокоить его? А задача сейчас упрощенная, потому что на нас реально влияет не только вкус еды, и человек не бывает так вот, знаете, приверженцем только еды, как говорится. Но теоретически представим, если это основной вкус, как нам добиться некого компромисса с этим человеком в жизни? Вот он кричит на вас, ты что делаешь, тебе нужен белок дополнительный, ты посмотри, у тебя все волосы вылезут. Да? Для пранамая так произошло с тренером моего сына. Он пошел в кунг-фу заниматься, да, и тренер меня спрашивает, а что у вас сын-то самый выносливый среди всех? Он самый выносливый, быстрее всего свой. Это Гронли Кренс. Да ладно! Я говорю, да, никогда с рождения этот ребенок не ел мясо. Вот это да, и он стал вегетарианцем. Тренер. Ну, потому что он видит результаты. Он говорит, это круто, все остальные вялые. Все остальные с возбужденным умом или слишком агрессивны, или пассивны. А этот контролирует все. Это для уровня пранамая, да? Уровень пранамая сразу. Пранамая – это спорт, сила, да? Если они видят, что такой человек стал крепче, выносливее, правильно? Угу. Это довод.

Мы ощущаем, что наша жизнь неполноценна, может быть, просто живем в материальном мире. Она не полна наслаждений, она полна больше страданий, разнообразия страданий. И мы ощущаем не самодостаточность. И здесь, в духовном движении, мы пришли за этим, чтобы обрести эту самодостаточность, независимость от внешних условий природы, от взаимодействия гун, чтобы нас не тревожили эти внешние факторы, как, например, есть такие виды земноводных, которые зависят от внешней температуры. Лягушки, змеи, ящерицы, тритоны. Одного тритона нашли ученые, он ожил из вечной мерзлоты, где-то на Колыме. И его оттаяли в теплой воде, он стал плавать. Возраст той породы мерзлоты был 10-15 тысяч лет. То есть живое существо подчиняется влиянию температуры и замерзает. А когда вода оттаивает, оно снова обретает способность существовать, жить. И если холодно, то вода становится льдом. А если тепло, снова жидкость. И если благоприятное общение, нам хорошо. И как только неблагоприятные контакты или мысли, нам плохо. Все это в уме. И как? Как сделать так, чтобы ум стал независимым от внешних обстоятельств? Как теплокровные животные, зима или лето, 36,6, температура не меняется. Они могут сами, есть такая система самообеспечения, как бы, такая особая система, которая помогает им поддерживать свое независимое существование. И им не нужно испытывать страданий, холода или жары, быть иссушенным. Нет, они знают, как передвигаться, где находить воду, как находить пищу. И естественным образом они поддерживают свое существование 36,6. Так, в центре материального существования, конечно же, находится ум в соответствии с Бхагавад-гитой. Вся любая деятельность зависит от состояния ума и направления мыслей. Но ум на самом деле достаточно глубокая вещь. Мы знаем, что трудно контролировать ум. Мы знаем этот опыт. Но Арджуна, что удивительно, сказал то же самое. Может быть, у Арджуны были такие же проблемы, как у нас? Так что ж такое ум? О каком уме говорил Арджуна? И какой ум пытаемся контролировать мы? Что-то, какая-то есть разница между этим. Но принцип остается одним и тем же. Это ум. Ум – это материальное существование. Это не просто какие-то мысли и желания. Это материальное существование. Это наше восприятие всего этого мира, мира желаний. Это все ум. Куда бы мы ни посмотрели, что бы мы ни попробовали, что бы мы ни потрогали, воспринимаем через призму чувств и ума. Нет непосредственного восприятия. Есть восприятие посредством органов чувств и ума. И эти органы чувств и ум бывают разных типов, говорится в Бхагавад-гите. Различные формы жизни, различные типы ума и чувств. Поэтому представления о жизни разные. Хотя жизнь одна и та же. Окружающий мир одинаков. Остается тот же самый. В каком-то смысле. Но также Кришна говорит в Бхагавад-гите, что проблема заключается в том, когда он описывает, Арджуна отвечает на вопросы, что такое материальная природа, что такое живое существо. Арджуна хочет узнать принцип, как все это можно описать. И Кришна объясняет, что живое существо, оно неразрушимо, вечно. Вечно означает, что оно не меняется. Я в человеке, Прабхупада говорит, не меняется. Так он дает понятие, определенное понятие, представление. В обычном восприятии, что это что-то неизменное. Это неизменность, это есть вечность, это восприятие вечности. Это не какое-то количество времени. Это неизменность в каждый настоящий момент. Это описание вечности. И он говорит, живое существо таково. Не меняется. Обычное материальное время не влияет на него. Его природа духовна. Вечная природа души духовна. То есть она отлична от материи, другими словами. Она не является частью этого мира. А деятельность этой души в материальном теле развивает материальные

0: один человек в очень таком страстном темпераменте увидел одну женщину. А женщина была немножко повыше варной положения, чем мужчина. Мужчина был кшатрий, воин, такой страстный, темпераментный. Ему подавай красоту. А женщина была брахмани, интеллектуалка. И она была очень красива. И он стал ее домогаться, эту женщину. Воины, они немножко хотят так, ну как бы, силой взять. Для них женщина как крепость тоже, они все сражаться хотят. Угу. А женщинам нравится, кстати, когда женщину завоевывают, женщина хочет это так же описано. Почему? Тогда женщина чувствует себя необходимой. Говорится в ведах, что для женщины очень страшно, когда она никому не нужна. Поэтому женщина хочет быть кому-то необходимой, нужной. Этот царевич, или ну, человек этой варны, кшатри, воин, он стал атаковать эту женщину, и она увидела, что он просто вожделеет. Она думает, она брахмани, она говорит, он же не знает моих качеств, поэтому он только просто ко мне вожделеет, а значит, это все материальное, все несерьезно. Он сейчас мне наговорит тут всяких вещей. Она была очень разумна, она была обучена. Ее кто-то обучал также в храме, Днепропетровский. И она подумала, нет, мне не нужны эти дешевые взаимоотношения. Зачем им? Зачем я буду подвергать свое целомудрие, свою жизнь такой опасности? С таким человеком не буду связываться. Надо посмотреть, что он привлекает, в чем привлекательность. И она говорит ему, ты же меня совсем не знаешь. Он говорит, да как же, вот я сразу вижу. И начинает воспевать ее качество. Ну, он видит просто тело, да? Поэтому у него все пахнет хорошо. Голод, все отлично, все ему нравится. И она говорит, давай, подождем, через 7 дней приходи, мы опять с тобой встретимся, назначаю тебе свидание через 7 дней. И через 7 дней ты мне скажешь те же самые слова. И он ушел, и он готовился, качался, купил новый костюм, ботинки, ну, в общем, круто. А она все 7 дней принимала очень сильное слабительное, и прямо все у ней выходило. И она все, что выходило, собирала кувшин. И через 7 дней она была ужасна. Кожа такая, волосы такие жирные стали. Она стала худая, глаза потускнели, губы синие, румянец ушел, худая все. Представляете, говорится, ее рвало каждый день по нескольку раз. Мочегонное, такое, пот. Ну, в общем, все вот эти. Жидкость вся из нее вышла. А человеческое тело, вы знаете, 80% состоит из воды. И вот это все она собрала в этот кувшин. И он через неделю приехал с подарками, на коне. Ленд Краузер, весь такой одетый, хорошо. Спрыгнул с коня, стучится. И открывает, и он говорит, старуха, где она? Она говорит, кто? А у ней голос изменился, потому что все. Она говорит, кто? Он говорит, ну где моя возлюбленная? Цветы у него, подарки, кольца, серьги там. Она говорит, сейчас я тебе ее принесу. И так, еле-еле этот бак, бачок этот она выкатывает.
1: Иди сюда, это же я, говорю. Я, не видишь, лотосные глаза, волосы, прекрасный голос, а?
0: Он говорит ей, где же твоя красота? Зараз буде. И он так, он даже не видел, он только... И от его любви не осталось и следа. Так она проучила его и сказала, на, забирай то, что тебе нравилось. И можешь жить с этим очень счастливо. Можешь петь этому баку, какой он красивый, какие там. А меня, пожалуйста, оставь в покое. Ты не мой герой.